Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Кай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
1: Все, что хочешь от жизни, бери.
0: Которая вокруг на радио, которая рядом.
3: Нет среди них одинаковых.
1: Ангелы есть на черных масках.
0: СВХ+.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.

МВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не моя полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl. Стоит того.
4: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV Akropoli, vairāk prieka!
6: СВХ плюс.

0: рядом.
1: Буди-буди-буди, пока крутишь бигуди, на работу в 9, зачем тебя я заводил?
0: СВХ плюс.
2: Мой будильник сходит с ума, когда я сплю.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди, возможно, также ливни и грозы. Будет дуть слабый, при грозе порывистый западный ветер. Температура воздуха днем 17-22 градуса. В Энспилсе Лепае сегодня 17-20 градусов. Даугавпилсе и Резекне до 21. В Риге с полудня пройдут кратковременные дожди, возможно, ливни и грозы. Воздух в столице прогреется до 20 градусов.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 7:02. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. В ночь на вторник жители Алуксинского края получили на свои смартфоны предупреждение об угрозе воздушному пространству страны. В Латвии сегодня отмечается День знаний. В латвийских учебных заведениях начинается новый 2026-2027 учебный год. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравляет учащихся педагогов и родителей с Днем знаний. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Ночь на вторник жители Алуксинского края получили на свои смартфоны предупреждение об угрозе воздушному пространству страны. Уведомления были разосланы жителям в 3:37, примерно через 40 минут, 4:17 угроза была снята. Агентство «Лето» сообщает, что одновременно с объявлением угрозы были приведены в боевую готовность истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Примерно за полтора часа до этого в Лудзинском крае было объявлено желтое предупреждение или предупреждение более низкого уровня о возможной угрозе воздушному пространству. Позже оно было отменено. Эстонская национальная телекомпания ИРР сегодня утром сообщила, что беспилотники, предоставлявшие прошедшей ночью угрозу воздушному пространству Латвии, залетели также на территорию Эстонии. Эстония, где истребители из миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства продолжали их поиски. Сегодня в Латвии отмечается День знаний. В латвийских учебных заведениях начинается новый 2026-2027 учебный год. По предварительным данным Минобразования, в этом учебном году к занятиям в общеобразовательных школах приступит около 224 тысяч учащихся, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2,5 тысячи детей из Украины. Свои двери для учащихся распахнут сегодня 455 муниципальных и 72 частные школы, преподавать в которых будут в целом около 26 тысяч учителей. Численность учащихся в профессионально-технических учебных заведениях составит примерно 28 тысяч. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поздравляет учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний. Он поздравляет и тех, кто с нетерпением ждал этого дня, и тех, для кого этот день полон тревоги, и тех, кто предпочел бы продлить свои каникулы. В своем поздравительном послании ученикам президент отмечает, что понимает, что для многих из них поздравления кажутся неуместными, потому что, цитирую, «каждый день вы просыпаетесь от того, что часы всегда звонят немного раньше». Но вы многому научитесь, не только тому, что написано в учебной программе. Вы научитесь заводить друзей, мудро спорить и принимать мнение других. Президент особенно поздравляет первоклассников. Он отмечает, что сегодня первоклассники почти как покорители вселенной. Это вселенная знаний, пишет Ринкевич. Он призывает родителей, педагогов и всех, кто работает в системе образования, помнить, что школы и все дискуссии, они ведутся исключительно ради детей. Слушайте, говорите, ищите решения. Потому что если целью каждого будет светлое будущее для детей, тогда можно будет найти правильный путь, считает Ринкевич. Согласно повестке дня президента Латвии Эдгар Ринкевич в День знаний посетит 4 школы Латгалии, Лудзинскую и Виленскую средние школы, основную школу УРОС Розентова, а также профессиональное училище имени генерала Петриса Радзаня в Мальте. С началом нового учебного года государственная полиция усилит контроль за общественным порядком и безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скоростью, использованию ремней безопасности, соблюдению безопасности пешеходов, водителей, велосипедов и электросамокатов. Усиленный контроль вблизи учебных заведений будет проводиться с сегодняшнего дня до 1 октября. Рижская муниципальная полиция сегодня будет усиленно следить за безопасностью вблизи учебных заведений столицы в течение дня в местах скопления детей и молодежи, в парках, в Старой Риге, в центре, у точек продажи алкоголя, в других местах, уделяя особое внимание общественному порядку, защите несовершеннолетних и контролю за оборотом алкоголя, сообщает Рижская дума. Общественный порядок будет контролироваться как автомобильными, так и пешеходными патрулями муниципальной полиции, а также значительную поддержку в оперативной работе окажут специалисты Центра видеонаблюдения муниципальной полиции. Ну и последнее. Начиная с сегодняшнего дня, автобусы, троллейбусы и трамваи в Риге будут курсировать по осеннему расписанию, а значит, немного чаще. Об этом напоминает Рига Сатексме. А начиная со следующего понедельника по будням, с 5 сентября по выходным, с окончанием активного пляжного сезона, на автобусных маршрутах 36 и 58 будет восстановлено расписание, действующее до начала лета, а 58-й автобус больше не будет ходить в ЭЦИКе. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Но для того, чтобы счастье надо как-то было повстречать, надо встать. Все равно нужно вставать.
3: Это сначала.
2: Лежа не получится. Вот, хотя, ну, как бы...
3: А как хотелось?
2: А когда ты встаешь и идешь, и ты поймешь, что лучше было бы, конечно же, лежа все это то же самое делать. Но лежа не получается. Ой, ах, доброе, прекрасное, бодренькое утрица, дорогие товарищи, маленькие наши любители лета. Теперь вы это точно уже понимаете. Когда сентябрьнуло и наступило.
3: Вот понимаешь, как же, что любил лето.
2: Можно я скажу? Отмучились, касатики, да? Вот отмучились. Ну, сейчас уже все по новой и дергающийся глаз. Обязательно, конечно же, дорогие друзья, в каждом вашем сообщении, которое сегодня было написано, ну, почти в каждом, значит, вот эта боль и, да, так сказать, вот эти вот фразы, которые можно вот под эгидой вот это «крепитесь, держитесь, родненькие, держитесь». Вот теперь держитесь точно. Дамы и господа, ну, с нами такое уже происходило. И не раз.
3: Много-много раз.
2: У многих действительно много-много раз. Ну, а представляете, каково им, тем, кто уже, я не знаю, ну, наверное, класс, наверное, пятый. В пятом ты уже точно понимаешь, что...
3: Насколько все плохо.
2: Насколько все плохо, и впереди еще долгих 5 лет у тебя как минимум.
3: Больше.
2: 5, 6, 7 лет. В зависимости от того вообще, где что как. Вот, ну, сам факт того, что... Ты осознаешь и безнадега.
3: Да начнутся голодные игры.
2: Ну вот, они сейчас вот как раз вот такие начнутся, конечно. За обеды, кстати, сдали вообще. Что сейчас, дают вообще
3: за обед?
2: Не, ну, нет, есть, короче, есть касса, куда ты, какой-то счет ты закидываешь, вот, и оттуда, как бы, да, не, конечно, конечно. Ну, что-то даже и городская дума что-то оплачивает, по-моему.
3: А что-то и бесплатно.
2: Ну, что-то и бесплатно, конечно, ну, как бесплатно.
3: Мы просто давно не проверяли.
2: Кто-то за это все-таки платит, конечно же. Вот, ну, мы со своей стороны просто надо благодарно принимать. Сегодня мэр Лепойский, не настоящий, значит, прислал нам фотографию восхода, причем восход за огромнейшим ангаром. То есть он со стороны, значит, непосредственно фотографа восход не виден, но он подразумевается по цвету неба. И сверху на ангаре в рядочек сидят чайки. И все смотрят на восход. Им так хорошо, они вот кайфуют. Им
3: наслаждаются.
2: И им никуда не ехать, не бежать не надо.
3: В отличие от тебя.
2: У них сегодня нету никакой линейки, нету никакой суеты.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Tāda cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах «Билишу сервис».
9: Самое бодрое утро планеты.
10: СВХ.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: И вот посмотрим, как сегодня Ауструмс, между прочим, Илмарс и Илута, между прочим, танцуют. Потому что сегодня день имени у одного, второго, третьего. Это хорошо, поздравляем. Да, узлаем из Варда Дена. Естественно, сегодня день рождения осени. Не забываем.
3: Какая неожиданность.
2: С днем рождения осени. Логично, правильно? День смерти лета. Еще есть другой вариант. У меня это же, по сути, этого же праздника. Я правильно, ну, логический ряд поймал?
3: Все верно.
2: День похорон. Веселых похорон нашего прекрасного лета. Но я, честно говоря, не согласен. Ну, в плане того, что, ну, а где же вот это? И, ну, мне больше нравится название такое Indian Summer. То есть индейское лето. Indian Summer. Ну, то, что, ну, то, что у нас называют бабьим летом. Какое-то странное вот это слово. Бабье лето какое-то. Ну, индейское лучше. Индейцы. Потому что, ну, они уже к этому моменту, ну, зарыли там эти все, ну, топоры войны. Там у них есть такая тропа, она называется войны. И они туда, они, значит, ну, они принесли туда топоры, которые тоже называются войны, а ныне все зарыли, и к этому моменту уже сидят возле своей Еранги. Нет, не Еранга же у нее. Чум, да, соответственно. Нет, не чум. Индейская иглу. Иглу. Ну, надеюсь, что иглу.
3: Какие незнакомые слова.
2: Пожалуйста. Ну, а ты почитай Эдгара Берроуза.
3: Ладно.
2: Правда, у него там про индейцев. Не слово. Ну, у Сеттона Томпсона почитай. Сеттона Томпсона. Эдгар Берроуз, это родился и пригодился человек, который нам подарил...
3: Создатель Тарзана.
2: Тарзана, но не тот, который потом, который летал с этой самой...
3: С Королевой.
2: Вот. А такого нормального, в честь которого этого лётаря этой Королевой назвали Тарзаном. Значит, смотрите, Эдгар Берроуз, значит, и писатель, ну, писатель у него два направления. Во-первых, Тарзана, во-вторых, Джон Картер. Фильм не видели случайно?
4: Нет, ну, так нет.
2: Вот, блин, офигенный такой фильм. Я его не смотрел и откладывал на потом, короче, потом лет через 10, через 50, короче, после того, как фильм вышел, я посмотрел, думаю, то надо было раньше смотреть. Он хороший, он добрый.
3: Советуешь?
2: Ну да, Джон Картер, прям хорошо. Вот советую. Вот здесь фантастики, тем более, надо дать должное, что придумывал чувак, который родился в 1875 году. Вообще, ну классная история. Да, смотрите, до того, как стать писателем, Берроуз был абсолютным неудачником в бизнесе. Короче, был он пробовал себя на почве, на поприще кавалериста. Был ковбоем, ну, натурально работал со скотом, золотоискателем, полицейским на железной дороге, продавцом лампочек и точилок для карандашей.
3: Короче, его жизнь,
2: все вообще, ну, совершенно все не ложилось просто. В 35 лет, находясь уже на грани нищеты с женой, с двумя детьми, уже к тому моменту закладывает фамильные обручальные кольца и от безысходности, внимание, all-in ставит, да, то есть все на красное. Решил попробовать писать приключенческие чтиво для журналов. Прикиньте, то есть вот такое решение принимается. Но каковы процентные вообще, ну, шансы, что вот так вот, вот этим ты начнешь зарабатывать? Ну, каковы?
3: Вот, шансов мало.
2: А он рискнул, понимаешь? Короче, смотрите, несмотря на то, что 24 романа от Тарзана содержат подробное описание африканских джунглей, флоры, фауны, туземных племен, Берроуз ни разу в жизни не был нигде. И уж тем более на африканском континенте. Всю информацию почерпнул из энциклопедий, отчетов путешественников и готовил свое воображение.
3: Discovery насмотрел.
2: Да-да. Значит, и представьте, книги полетели. Первым в истории литературы, значит, он осознал потенциал мерчендайзинга, так называемого. Когда у тебя есть бренд, например, Тарзан, чувак Тарзан есть, вот, и его делают товарным знаком и продают лицензии на комиксы с Тарзаном, игрушки в виде Тарзана, одежду тарзановую, радиошоу устраивают, Тарзан-шоу, настольные игры и даже жевательную резинку. Все это под Тарзаном, все это продается, и, короче, бабло возвращается, ну, как
3: Тарзан-шоу.
2: Ну, успех не позволил Берроузу купить, кстати, огромнейшую ранчо-усадьбину на 550, внимание, гектаров. Представляете, что такое 550 гектаров? Недалеко от Лос-Анджелеса. И назвать ее Тарзана. Это моя Тарзана. Ранчо Тарзана.
3: Сказал королева.
2: Короче, со временем вокруг усадьбы разросся городской район, который официальным голосованием жителями получил название Тарзана. Ну, там такие, ну, как завернутые. Ну, есть же почитатели литературы, например. Я весь Тарзан. Папа, тебе, блин, 58 лет уже. Какой ты? Ты-то все еще Тарзан. Я Тарзан. Вот это. В общем, короче, для книг о Тарзане Берроз разработал словарь вымышленного, значит, языка обезьян. И на нем, значит, была игра, грамматика и правила. И вот слово «тар» означало «белый», а «зан» означало «кожа». Понял? Вот такой вот он придумал. Молодец. Ну и про Джона Картера, друзья. Именно марсианский цикл о Джоне Картере заложил, внимание, основы жанра космических приключений, ребята. Именно произведение этого Берроуза вдохновили таких гигантов научной фантастики, как Артур Кларк, ребята, знаете, о Рэй Брэдбери слышали? О Карлос Саган, значит, а также, ну, авторы «Звездных войн» Джорджа Лукаса, «Аватара» Джеймса Камерона. И все это благодаря тому, что когда-то все-таки Эдгар Берроуз заложил свои обручальные кольца. Вот он, вывод. Сам собой, ребята. В общем, короче, несмотря на то, что вот какая-то, ну, такая, ну, Тарзан и Тарзан. Посмотрите, как

0: внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: О, космическая музыка, давайте пускай вплывать в деловой наш разговор, дамы и господа. Первый сентябрьский денечек, будем расчехлять нас первый в этой осенней ситуации гороскопчик, давай.
2: Овен.
1: Итак, Овен, сегодня ближайшие часы прямо должны стать золотым обрамлением вашей выдающихся качеством. Короче, только не переборщите с саморекламой. Можно все вот именно так и испортить. То есть, ну, немножко переборщить саморекламой. А так, ребят, ну, просто все ваши качества сегодня будут вот как на витрине. Ближайшие часы, ребят.
3: Телец. Личные отношения. Вот тот уголок, который вселит радость в ваши тельцы сердца. Сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. И чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больше трудов это будет стоить вам позже.
1: Почему не склоняется статус-кво? Будет тут, когда тем больше вы о статус-кве будете здоровы, заботиться, тем лучше. Сегодня вам наверняка близнецы придется кричать, чтобы вас хоть кто-то услышал. Ну, бог с ними. Не хотят слушать, ребята, близнецы. Не надо. Поберегите просто связки. Не стоит.
3: Рак. Сегодня вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень многое из того, что вам следовало бы знать и раньше. Да не случилось. Раки, не уклоняйтесь от этих бесед.
1: Лев. Вам все будет сегодня, Лев, удаваться. Логика сегодня будет бесспорна. Выбор момента почти идеально совершенен. Если не будете лениться, добьетесь сегодня многого.
2: Дева.
3: Сегодня вам, девам, стоит придумать новый способ развлекаться. Не жалейте фантазии, и вы придумаете нечто такое, что останется жить в веках. Но про уголовный кодекс не забывайте.
2: Весы.
1: Не стоит, весы, лезть по ветке дальше, если видите, что ее основание надломилось. Вы не только не добьетесь цели, но еще и расшибетесь. Как хроняк, может быть, выберите другую ветку. Обратите вот на это внимание, ребят.
2: Скорпион.
3: Сегодня для скорпионов хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность – вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего.
1: Так.
2: Стрелец.
1: А вот и стрелец. Сегодня можете не мучиться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык вполне стрелец может справиться с возложенным на него обязанностями сегодня, да?
2: Козерог.
3: Сегодня вы, козероги, можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения к мнению других людей приведет лишь к тому, что к вам станут относиться с предупреждением. Несмотря на то, что к завтрашнему дню вы опять станете нормальным человеком.
1: Предупреждение читайте как предубеждение.
2: Водолей.
1: Водолейцы, сегодня вам можно оказаться... Вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих людей сегодня. Так, выходя из дома, проверяем, в порядке ли ваш гардероб. Одето все? Нет? Торчащих там какие-то из кармана детских трусов. Такое бывает. Ну а что? Родители дело такое вот. Ну вот, короче, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшиеся там карманы и разноцветные носки, возможно, или точащие трусы детей, да.
2: Рыбы.
3: Сегодня успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Вам, рыбы, по-видимому, придется взять на себя роль координатора сегодня.
1: Хорошо, давайте Сережу Лазарева запустим.
4: Гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
5: Мы мечтали, что однажды...

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Кто из

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Надо показать.
3: Мам, что? Что тебе гладить, рубашку или футболку? В чем ты пойдешь на 1 сентября? Мам, ничего не гладь, в слезах я пойду, в слезах.
1: Но я помню этот момент.
2: Сегодня по всей стране.
1: 1 сентября, это обязательно в новом. Ты обязательно был в новом. В новом, соответственно. Да. Понятно, что ты еще добавь в трикотажном. Ну, значит, и это было действительно так. Ты вот идешь в новом, и бывало даже, вполне возможно, что и со мной, возможно, это фантомная боль, когда ты в новом в чем-то упал, и, допустим, разодрал только вот новое, где-то еще одно новее найдешь. Нигде нету. Ты и так, ну,
2: потом бьет тебя.
1: Тебе это слово сложно. И все, ты идешь, и ты уже побитый, а потом еще получишь. И ты это прекрасно знаешь. Вот и новые туфли, конечно же. Возможно, жали даже. А может и нет, но вряд ли жали. Наверное, скорее всего, даже на вырос покупали. Вот. Они жали. Вот. Ну, так и знаешь, вот ты идешь и красивый, и тебе и хорошо. Ну, и так... Жених. Ой. Вот это вот все.
2: Но это только в первый день.
1: Естественно. Вот. Ну хоть что-то. Понимаете, хоть что-то. Какая-то радость в первый день. Во второй день сложнее, а в третий день совсем. Так, ну что, сегодня уже за книжками, да, начнутся. На линейке у всех по-разному, да. Ну так, решили, я, насколько понимаю, рано не делать. Иначе это суета такая, ну так себе. Не нужно. Алиска пишет: привет, ребята, с наступающим всех нас учебным годом, да. Вот. И посмотрела, что как бы, ну, нашим вообще в 10 часов надо.
2: Ой, хорошо.
1: Вообще хорошо, конечно. Это знаешь, как вот это вот, ну, когда жених и невеста, вот они, ну, как бы решают там, типа, стать женихом и невестой.
2: Но.
1: И в ЗАГС записываются там в 10 утра. Или там, ну, во сколько ЗАГС открывается? В 10? Вот они в 10 и записываются. Не совершенно не думая о том, что для того, чтобы записаться, ну, приехать в 10, в день свадьбы в ЗАГС, надо встать в 2 ночи, и потом в режиме нон-стоп, да. Ну, это же самое. А зачем вот такой ранний вот этот подъем? Потому что там же суета такая, ну, там уже много всего нужно сделать.
2: Ну, какое в 10? Ну, давайте какое? В 17:00.
1: В 10 нормально. Не, ну, они должны же тоже там, как бы, там что-то повариться, потом, как бы,
2: потом банкет, наверное.
1: Добраться. Да, да, ну, и банкет, или вообще правильно надо идти в фотосалон, фотостудию и, соответственно, там фотографировать на фоне красной шторы, ребятушки. Вот, всем, кто сегодня идет, мы сегодня давайте сыграем короля красоты. Значит, Женя прислал, говорит, вы хотели, говорит, про песню про королеву красоты есть, а про короля красоты нету.
2: Нету.
1: А я вам сделал. Я говорю, ну, я про себя подумал, Женя, зачем ты это сделал? Это я просто пошутил вот ради этого самого. Ну, раз уже сделал сегодня всем всем королям красоты, кто идет в новых костюмах куда угодно. Причем я без

0: Вот, пожалуйста, Натали у нас, лепойская принцесса, пишет. А доченька наша любимая оделась красиво сегодня на 1 сентября, естественно, идет. Блузонька у нас какая белая, ой. Юбочка какая у нас черная, карандашик. И тушь на блузку, кап сразу. В чем пойдешь на 1 сентября? Ой, доченька, в слезах, матушка, в слезах.
1: База.
0: Так, ну, на самом деле, можно же причепурить какую-нибудь наклейку. В виде смайлика 5Б, 6А, там, я не знаю, 7185. Или у деда... Вообще можно у деда взять из 80-х, у него наверняка где-нибудь в потайном кармане лежит эта самая наклейка с голой теткой переливная. Из 80-х. Ты не знаешь, о чем речь.
1: Не-не.
0: Я вижу по твоему лицу. Посмотри в гугле, переливной календарик с голой теткой. Давай. Значит, всех с первым сентября оживился Евгений, наш тренер. Внимательно на дорогах, ребята. Ну да, причем и одним, и другим. И те, кто переходит дорогу, и те, кто переезжает дорогу. Спасибо большое. Игорешенька, здравствуй. Вавулечка, привет. Смотрите, какой хороший пирожок сегодня Вавуля нам всех прислал.
1: Так, послушаем.
0: Всем родителям, которые прошли через то, что вот их дети, ну, дитяти, да, уже взрослые, конечно, взрослые, они решили сделать себе пирсинг и себе напрокалывали носов, там все вот это. Конечно, зря ругалась мама на дочь за пирсинг на носу. Теперь в разы ей стало легче дочурку в школу поднимать. Вот оно! Смекалка, товарищи! Светулька бодрая, с 1 сентября пусть день будет добрым, светлым и наполнен хорошим настроением. А нам, родителям, терпение. Всем терпения, всем!

0: Андрюша с Туманного Альбиона пишет: «Привет, мои еще отдыхают, дочка до пятницы, а сын только аж на следующий понедельник». Ну, это где-то в Девоншире, да, в английском. Я помню, кто-то из наших переехал, не помню, Финляндия куда-то, ну, где Скандинавия какая-то, да, и пишет: «Блин, вообще пипец, у них там вообще ни каникулы нет, ничего». Такое ощущение, что вот в мае начинаются уже учебные. А заканчиваются когда? Заканчиваются в мае, а потом в мае начинается учебные.
1: Да.
0: Все пошло. Ну, как бы не забудешь, да? Ну, как бы не пропустишь. Примерно такое. Германия тоже загодя там. Ну, Болгария, я точно знаю, с 15 сентября у них. Они вот все вот идут. Ну, сезон заканчивается бархатный. И вот можно и
1: детский труд заканчивается.
0: Можно
1: поучиться.
0: Бесплатный труд, конечно. Так, да, дорогие друзья, ну что, по дороге сегодня в школу? Да, туда, по дороге на работу. По дороге на куда-нибудь вообще. Можно сегодня еще и заработать 2 пригласительных билета на Сплинов.
1: Уже в эту субботу.
0: В эту субботу Сплины приезжают, будет большой концерт.
1: На Вандерсале.
0: Да-да-да. А мы сегодня, вот мы найдем сегодня финалиста, а послезавтра, ну, в пятницу.
1: В пятницу, да.
0: В пятницу разыграем аж 3 комплекта по 2 билета в каждого. Ну и так, друзья, кто хочет поиграться, просто напиши заявку. Хочу целоваться. И все, нам на WhatsApp. Будет хорошо.

0: Ребятушки, ну что, сегодня день рождения у нашего дружбана Рейнарса Кауперса. И нашего, и вашего, между прочим, дружбана.
1: Ой, обожаю.
0: Да, конечно же. Значит, учился на вокалиста в 96-м, оканчивает факультет филологии и журналистики Латвийского университета, между прочим. Для того, чтобы полностью, ну, заняться профессиональной музыкой, работал у нас в НСВХ, ребятушки. Вел популярную молодежную передачу на латвийском телевидении, естественно. В 89-м еще тогда, да, 14-летний, вместе со своими школьными друзьями Янисом Юблсом, Каспарсом Рога и Марисом Михельсонсом собирают группу и, соответственно, до сих пор во главе с Каупорсом наши Прата Ветра шпилят...
1: Уже почти 40 лет
0: как
1: играют.
0: Как не себя. Да-да-да, уже 40 лет. Каупорс, кстати, проявил себя и не только как талантливый, значит, исполнитель и музыкант, и композитор, и автор слов тоже, да? Значит, в 2000-м сыграл главную роль в фильме Яниса Стройча «Мистерия старой управы». А за эту роль он получил высшую кинематографическую награду Латвии, ребята. Большого Кристопа за поменял. Ну, в номинации, между прочим, лучший актер.
1: Ух ты!
0: Это там не... Знаешь, как это? Лучший актер! Вот. А за выдающийся вклад в культуру Латвии и продвижение имиджа в 2005-м был награжден высшей государственной наградой Латвийской Республики орденом 3 звезд. Причем это 4-я степень. Поздравляем! Молодцы, Кадзимис!

0: Слушайте, ну, наверное, это будет хорошим лейтмотивом поблагодарить Лионеля Месси вот за все, что связано с Аргентиной и так далее.
1: Завершает карьеру.
0: Да-да-да, он официально объявляет и как бы уходит из сборной Аргентины. Да. Что дальше?
1: Печалька.
0: Решение болезненное, до сих пор ранит душу, но я понимаю, что пришло время, заявил Лионель Месси. 2005 года.
1: 21 год.
0: 21 год в режиме нон-стоп. Причем как играл?
1: Играл круто.
0: Ты помните вот это? Ты просто Месси среди женщин. Например, когда это высшая похвала красавицы и куку девочки какой-нибудь, да?

0: рубашку или футболку. В чем ты пойдешь на 1 сентября?
1: Мам, ничего не говори, в слезах я пойду, в слезах.
2: Владимир Бел. Люди бодрые на СВХ плюс.
3: Радио СВХ плюс.
4: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый при грозе порывистый западный ветер. Температура воздуха днем 17-22 градуса. В Риге с полудня обещают кратковременные дожди, а возможно, ливни и грозы. Воздух в столице днем прогреется до плюс 20.
5: Ну, кстати, плюс 20 – это хорошо, это вообще, я считаю, ну, я всегда, ну, я говорил, ну, плюс 20,
3: Радио СВХ плюс.

0: Риге 8 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. В Латвии сегодня отмечается День знаний. В латвийских учебных заведениях начинается новый 2026-2027 учебный год. Минувшей ночью жители Лудзенского и Алкснинского краев Латвии получили на свои смартфоны предупреждение об угрозе воздушному пространству страны. Угроза была отменена спустя полчаса. С сегодняшнего дня Латвия вводит запрет на импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Латвии отмечается День знаний. В латвийских учебных заведениях начинается новый 2026-2027 учебный год. По предварительным данным Минобразования, в этом учебном году к занятиям в общеобразовательных школах приступит около 224 тысяч учащихся, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2,5 тысячи детей из Украины. Свои двери для учащихся распахнут сегодня 455 муниципальных и 72 частные школы, преподавать в которых будут в целом около 26 тысяч учителей. Численность учащихся в профессионально-технических учебных заведениях составит примерно 28 тысяч. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в особом обращении поздравил сегодня учащихся педагогов и родителей с Днем знаний. Он призывает всех и родителей, и педагогов, и всех, кто работает в системе образования, помнить, что школа и все дискуссии о ней ведутся исключительно ради детей. Слушайте, говорите, ищите решения, потому что если целью каждого будет светлое будущее для детей, тогда можно будет найти правильный путь, пишет президент. Согласно повестке дня президента Латвии, Эдгар Ринкевич в День знаний посетит 4 школы Латгала, Лудзенскую, Виленскую среднюю школу, основную школу Роздентова, а также профессиональное училище имени генерала Петриса Радзани в Мальте. Минувшей ночью жители Лудзенского и Алуксинского краев Латвии получили на свои смартфоны предупреждение об угрозе воздушному пространству страны. В Лудзенском крае уведомления были разосланы около 2 часов ночи. Спустя полчаса отменены. Жители Алуксинского края получили уведомление в 3:37 и примерно через 40 минут в 4:17 угроза была снята. Одновременно с объявлением угрозы были приведены в боевую готовность истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Беспилотники, которые сегодня рано утром создали угрозу воздушному пространству нашей страны, залетели также на территорию Эстонии, где их поиски продолжили истребители миссии НАТО. Об этом сообщила эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ИРР. С сегодняшнего дня Латвия вводит запрет на импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, в том числе и из других третьих стран. Запрет, в частности, распространяется на книги, газеты, другую печатную продукцию, одежду и обувь, а также игрушки и спортивное оборудование. Цель запрета – защита интересов безопасности Латвии, сокращение возможностей России и Беларуси получать доход от экспорта товаров и ограничение потока российской пропагандистской продукции в Латвию. Данный запрет будет пересматриваться раз в год, оценивая его эффективность. Первая оценка должна быть проведена правительством до 1 марта 2027 года, чтобы принять решение о дальнейшем применении запрета. Президент Эдгар Ринкевич провозгласил ранее возвращенный им на повторное чтение в Сейм закон об эмиграции, сохраняющий возможность для иностранцев получать временный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Об этом сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis. В июне Ринкевич вернул в Сейм закон об эмиграции, поскольку считал, что парламент должен вновь оценить регулирование выдачи временных инвестиционных виз, особенно соответствие виз интересам безопасности Латвии. Однако Сейм на своем неочередном заседании 20 августа вновь рассматривает этот закон, сохранил формулировку, поддержанную парламентской комиссией, которая разрешает иностранцам получать ВНЖ на срок до 5 лет в обмен на инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро в Государственный фонд альтернативных инвестиций и уплату в госбюджет 10 тысяч евро. И последнее. Сегодня, 1 сентября, во многих местах Латвии ожидаются грозовые ливни. Местами они будут особенно сильными. Об этом предупреждают синоптики. До полудня сильные дожди прогнозируют преимущественно на юге Курзема и Земгала. А во второй половине дня уже на значительной части страны ожидают ливни с грозой, возможно, градом. Количество осадков за короткое время местами может достичь месячной нормы. Местами ожидаются сильные порывы ветра. При этом воздух прогреется до 18-22 градусов. В Риге наибольшая вероятность дождя и грозы во второй половине сегодняшнего дня. Максимальная температура воздуха в столице 20 градусов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, конечно же, кому сегодня страшнее, чем первоклассницам?
3: Ой,
2: не первоклассникам. Кому? Да кому? Преподавателям, которым сегодня первый раз сдают первый класс, понимаешь? Ой. Вот это вот, понимаешь? И да, Игорь, слушай, какой бы класс ни дали, если бы я был бы преподавателем, я бы с ужасом шел всегда 1 сентября, значит, на рабочее место. Это, конечно, швах. Дорогие, милые, любимые
3: мы
2: наши.
3: Мы дед такие.
2: Значит, мы себе, родители, говорим, держитесь, а вам 120-кратно это держитесь. У вас таких вот, как один наш, или даже, ну ладно, окей, два наших, ну окей, три наших, четыре наши, герои вы наши. Три плюс
3: пейте
2: один.
3: Магний.
2: Да. Слушайте, вот как Катерина, матерь всех студентов, пишет: Dear guys, сегодня мое 30-е 1 сентября в качестве препода. Латвия в моем лице лишилась, конечно, экономиста, но обрела, значит, довольно неплохого English teacher'а. To be continued. На фото это я, Катенька, первоклассница, в 83-м году. Вот. И на фото действительно красивая девчоночка, вот, вот в школьной форме очень красивой, с белым воротничком, я не знаю, там приставной, пришивной какой-то, ну, очень белый, с белым, ну, красота. И вот, видите, какое, выросла. Ну, а еще, кстати, между прочим, ну, Катерина когда-то начала, значит, в спорте продвигаться, начала нас радовать и баловать, я бы даже где-то сказал, своими спортивными достижениями. Вот, и тут она вот с гантельками, здесь она вот со штангой, пожалуйста, ходит. Вот. И фраза за ушко, да на солнышко. Это в ее как раз-таки ключе, как раз-таки приобрела наконец-таки полностью. Она реально может любого студента выбросить с третьего этажа через окно.
3: Удобно.
2: Ну а что, если хочешь там, ну, рывок там на 140-50, 150-160 килограмм. Ну, прикинь, вообще просто. А да, просто руку размять. Хопа. Да, один, второй, третий. Так, все, я, говорит, вас сейчас рассажу на разные колы заборные.
3: Насильно.
2: Там где-то так. Так что осторожнее, бойтесь донайцев. Этих, кого там, дары приносящих.
4: Леди Баг.

Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.

Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.

0: мои хорошенькие. Да, давайте, кто сегодня хочет покуражиться немножечко, поцеловаться, да, быстренько нацеловать себе два пригласительных билета на Спленов, в эту субботу уже пойти на Вондерсале.
1: Да-да-да,
0: посмотреть.
1: Уже в субботу.
0: Вот, конечно же, разные они, значит, мы вызываем изначально целоваку, вернее, нет, да, вызываем целоваку. Сегодня жребий пал на Никитку. Никитка не только дал заявку, но и тут же ответил, да, я готов, звони, конечно.
1: Молодец, прямо сейчас ему звоним.
0: Обратная связь очень хорошая должна быть. Вот, и тогда, как бы, с такими людьми нам приятно играть, и из таких людей нам приятно отправлять на концерт Спленов.
1: Вот.
0: Вот, может быть, и перехвалил одно дело.
1: Никита, отвечай.
0: Никиточка, привет, дорогой.
2: Алло.
0: Бодренькая утрица. Ну что?
2: Доброе.
0: Мы тебя поздравляем с 1 сентября. Расскажи, пожалуйста. Расскажи, какие ощущения у тебя. Тебе надо кого-то там закидывать, вести, там вот это вот все.
2: Нет, я только страдаю от пробок.
0: А, просто ну, в засаде. Ну, а вот ощущения у тебя есть? Вот ты же уже видишь там вот этих детей, которые идут вот в эти школы. И у тебя есть ощущение, как же кайф, что это не у тебя?
2: Есть.
0: Есть, да? Хорошо. Вот, я хочу, чтобы ты зафиксировал в себе это вот состояние. Для этого всегда понимает. И знаешь что, Никитка? Знаешь?
2: Ну?
0: Никита, выпрями спину, пожалуйста, сутулая собака. Давай, вот пошла кровушка. Кровообращение. Вот, видишь? Итак, внимание, внимание. Сегодня мы знакомим тебя с девочкой, которая играть будет против тебя. Супротив. Она тоже хочет пойти на концерт. Вот, и говорит, давай-ка это самое я. Вот. Но, к сожалению, я, говорит, я хочу в защите по причине того, что по телефону говорить не смогу. У меня хэндс-фри не работает. Машине. Знаешь, вот это вот, когда тебе дают временную машину по страховке. Сталкивались уже с этим жбаном.
1: Ой, да, да,
0: про
1: да.
0: Смерть, которая... Ладно, в общем, короче, у нас сегодня недорога играет Полиночка. Девочка физмат, во-первых, да? Это что мы должны знать? Девочка физмат на спор однажды съела во Вьетнаме таракана. Прикинь вообще, да?
1: И осталась жива.
0: В смысле?
1: И к чему это после все, таракана?
0: Все, кто ели таракана, все остались живы.
1: Да?
0: Борода. Вот.
1: А что с Борисом случилось?
0: Борисом? Его на царство отправили. Значит, ну и, кстати, могу проплыть, пишет Полина, 36 километров в открытой воде без остановки.
1: Ее будет очень сложно переиграть.
0: Нам будет тебя не хватать. А если 36 километров, это куда? Это туда, это в Швецию можно через идти. Ну, слушай, это много, конечно. Никит, по большому счету, твоя задача сейчас, ведь Полина уже выставила свою защиту, твоя задача сейчас поцеловать в другую щеку незащищенную. Это все, что нужно для того, чтобы... Три цмоки в активе дает тебе два пригласительных билета. Давай, поехали.
2: Давайте левый.
0: Итак, левый, чуть-чуть погромче. Хорошо, а то такой придушенный стал немножко. Левый, погнали. Так, первый не раскусил. Поехали дальше. Куда?
2: Давайте еще раз лево.
0: Еще раз лево попробую, давай. Абсолютно верно. Одна смока против одной смоки. Очень хорошо. Давай, поехали дальше.
2: Еще раз лево.
0: Еще раз лево. Молодец, хорошо. Так.
2: И добивочка в правую.
0: В правую. Я должен спросить, это твое заднее слово? Я должен спросить?
2: Не меняем.
0: Я должен перепоселить в тебе зерна сомнения. Должен. Точно? Не будешь менять?
2: Точно, точно.
0: Все? Прям вот все? Людям надо верить было, людям.
1: 2-2.
0: 2-2, братец Никитка. 2-2, братец
1: вот
0: Никитка.
1: Посмотрим.
0: Давай. Ну, единственное, что я не могу... Я больше не могу давить на потерпевшего. Не могу на свидетелей давить. Жалко это как вообще, Никиточка. Давай.
2: Еще раз право.
0: Еще раз право. Еще раз право. Ну вот и все.
3: No, no, no, no,
0: ты замужем теперь. Я не могу порадовать себя, Никита. Но ты, по большому счету, еще до конца опять... вполне возможно, что ты еще раз сыграешь. Вот вполне возможно, не равен час. Потому что ищущий, да, обрящет, ребята.
1: А Полина, мы поздравляем.
0: Мы поздравляем. Никитка, давай, хорошего тебе денечка сегодня. И еще, и еще раз напомню. И еще раз... еще, да, да, и тебе за позитив, спасибо. И еще раз напомню. Хорошо, да, 1 сентября. Хорошо, что не у тебя, Никита. Все.

0: Бодрячки бодрые на СВХ плюс.
1: Наши преподаватели замечательнейшие, пока вот тут вот по дороге желаем, но крепчайшего какого-нибудь эликсира настоя для нервов, специальную магическую какую-то панацею, назовем это так. Нам-то что, нам-то хорошо, сейчас докинем до школы, а дальше там уже вы сами. Это ужас, я даже представить. Вы наши герои.

0: Да-да-да, наша игруля-победуля Полинка задает нашему Никитке вопрос такой. Никита, хочешь поиграть в игру? Никита, ты должен сейчас отвечать. Да, вот сейчас прямо в онлайн. Это победительница, у которой все шансы, ну, как бы, место в финале есть.
1: Хочешь поиграть в игру?
0: Девочка физмат тебе задает вопрос.

0: один.
1: Люди бодрые. Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ плюс.
0: Ну вот и поиграл. Я в финале буду ждать билеты свои. Все, спасибо большое.
3: Вот и все.
0: Ну а как? Нет, ну предложил. Слушайте, на тему игр. Сегодня, между прочим, сегодня тот самый день, когда впервые была опубликована в общем доступе игра Roblox. Да, и очень многие из тех, кто сегодня едут еще с бантиками, с белыми, да, вот они знают про
3: Roblox. Они молятся на
0: нее. Про Roblox буквально все. Mm-hmm. Вот вы только так графически понимаете, что это Roblox. И многие считают, кстати, вот, ну, видели Roblox, кто-то же играет в Roblox, кто-то играет в Minecraft.
3: Да.
0: Для тех, кто не посвящен, они думают, что вообще это одно и то же. Ну, потому что и там блочная графика вот такая ужасная, ну, для понимания многих.
3: Квадратная.
0: К ней надо привыкнуть. Вот, ну, потом ты как бы погружаешься в мир, и как бы тебе она не мешает. Но изначально это, конечно, уродство. Я бы даже сказал, это уродство. Вот, на самом деле, Roblox, ребята, никакой не клон Майнкрафта. Вот то, что они просто похожи, потому что там блоки и там блоки. Короче, Roblox вышел в свет за 3 года до появления первой публичной версии Майнкрафта. То есть Roblox еще и старше Майнкрафта, который является вообще просто, ну, там, безумно популярный по всему миру и так далее. Кстати, вот смотрите, Roblox не является единой видеоигрой. Стандартный, вот заходишь, вот, например, значит, начинаешь игру, ну, так. Вот как обычно, ты начинаешь какую-то игру. Угу. Ну,
3: начинаю играть.
0: Так. Назови мне там Atomic Heart, например, да?
3: Например.
0: Например. И начинаешь. И вот ты начинаешь, допустим, Roblox играть. И вот ты заходишь, и там левый куст, за левым кустом там сидит, например, волк, да? А за другим ключ от бабушкиной хаты, например. Нету там такого. Там, ребята, разные миры совершенно. То есть есть площадка Roblox, а в ней построены различные миры, куда заходишь, и там что-то происходит. Вот там за кустом, значит, Сталин чистит хурму, например. Спускаешься в подземелье, а там маньяк 3 года держит в заточении молодую картошку, например, да? И ты у Сталина бежишь там хурму. Ну, короче, там кто на что гораст. Внимание! Значит, на платформе на данный уже момент существует более 5 миллионов активных пользовательских игр на базе вот этого Roblox.
3: Нас создавали, да.
0: А там, значит, Roblox одна из первых площадок, которая превратилась в виртуальную сцену для концертов. Вот. Из вот этих названий, да, допустим, Lil Nas X, 21 Pilot, Charlie XCX, это группы какие-то очень популярные. Я знаю только Элтона, блин, Джона. И вот он там давал, значит, концерт вот в Roblox мире. Соответственно, 30, вот, например, концерт Lil Nas X в Roblox посмотрели 33 миллиона раз. Ну, короче, вот такой вот мир.
3: Игре сегодня 20 лет.
0: Да, поздравляем.
3: А играющим, я думал, меньше.
0: Поздравляем, а играющим пока меньше. Ага. Но не ровен час, что, ну, уже будет в тот момент, когда когда две бабульки, сидя где-нибудь, да, на даче, да, будут вспоминать, как они рубились в Roblox, понимаете? А там Сталин с хурмой и маньяк с картошкой молодой.

0: облачную погоду повсеместно, и местами пройдут дожди, возможно, также ливни и грозы. Я смотрю на столицу, примерно в 13.00 погода начнет портиться в дождливую.
1: Даже погода плачет.
0: Дорогие линеющиеся. Это можно так говорить? Человек, который, значит, стоит на линейке и линеется, правильно? Значит, настоятельно рекомендую, если вы вот Рига и также Юрмала, отлинеется уже до часу. До часу, ребятки. Венспилс слепая сегодня 17.20, Даугавпилс резок на 21 градус. Столица с полудня, кратковременные дожди, возможно, ливни, грозы, воздух плюс 20. И лето заканчивается как-то неудобно получилось.

0: Доброе утро. Кто-то в школу, конечно же, а я в этот день с женой в ЗАГС 31 год назад.
1: Ух ты. Хороший день выбрал.
0: Выбрал, молодец такой. Из всех самых гадких извращенцев ты самый поганый. Молодец, молодец. 31 год вместе. Ну, совет на любовь. Что тут? И сейчас это...
2: Слушай, какие-то 20 лет всего лишь, и золотую свадебку будем тебе.
0: 19 осталось-то, в принципе, до золотой.
2: Даже не заметишь, как пройдут.
0: А сейчас 31 год. 31 год, это все знают. Это какая свадьба? Гипсокартоновая.
3: Новости спорта.
2: Сегодня в Ригу вернутся латвийские игроки в диск-гольф, в том числе Райнерс Баладзе, занявший в воскресенье второе место на чемпионате мира по диск-гольфу среди профессионалов в США. Это беспрецедентный результат в истории латвийского диск-гольфа. По ходу турнира Балдис после первого круга, когда занимал 46-е место, сумел подняться на первую позицию. В четвертом круге он установил новый рекорд трассы, а за титул чемпиона мира боролся вплоть до плей-офф. После четырех кругов он лидировал с результатом 28 бросков, опережая ближайших соперников на 3 броска. В финале после 16 корзин латвиец по-прежнему лидировал с преимуществом 2 броска, однако на 17-й корзине ему зафиксировали нарушение стойки. Полученное штрафное очко позволило американцу Слайсу Шульцу отыграть 2 броска, сравнять счет и впоследствии стать победителем соревнований. Латвийские участники чемпионата мира прибудут в аэропорт Риги в 12:05. Сегодня первая ракетка Латвии Алена Остапенко встретится с немкой Татьяной Марией в первом раунде открытого чемпионата США по теннису. Матч предположительно начнется в 20 часов по латвийскому времени. Остапенко занимает 32-е место в рейтинге WTA. Эй, посеяна под 30-м номером на итоговом турнире «Большого шлема», в то время как Мария занимает 83-е место в рейтинге WTA. Эти теннисистки встречались на корте дважды, и немецкая спортсменка одержала победу в обоих матчах. Остапенко примет участие в US Open 10-й раз, но ее лучшим выступлением на 4-м турнире «Большого шлема» сезона был четвертьфинал в 23-м году. В этом сезоне латвийская теннисистка имеет статистику 21-17 побед и поражений. Тем временем Мария сыграет в основной сетке US Open в 13-й раз в карьере. В этом сезоне она выиграла 27 из 52 матчей. Ранее сообщалось, что вторая сеянная латвийская теннисистка Дарья Семенистая потерпела поражение в решающем раунде квалификации US Open. Основная сетка последнего турнира «Большого шлема» сезона на харде завершится 13 сентября. Ну и, наконец, о Лионеле Месси. Один из величайших футболистов всех времен, 39-летний Лионель Месси, объявил, что больше не будет выступать за сборную Аргентины. Он сыграл за Аргентину 207 матчей, забил 125 голов. При этом по обоим этим показателям является рекордсменом сборной. В 22-м году в Катаре капитан Месси привел команду к титулу чемпионов мира. В заявлении в Инстаграме Месси сказал, что он отдал сборной все, что мог. Больше ничего дать ей не сможет. Совсем из футбола Месси еще не уходит. Остается игроком клуба Интер Майами в американской лиге MLS. Спасибо за вашу любовь, которой вы делились все эти последние 20 лет, сказал он болельщику в обращении в Инстаграме. Я ухожу со спокойным сердцем и с гордостью за те моменты, о которых мы мечтали и которые мы с моими товарищами по команде подарили вам. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
3: Новости спорта.
4: Люди бодрые, Владимир Вэлл и его друзья.

0: Я тут хотел этот самый, хотел вот это. Сегодня, друзья, тот самый день, ребят, когда родился Сергей Бубунец. Кто такой Сергей Бубунец, спросите меня, дорогие зумеры. Значит, вы что? Это же смысловые галлюцинации. Такая группа. Значит, основал, кстати, в смысловые галлюцинации, значит, в 89-м году, когда ему было, между прочим, на секундочку, 16 лет.
1: Всего лишь.
0: 16 лет. Он организовал группу, которая продолжала работать до того момента, как стала популярной. Всенародная слава пришла, естественно, в 2000-м после выхода фильма Балабанова «Брат 2». Вечно молодой, вечно пьяный. Стали главными саундтреками картины, ну и символами эпохи рубежа веков. Вместе, допустим, с «Полковнику никто не пишет».
1: Да.
0: Примерно все одно время. До того, как рок-музыка стала приносить стабильный доход, Бубунец успел поработать и журналистом в газете «Уральский рабочий», между прочим. А также был и радиоведущим, и пресс-атташе различных музыкальных фестивалей. С детства увлечен космической тематикой. Ну, естественно, как бы, неоднократно выступал в «Звездном городке». Песня «Зачем топтать мою любовь» даже транслировалась на борту МКС. То есть у него вот это «Ребята, мы в космосе вместе» и так далее. И в 2015 году объявила закрытие группы «Смысловые галлюцинации» после 26 лет, между прочим, существования. Объяснил тем, что коллектив исчерпал свой внутренний потенциал и, ну, в принципе, необходима перезагрузка. Но мы благодарим
2: вечно молодого.
0: Давайте «Лакосту» с Валерией. Они перепели, по-моему, хороший трибют получился. Давайте, 1 сентября.

0: те, кто выезжает попозже, бодрый краткосков.
1: Итак, Овен. Дамы и господа, овны, сегодня по короткому так. Ваши лучшие качества будут особенно заметны. Главное, не переборщи с саморекламой. То есть сегодня...
2: Телец.
1: Все, сегодня будет отлично, главное, сам не выпячивайся. Давай.
3: Телец, удели внимание личным отношениям сейчас, чтобы позже не пришлось прикладывать гораздо больше усилий.
1: Личные отношения им... сейчас как раз-таки и займись.
2: Близнецы.
1: Не трать силы на тех, кто не хочет тебя слышать сегодня, близнецы. Вот. Побереги нервы свои.
3: Рак. Не избегай разговоров с окружающими. Рак. Сегодня из них можно узнать много важного.
1: Так, пожалуйста.
2: Лев.
1: Сегодня, Лев, многое будет вам удаваться, поэтому не ленись, используй свои возможности по максимуму. Чем больше, направлений, куда приложишь свои силы, возможно, больше урожай соберешь.
2: Дева.
3: Дай волю фантазии и придумай для себя новый способ развлечься, Дева.
2: Весы.
1: А ты, весики, не упорствуй, если выбрал путь явно какой-то ненадежен. Лучше вовремя найти, взять другой, этот маршрут перепроложить.
2: Скорпион.
3: Сосредоточься на финансовых и деловых вопросах и действуй максимально практично. Скорпион.
1: Вот, пожалуйста, голову включай, Скорпион, и действуй.
2: Стрелец.
1: Можете смело сегодня говорить то, что ты думаешь, Стрелец. Нужные слова, ибо сами найдутся. Вот.
2: Козерог.
3: Не игнорируй чужое мнение, Козерог, иначе рискуешь настроить окружающих против себя.
2: Водолей.
1: Водолейцы, сегодня вы окажетесь в центре внимания, поэтому постарайтесь выглядеть просто безупречно. Внешне имеется в виду, пожалуйста, встречают по одежке водолей.
2: Рыбы.
3: Правильно распредели обязанности и возьми на себя роль координатора. Рыбы.
1: Я координат. Я...
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
4: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Меня простишь, но говоришь глупо.
0: СВК плюс.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
7: Люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья на СВХ+.

0: Андрея на СВХ плюс.
1: Так, слушайте, ну, наверное, все-таки нужно это в слезах опубликовать в этот самый, в телегу. Надо.
2: Мы опубликуем.
1: Потом, ребята говорят, ну, слушайте, надо опубликовать, потому что еще есть возможность еще назвать. Да, я, Сань, я сейчас тебе пересылаю, вот, а ты уже запости.
2: Угу.
1: Там видосик с мамочкой.
2: Сейчас сделаем.
1: Мама сделает, да-да-да. Сейчас сделаем. Так, я думаю, что нужно, ну, куда, на падл-корт у нас есть на двоих, или есть кинишка?
2: А давай кинишку.
1: Книжку думаешь, да?
2: Да, да.
1: Ладно, хорошо. Слушайте, дорогие родители, ну, это, ну, для тех, кто... Это не то, что там фильм 18+, просто это, ну, такой, про миллиардера фильм, вот, который, ну... Про миллиардера, у которой для дочки делает свой день рождения, делает, и к дочке приходят гости, но они на самом деле все хотят что-то от миллиардера. Mm-hmm. Вот такой фильм, знаете, вот такого
2: там
1: рода.
2: Там немного и триллеры, и драмы, ну, и детектив.
1: Открытые даты. Есть предложение прямо сейчас, вот... Буквально через сколько? Ну, через 2.5 минуты.
2: В коде доступа отдадим, да.
1: В коде доступа выиграть...
2: Сдать дитятю и в киношку, вот самое то.
1: И будет тебе хорошо, наверное.
2: Наверное же.
1: Будет тебе хорошо, наверное.
0: Владимир Вэлл и его друзья. Люди бодрые на СВХ.
1: Слушай, если вдруг что-то получается, ну, как бы, если что-то с нас не догонит, то обязательно, как бы, ну, играем немножечко. Есть. Вот диджей Леонид Руденко сделал «Нас не догонят». Я сначала как-то так, ну, а сегодня сыграю. Сегодня 1 сентября, вполне себе такие спидапы.

0: Свобод доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Дабы еще заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Все в кино пошли. Давай.
3: Давайте. Кто-то ждал этот день, кто-то нет, но он наступил. День знаний у нас сегодня.
2: Так, знаете, помните? Давай. Корень квадратный из числа 16. Давайте. Сколько?
3: 2.
2: Есть.
3: 4.
2: Двойка.
3: 8.
2: И тройка.
1: Вторая цифра.
3: 1900 год. В этот день впервые была опубликована детская книга Лаймана Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».
2: Так, ребята, что страшило просит у великого ужасного Гудвина? Прошу.
3: Красоту.
2: Единица.
3: Мозги.
2: Это двойка.
3: Сердце.
2: Это тройка.
1: Третья цифра.
3: В Австралии сегодня отмечается День акации. Это такое у них священное вообще растение, которое, кстати, даже на гербе Австралии изображено.
2: Да, акация. Акация, телефон дома забыл, акация.
3: Ага.
2: Короче, какое из этих животных вообще не изображено на гербе Австралии, ребята?
3: Коала.
2: Единица.
3: Кенгуру.
2: Двойка.
3: Эму.
2: Тройка.
1: Последняя цифра.
3: Ну и легендар Ререр Скалперс родился в этот день.
2: Значит, концерты какой всемирно известной группы в Риге, Вильнюсе и в Таллине в 2001 году разогревала латвийская группа Прата Ветра? Ну-ка.
3: Дипешмот.
2: Единица.
3: Red Hot Chili Peppers.
2: Это двойка.
3: Металлика.
2: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи.
2: Два.

0: сердце, если хочешь жить.
1: Хочешь жить
0: с телом убийцы, где любовь пистолет. И в этой истории не ждет happy-end.
1: Ведь мое радио СВХ плюс.
2: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди, возможны ливни и грозы, будет дуть слабый, при грозе порывистый западный ветер. Температура воздуха днем 17-22 градуса. В Энспилсе и Лепае сегодня максимум 20 градусов, в Даугавпилсе и Резекне до 21. В Риге с полудня обещают кратковременные дожди, возможны ливни, грозы, воздух в столице прогреется днем до 20 градусов.
2: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
5: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе. Минибанк.
4: Минибанк?
5: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Бриги, 9 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Власти Латвии ищут способы помочь семьям пропавших без вести в Непале и Китае. Сегодня в Латвии отмечается День знаний. В латвийских учебных заведениях начинается новый 2026-2027 учебный год. С начала нового учебного года госполиция усилит контроль за общественным порядком и безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Власти Латвии ищут способы помочь семьям пропавших без вести в Непале и Китае. Вчера в МИДе прошло совещание с представителями государственных и муниципальных учреждений, чтобы определить, какую помощь могут предложить родственникам пропавших без вести. Сегодня в Непал отправляется сотрудник консульского департамента МИДа, который будет заниматься координацией работы на месте. Тем временем в Латвии образцы ДНК сдали 30 ближайших кровных родственников пропавших без вести, чтобы при необходимости можно было провести идентификацию. Как известно, 26 августа обрушение ледника вызвало сход ледяных масс, вызвавших наводнение с потоками грязи и воды, что привело к масштабным разрушениям в Непале и Китае. К утру 31 августа было установлено, что в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 900 человек, еще около 4200 числятся пропавшими без вести. Недалеко от эпицентра происшествия находилась также большая группа туристов из Латвии, организованная любителями йоги из Янтра. Еще небольшая группа латвийских туристов находились в зоне стихийного бедствия в составе группы одной из местных компаний. По данным латвийского МИДа, 3 гражданина нашей страны не пострадали в вызванном наводнением грязевом оползне в Непале, но 33 человека считаются пропавшими без вести. Сегодня в Латвии отмечается День знаний. В латвийских учебных заведениях начинается новый 2026-2027 учебный год. По предварительным данным Минобразования, в этом учебном году к занятиям в школах приступит около 224 тысяч учащихся, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2,5 тысячи детей из Украины. Свои двери для учащихся распахнут 455 муниципальных и 72 частные школы, преподавать в которых в целом будут около 26 тысяч учителей. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в особом обращении поздравил сегодня учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний. Он призывает родителей, педагогов и всех, кто работает в системе образования, помнить, что школа и все дискуссии о ней ведутся исключительно ради детей. Согласно повестке дня президента страны, Эдгар Ринкевич в День знаний посетит 4 школы Латгалии: Лудзенскую и Виленскую средние школы, основную школу на Розен, а также профессиональное училище имени генерала Петриса Радзиня в Мальте. С началом нового учебного года госполиция усилит контроль за общественным порядком и безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости и использованию ремней безопасности, а также соблюдению безопасности пешеходов, велосипедистов и водителей электросамокатов. Усиленный контроль вблизи учебных заведений продлится до 1 октября. Рижская муниципальная полиция в первый день учебного года также будет усиленно следить за безопасностью вблизи учебных заведений столицы, а также в местах скопления детей и молодежи, в парках Старой Риги, в центре и у точек продажи алкоголя. Об этом сообщила Рижская дума. Общественный порядок будет контролироваться как автомобильными, так и пешеходными патрулями муниципальной полиции, а также значительную поддержку в оперативной работе окажут специалисты Центра видеонаблюдения муниципальной полиции, использующие сеть камер видеонаблюдения, расположенных в разных местах города. Сегодня, в первый день учебного года, все пассажиры рижских автобусов, троллейбусов и трамваев могут ездить бесплатно, даже не регистрируя билет, напоминает муниципальный перевозчик Рига Сатексме. Также с началом нового учебного года и окончанием летнего сезона общественный транспорт в Риге постепенно перейдет на осеннее расписание, а значит, будет курсировать чаще. В частности, с сегодняшнего дня осеннее расписание уже действует на трамвае номер 1, автобусе номер 3, а также на троллейбусных маршрутах 4 и 17. Синоптики предупредили, что сегодня, 1 сентября, во многих местах Латвии ожидаются ливни с грозой и, возможно, градом. Местами они будут особенно сильными. Количество осадков за короткое время местами может достичь месячной нормы. Ожидаются сильные порывы ветра при грозе. При этом воздух днем прогреется до 18-22 градусов. В Риге наибольшая вероятность дождя и грозы во второй половине дня. Максимальная температура воздуха в столице сегодня +20. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Ка-плюс.
1: Слушайте, я сейчас к старшему поколению хочу обратиться. Ну да,
2: обращайся.
1: К старшему, еще более старшему, чем я. По отношению ко мне.
2: Сильно старшему.
1: Вы прекратите, вы же не хотите прослыть у меня просто бессердечными людьми. Зачем вы мне присылаете эти открыточки с 1 сентября, где день знаний, колокольчик, там вот это вот, все вот это вот. Вы, пожалуйста, не гневите Бога.
2: Остановитесь.
1: Я-то не лишен христианской добродетели, я вас всех очень сильно люблю, понимаю, но за такое я куколку Вуду вашу изготовлю, буду тыкать просто не щадя пальчиков своих на протяжении 3 недель. Не делайте мне больно, пожалуйста, господа. И дамы, пожалуйста.
2: Хватит.
1: Давайте так. Вот эта вот рассылка по вашим домашним, вот всем вот этим, по вашей семье, все вот эти со всеми праздниками. Вот и когда и я получаю от вас, я рад, потому что я понимаю, что я в вашей семье, ну, тех, кто... И я, видите, я стиснул зубки, я все время молчу, я страдаю, но я очень молчу. Вот, я вам не говорю, не присылайте мне вот
2: когда
1: это...
2: Семья многодетная.
1: Весь интернет, пожалуйста, не пересылайте мне. Я ни разу не сказал, не надо. Понимаете? Так вот, вот с 1 сентября меня поздравлять, пожалуйста, с помощью вот этих вот нейрослоповых картинок не надо, потому что мне больно до сих пор, столько времени прошло. Поэтому, если вы не хотите, вдруг, значит...
2: Чтобы Володя плакал.
1: Если вы не хотите, чтобы Володька, куколку вашего чучелка колол иголочкой, вам это, пожалуйста, не надо присылать. А те, кто прислали, быстро сотрите, пока я не прочитал. Все. Так, внимание, 1 сентября, день прощания. С радостью. Сегодня у нас, значит, мы прощаться будем сейчас с 2 пригласительными билетами пересылать вам в кинишку. Отправим клевый фильм, кстати, между прочим, кто в ролях?
2: Ой, Уильям Дефо,
1: между прочим, миллиардера играет. Ладно, все. Давайте, корень квадратный чему из 16?
2: Четырем,
1: конечно. 4 на 4 равно
2: 16.
1: Значит, Страшила. Великий ужасный Гудвин, помните?
2: Помню.
1: Гудвин. Что просил Страшила? Страшила был кто? Страшила был пугалом. Вот.
2: Ему нужны были мозги.
1: Потому что тупой был. Ну, как он сам говорил, а сам не был тупой, между прочим. Это вот как это самое. Ты на работу ходишь, да, и говоришь, блин, я больше не могу, а сам могу. И это тоже был, не был тупым, между прочим. Вот, а сердце, между прочим, кто там выбрал? Дровосек просил. Он кто такой дровосек? Ты знаешь вообще это? Сынок, ты знаешь, кто такой дровосек?
2: Кто это?
1: Тебе 22.
2: Ну, что это за мужчина?
1: Ну подожди, дровосек. Ты кто такой? Дровосек.
2: Дровосек.
1: Что?
2: Ну, дрова, наверное, это самое.
1: Человек, который занимается дровосексуализмом.
2: Запомни
1: это, сынок. Значит, так, какое из этих животных не изображено на гербе Австралии?
2: Вот.
1: Значит,
2: кенгуру изображено.
1: Вспоминаем, как герб Австралии выглядит. Там есть 2 вот таких вот знаковых персонажа. Значит, это кенгура и эму. Эму это страус такой, да?
2: Ну, похоже, на страуса.
1: Ну, не похоже, это страус эму называется. Одна из разновидностей страусов называется эму. Вот. А кто такой дровосек? Ну, я просто
2: перепрыгнул.
1: Да не дровосексуал! Нет, человек, который занимается дровосексуализмом, называется. А дровосексуал это другое. Не путай понятия. И мне тут людей не запутывают.
2: Разные вещи.
1: Все понятно. Значит, итак.
2: Правильный ответ — коала.
1: Коалу на герб Австралии не взяли, хотя могли бы взять.
2: Хотя коала очень хотела.
1: Значит, концерты какой всемирно известной группы в Риге, в Вильнюсе и в Таллине? В 2001 году разогревала латвийская группа в Прато-Ветро. Мы задаем вопрос в день рождения нашего прекрасного, замечательного
2: Рейнарса Кауперса.
1: Фронтмена, да, Рейнарса Кауперса. Друзья, тогда был в 2001 году проходил по Балтии тур у Депеша. Депеш Мод, друзья, и в Риге, в Вильнюсе, и в Таллине Прато-Ветро на разогреве была у великих могулов. Великая группа у великих могулов. Так должно было быть. И мы...
2: Код доступа у нас сегодня 2-2-1-1.
1: 2-2-1-1, ребята же. Там, где мы встретимся с тобой. Да.
3: Забылись наши силы.
1: Спасибо большое. Володенька прислал наглядное пособие, как делать красивенько куколку Вуду. Очень хорошо, вдруг понадобится.
3: Встречают.
1: Надо подровнять, перевязать, перевернуть, обвязать. Пучок и косичка ставить, перевязать на талии. Поделить пучок на 2 ноги, на каждой по 2 обвязки, как колени и голень. Придумать парик и одежду. Все.
2: Как сплести
1: основу для куклы из кукурузных листьев. Пожалуйста, условия. Ура, поехали!

0: Спасибо большое, Володька прислал вот как, потому что я сказал, ну, как делать куклу Вуду, да? Ну, вернее, я сказал, что я сейчас, если вы мне будете присылать открытки из интернета про 1 сентября, я буду делать куколку вашу Вуду и буду колоть вас иголочкой. А, понимаешь, как бы, ну, это я сказал так, знаешь, как, эй, осторожно, я вот такое умею.
1: Угрожающе.
0: Но сам не умею, понимаешь, я к этому не готов. Знаешь, вот я, вспоминается Вовулька, когда был другой Вовулька, кстати, он у нас ответственный за поэзию, когда был день рождения Земфиры. Помнишь, там, хочешь, я убью соседей? Вот это.
2: Да.
0: Короче, а хочешь, ну, хочешь, я убью соседей. И ты сказала, а хочу. А я к такому повороту, признаюсь, честно, не готов. Понимаешь? И вот ты такой, как бы, блефовал с этой куклой, а потом тебе говорят, давай. И ты, блин,
2: я
0: вообще не знаю, как делать куклу из, например, из кукурузных листьев, например. Ну, а тут Володька прислал сразу
2: пособие.
0: Ну,
2: да.
0: Наглядное. Референс.
2: Ну, инструкция.
0: Инструкцию пошаговую. И ты знаешь, какая жуть?
2: Что? Сложно?
0: Вот такая жуть. Нет, я просто понимаю, что это, если это делается из кукурузных листьев, это вообще реально пугающая дрянь вообще получается.

0: вы нормальные? А что вы как будто сговорились? Саша, Элина, Маринка присылает уже эти лица Шафутинского. Ребята, вы что? Алло, не надо.
1: Подождите еще два дня.
0: Не то, что подождите, просто не шлите, иначе прокляну вас. Это даже куколку делать не надо.

0: эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Сапню пар яуну электроавто. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
5: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
6: Обычное. Мега шоу. Люди бодрые. Бодрые. Значит, добрые.

0: Люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья на СВХ плюс.
1: Ты сейчас сделал?
2: Не ваше дело. Играюсь я.
1: Не надо так делать.
2: Играюсь. Слушайте, это не вам решать, знаете ли. Все, это раньше родители мне ничего не покупали. Я сейчас вырос, сам зарабатываю, сам могу себе ничего не покупать. Так что давайте вы там это самое. Так, ну что, 2-2-1-1.
1: Искомый
2: код доступа. Сегодня один из вас, дорогие друзья, получит вот прям вот... Прямо вот, ну, на WhatsApp, я не знаю, через SMS я не смогу прислать 2 билета. Мне нужно будет все равно перейти на WhatsApp с вами.
1: Вообще. Мы придумаем что-нибудь, ладно. Да?
2: В общем, ладно, в любом случае, или вам придется перейти на WhatsApp. Вот о чем я. Значит, дорогие друзья, у нас есть 2 пригласительных билета в кинишку на крутой фильм, который называется «День рождения», про миллиардера.
1: Уильям Дефо играет миллиардера.
2: Уильям Дефо, посмотрите, если не знаете, кто такой Уильям Дефо, вбейте Уильям Дефо, вы сразу узнаете, кто
1: это. Вы точно его знаете.
2: Так вот, мы отправим вас, вы пойдете, выберете денек, который такой подождливее, побезнадежнее, знаешь, такого такой денечек. Пойдете
1: и время какой-то. Сами выберете.
2: Естественно. Ну и пойдете. Места для поцелуев никто не... Бати, выспитесь! Ладно, все, давай. Саня, ну у меня 34 человека.
1: 34. А пусть сегодня будет самый-самый первый.
2: Самый-самый красивый? Так, подожди, самый первый. У меня есть самый первый на WhatsApp, есть самый первый на SMS.
1: А давай на смс-е. СМС хочу.
2: Да, я просто сравнить WhatsApp и смс-ы я не смогу, потому что там, ну, по секундам там уже.
1: Тогда
2: все.
1: Первый с смс-ом.
2: 58. Сейчас я проверю, подожди. Угу, 8 часов и 56 минут, и 8 часов 56 минут я сравнить больше не смогу. Так, с смс-а?
1: Да, давай с смс-а.
2: Девочка по имени Галина. Она написала 2-2-1-1, и потом еще и успела написать Галина. Вот такая.
1: Молодец.
2: Ну, мы поздравляем. Во-первых, Галечка, я искренне надеюсь, что у тебя есть WhatsApp. Сейчас скопирую.
1: Давай, проверяй. Есть?
2: Ну, вроде есть такой телефон, да, на WhatsApp.
1: О.
2: Я сейчас тебе, знаешь, что пришлю? Знаете, котика, который... Что он делает? А, ну, просто с бровками. Ну,
1: просто котик.
2: Котик с бровками. Я тебе прислал?
1: Без намеков.
2: Если это ты, напиши, что это ты. А если ты не напишешь, что это ты, то это какая-то несовершеннолетняя преступница. Я это буду знать, я сразу ментов вызову.
0: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья
3: на СВХ+.

0: что, ну неплохо, в принципе. Айова, конечно же. Но у меня вот, немножко очень много рокового. Такая, много рокового. А хочется сегодня такой немножко чуть-чуть. Не надо так резко заскакивать вот этот сентябрь.
1: Помягче бы.
0: Давайте лучше «Солнце золотого» послушаем. Пока едем куда-нибудь там или что-то делаем. А девчонка в спортивном зале. Бред огромнейший. Такие в леггинсах, в треггинсах уже.

0: все расцветет. Так, ребята, скоро лето. Все. Да-да-да, скоро лето.
1: Очень скоро.
0: На меня смотри. Так, сегодня день знаний, ребятушки. Королевская школа Кендербери в Великобритании, самая старейшая из непрерывно действующих школ в мире. Открылась она, значит, в 597 году нашей эры. И открыл ее, знаешь, кто?
1: Но.
0: Святой Августин.
1: Между Ой! Прочим.
0: Это значит,
1: ах
0: что...
1: Ах ты милый.
0: Нет, он работал. То есть, он существовал. Это, во-первых, это теперь мы знаем. Значит, как-то не существует... Будущее не существует, слышишь? Вот, открыл бы школу. Работает уже 1400 лет школа, представляешь себе? Ну, и ремонты, конечно, тоже надо сдавать на ремонт. Значит, что касается самой огромной школы.
1: Так.
0: Оказалось, Монтессори. Мы не так давно вспоминали про... день рождения был, да, недавно у итальянки Монтессори, которая придумала как раз-таки, да? Значит, ну, с учетом того, что это франшиза, да? И, значит, у нас же тоже тут есть школа Монтессори. Короче, на данный момент 1345 учеников. 61 тысяча одновременно.
1: Угадайте страну? Учится. Правильно, Индия.
0: Да не. Значит, в ней одновременно так. А значит, наш штатский педагогический коллектив насчитывает более 4500 человек.
1: Ай, как они вообще успевают?
0: Все, ничего. Значит, в японских школах отсутствует традиционный технический персонал для уборки. Внимание, вы такое даже не знали. Внимание. Ученики сами каждый день моют полы, протирают пыль, чистят туалеты, сервируют обеды в классах. Вот, ну, они в классах сервируют обеды. Да, считается, что это с малых лет прививает дисциплину, уважение к чужому труду и командный дух. Кстати, между прочим, это, ну, многие, когда имели дело с, допустим, какой-нибудь группой из Японии, да, где-нибудь на каком-нибудь спортивном адовом мероприятии. Это, ну, тот самый момент. Помнишь, на Олимпиаду они приехали?
1: Да.
0: Они за собой все убрали, у них там вообще чистота и порядок. Они с трибун со своих этих...
1: В отличие от других.
0: Японских, да. Mm-hmm. А в отличие от любой другой трибуны, которая просто, ну, а там среди мусора люди оставались, их никто не видел, понимаешь? А японцы вот так вот. И это вот...
1: Там легче сносить и заново строить.
0: И это вот, и именно это, то, что они с самого измальства, ну, как бы, они знают, что никто за них никто ничего не сделает. Поэтому, ну, как бы нужно сделать. Вот.
1: Хорошая система.
0: Да я сейчас плакать буду, понимаешь? У меня заходишь как старший в комнату. Зайди, чтобы ты тоже плакал. Дрянь ты такая. Ну и, значит, дорогие друзья, Бангладеш из-за ежегодного... Я тебе сейчас про школу просто все рассказываю. Разные школы, разные судьбы. А вот Бангладеш, представляешь себе, ты вот хотел бы жить в Бангладеш?
1: Честно? Нисколько.
0: Нисколько. Вот, хорошо. Значит, из-за ежегодных сильнейших муссонных наводнений сотни обычных школ затапливаются, естественно, чтобы дети не пропускали учебу. Организация, значит, одна создала сеть плавучих школ на лодках с солнечными батареями, ноутбуками, библиотеками, которые сами приплывают. Хочу, не хочешь. Вот я считаю,
1: хочешь, не хочешь, будешь учиться.
0: Вот я хочу вот такое, чтобы... Ну, потому что, ну, у меня психотравма. Особенно вот когда зима у нас, да? Ну, у нас холодно.
1: Ты же шел в минус 30 через лес с волками, с медведями.
0: По 15 километров в одну сторону. Да. Каждый день.
1: Да, это не то, что сейчас он каждый. Привозит на машину.
0: Конечно. Было отвратительно.
2: СВХ плюс.

0: СВХ+.
1: Слушайте, ну, повезло, конечно. Повезло дети, повезло вам, повезло нам, по большому счету, тоже. Я тоже застал детские каникулы, вот как радость и счастье. 3 месяца вообще, ну, благодати. Вот, иногда даже можно было подзаработать бабла. Вот, и сейчас тоже, кстати, можно.
2: Да,
1: и, соответственно,
2: официально причем.
1: Официально подзаработать бабла. Кстати, что там с вашими, там, этими самыми?
2: Официальный детский труд.
1: Ударники капиталистического, как себя проявили, когда нужно было там хотя бы там 3 недели поработать в режиме нон-стоп. Как себя проявили? Когда фраер сдал назад? Вот просто, ну, напишите, если есть история про это. Я что-то подразумеваю. Вот, ну, потому что, ну разное же, разный возраст, когда ты идешь поработать. Ну, ладно, короче, значит, чтобы вы понимали, что летние каникулы вообще не из-за заботы о детском отдыхе и не из-за заботы о преподавательском отдыхе, потому что мы забываем. Мне кажется, что детские каникулы — это чтобы учителя отдохнули от наших детей, понимаете? Вот, тогда они, как бы, учителя, мы сделали все, что могли, теперь дальше сами. А мы такие, ну так, дорогие наши родители, мы вам внуков сейчас пришлем. По возможности, конечно же, дай вам Бог здоровья. Короче, летние каникулы появились не из-за заботы о детском отдыхе, вот, а из-за практических соображений. Представьте себе, каникулы начались в 19 веке. В аграрных странах дети летом были жизненно необходимы семьям для работы в поле на сборе урожая. Вот таким вот образом тогда отдыхали детки. Хорошо.
0: СВХ+.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Бодрым утром!
2: Бодрым утром!
1: Ребятки-бодрятки!
3: Люди бодрые!
4: Я тебя не...

0: СВХ плюс.
1: Да, насалатило-то у нас, насалатило. Многие сейчас вернулись как раз-таки непосредственно к развозу и, соответственно, и вернулись к своим радиоприемничкам. Привет, ребята. Значит, ну, насалатили, конечно, конечно, есть что. Чуботина, например, сейчас будем играть. Ну, тогда Люся Чуботина, Люся Фортадо. Мы не так давно
2: с Рожарчону
1: показали, да. Значит, сегодня Всемирный день написания писем, ребятушки. Да,
2: вот. Не часто это
1: слушайте,
2: делаем.
1: Слушайте, ну, конечно, да, да. Раньше вообще голуби. И, честно говоря, я удивлен был. Представьте себе, что голубь, ну, доставляет письма, да, причем, значит, внимание, Первая и Вторая мировая война, голубиная почта работала с точностью до 95%. Это очень высокий.
2: Вау.
1: 95% долетали. Адресат получал письмо. Угу. 95% это супер. Сейчас я думаю, что больше теряется посылок с Алиэкспресс. Неважно. Слушайте, ну и скорость получения я тоже даже догадаться не могу. 90 км в час.
2: Ой, быстро.
1: Спокойно. Это очень быстро. Представляешь, у тебя 300 км. У тебя, если просто...
2: Почему сейчас не используем тогда? Такой хороший вариант.
1: Ну, голуби
2: отказываются,
1: ну,
2: да?
1: Ну, голуби. Ты, я ж тебе вчера рассказывал, почем скоростные голубцы стоят. Сколько это? Нет.
2: Много-много.
1: Интернет дешевле. Mm-hmm. Короче, что касается... Я прозондировал про... Значит, письмо в бутылке. Представь себе, да, ну, один из видов письма бесплатно можно отправить после, ну, там вероятность найти, ну, как бы, ну, не такая, как у голубиной почты, понимаешь, 95%.
2: Сильно маленькая.
1: Короче, я посмотрел, самое старое письмо в 2018 году было найдено в Австралии. Бутылка, выброшенная за борт немецким судном 132 года до этого. Значит, ну, это было, опять же, там они не просили по помощи капитана Гранта. Роберт! 37-я параллель. Махнапс, майор Махнапс. Нет. В рамках эксперимента по исследованию океанских течений. Куда прибьет, потом, ну, скажите, а мы тогда поймем, куда. Ну, ветер дует, ведь вот. Деревья колышутся. Так, что еще я хотел рассказать? А, вот, смотрите, представьте себе, про почту вообще. Начало 20 века. И только-только зародилась служба отправки посылок в Соединенных Штатах Америки. Только-только почта начала работать, и посылки с помощью железнодорожного транспорта можно было послать куда угодно. Класс, правильно?
2: В любое вот. Место, да.
1: И некоторые родители легально отправляли своих детей к бабушкам почтой. Ребенку ему крепят на одежду, крепят марку, оплачено. Отправляли в почтовом вагоне под присмотром курьера, так как это было значительно дешевле, чем покупать билет на поезд. Вот, пожалуйста. А курьер смотрел, а ребенок доезжал, а бабулька потом вот такая изымала.
2: А если бабушка не принимала почту?
1: 1915 году эту практику официально запретили. Ну, какие бессердечные люди.
2: Ведь так было удобно.
1: Нельзя лишать ребенка бабушки.
0: Владимир Белл.
1: Нельзя.
0: Люди бодрые.

Поздравляем тебя с наступившим совершеннолетием тебя. Значит, от клубного диджея до ресторатора. Вот, и обратно, говорит. Туда обратно, да-да-да. Слушай... Я поздравляю. Молодец, что родился. Мы как бы ценим. Давай. Он говорит, а есть у тебя какой-нибудь трек такой, который вот нестандартный, который бы ты сейчас мог бы подарить мне? Мы вот, подождите, я говорю, конечно, можно. Сейчас я представим себе. Значит, это еще тот самый момент. Такой легкий сплав синти-попа и современного вайба. Тебе в твою машинку. Ну, фрагмент, конечно же.

0: олдскула свело. Знаешь, тебе песню, которую ты никогда не слышал, но такое ощущение, что ты под нее жил. Абсолютно точно. Детство, чистые глазенки, стилистика целиком и полностью. Больше, чем уверен, что успел зашазамить. Дальше уже сам. Маринка пишет, я вспоминаю, родители работали, а меня лет уже с 10 отправляли в Тукумс почтой. К маминой подруге я там работала на базаре, продавала овощи в Тукумсе. И представьте себе, 10-летний подросток на роликах продает картоху, ну и там такое прочее, морква. Вот, а сколько клубники было не учтено, съедено.
1: Ой, много.
0: О, с юмора вспоминаю, конечно, те года. Ну, естественно, но зато знаешь, почем фунт изюма.
2: Люди бодрые. Владимир Вэлл.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на письменные столы и офисные кресла, стеллажи, шкафы, комоды, кровати, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук, евро 79. Lidl стоит того.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.

0: стараюсь, я изо всех сил стараюсь полюбить там вот певца Джонни, как бы так, ну, как бы, ну.
1: Ну, не всегда все получается.
0: В моей жизни, да, вот много. Ну, не всегда все получается, конечно. Я старалась.
2: СВК плюс.
0: Ладно. Так, ну что, есть еще немножечко времени. Давайте, ну, про лето, которое кончилось, а вас Цой предупреждал когда-то. Но это симфоническое кино, ребята.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдут дожди, возможны ливни и грозы. А будет дуть слабый, при грозе порывистый западный ветер, температура воздуха днем плюс 17-22 градуса. В Энспилсе Лепае сегодня 17-20 градусов, Даугавпилсе Резекне до 21. В Риге с полудня обещают кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. Воздух в столице днем прогреется до 20 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 10:01 с новостями в студии Елена Провоторова. На сегодняшнего дня Латвия вводит запрет на импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Президент страны провозгласил ранее возвращенный на повторное чтение в Сейм закон об эмиграции. В нем говорится о получении временных видов на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. В Латвии сегодня отмечают День знаний. В латвийских учебных заведениях начался новый 2026-2027 учебный год. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Минувшей ночью жители Лузенского и Алуксинского краев Латвии получили на свои смартфоны предупреждение об угрозе воздушному пространству страны. В Лузенском крае уведомления были разосланы около 2:00 ночи, и спустя полчаса отмененные жители Алуксинского края получили уведомление в 3:37, примерно через 40 минут угроза была снята. Одновременно с объявлением угрозы были приведены в боевую готовность истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Беспилотники, которые сегодня рано утром создали угрозу воздушному пространству нашей страны, залетели также и на территории Эстонии. Об этом сообщала эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ИРР. С сегодняшнего дня Латвия ввела запрет на импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Запрет, в частности, распространяется на книги, газеты и другую печатную продукцию, на одежду и обувь, а также на игрушки и спортивное оборудование. Цель запрета – защита интересов безопасности Латвии, сокращение возможностей России и Беларуси получать доход от экспорта товаров и ограничение потока российской пропагандистской продукции в Латвию. Данный запрет будет пересматриваться раз в год, оценивая его эффективность. Первая оценка запрета должна быть проведена правительством до 1 марта 2027 года, чтобы принять решение о его дальнейшем применении. Президент Эдгар Ринкевич провозгласил ранее возвращенный им на повторное чтение в Сейм закон об эмиграции, сохраняющий возможность для иностранцев получать временный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Соответствующее объявление публикует сегодня официальное издание «Латвия Свестнесис». В июле Ринкевич вернул в Сейм закон об эмиграции, поскольку считал, что Сейм должен вновь оценить регулирование выдачи временных инвестиционных виз, особенно их соответствие интересам безопасности Латвии. Однако Сейм на своем неочередном заседании 20 августа вновь рассматривая этот закон, сохранил формулировку, поддержанную парламентской комиссией, которая разрешает иностранцам получать ВНЖ на срок до 5 лет в обмен на инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро в государственный фонд альтернативных инвестиций и уплату в госбюджет 10 тысяч евро. Сегодня в Латвии отмечается День знаний. В латвийских школах начинается новый 2026-2027 учебный год. По предварительным данным Минобразования, в этом году к занятиям в общеобразовательных школах приступит около 224 тысяч учащихся, в том числе 19 тысяч первоклассников. Свои двери для учащихся распахнут 455 муниципальных и 72 частные школы, преподавать в которых будут в целом около 26 тысяч учителей. С началом нового учебного года государственная полиция усилит контроль за общественным порядком и безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости и использованию ремней безопасности, а также соблюдению безопасности пешеходов, велосипедистов и водителей электросамокатов. Усиленный контроль вблизи учебных заведений продлится до 1 октября. Вчера, в последний день августа, в Латвии произошло 145 ДТП. В 13 из них пострадали 15 человек, в том числе 8 велосипедистов, 1 пешеход и 1 водитель электросамоката. На дорогах страны были задержаны 4 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Во всех случаях возбуждены уголовные дела. В целом сотрудники госполиции выписали 393 административных протокола о нарушении правил дорожного движения, в том числе 164 за превышение разрешенной скорости. Рижская муниципальная полиция сегодня, в первый день учебного года, будет усиленно следить за безопасностью вблизи учебных заведений столицы, а также в местах скопления детей и молодежи, в парках, в Старой Риге, в центре и у точек продажи алкоголя. Сегодня, в первый день учебного года, все пассажиры рижских автобусов, троллейбусов и трамваев могут ездить бесплатно, даже не регистрируя билет. Об этом напоминает муниципальный перевозчик Рига Сатексма. Также с начала нового учебного года и окончанием летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание, а значит, будет курсировать чаще. С сегодняшнего дня осеннее расписание уже действует на трамвае номер 1, автобусе номер 3, а также на троллейбусных маршрутах 4 и 17. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ Плюс.
2: Уважаемые выпускники, мажьтесь солнцезащитными кремами. Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы. Выгода их использования была доказана учеными, в то время как остальные мои рекомендации не имеют более надежной основы, чем собственный путанный опыт. Эти советы я вам сейчас изложу. Наслаждайтесь силой и красотой своей юности. Пока жизнь вам не нравится, она проходит. Поверьте мне, через 20 лет вы посмотрите на свои фотографии и вспомните с чувством, которое вы сейчас не можете понять. Сколько возможностей было открыто перед вами и как же сказочно вы на самом деле выглядели. Вы не так много весите, как вам кажется. Не беспокойтесь о будущем. Или хорошо, беспокойтесь, но знайте, что эти беспокойства так же эффективны, как попытка решить алгебраическое уравнение с помощью пережевывания жевательной резинки. Реальными неприятностями в вашей жизни случаются события, которые никогда не трогали ваш беспокойный ум. Такие, например, что застают вас врасплох в 4 часа вечера в какой-нибудь обычный вторник. Ежедневно делайте что-нибудь из того, что вас пугает. Пойте. Относитесь бережно к сердцам других людей. Не миритесь с теми, кто равнодушен к вашему сердцу. Не забывайте чистить зубы. Не тратьте время на зависть. Иногда вы впереди, иногда позади. Гонка длинна, и в конце концов вы ее ведете только с самим собой. Помните комплименты, которые вы получаете, но забывайте оскорбления. И если вы преуспеете в этом, то скажите мне как. Храните ваши старые любовные письма. Выбрасывайте старые банковские выписки. Периодически подтягивайтесь. Не чувствуйте себя виноватым, если вы не знаете, что вы хотите делать с вашей жизнью. Самые интересные люди из тех, кого я знаю, понятия не имели в 22 года, как они хотят прожить свою жизнь. Причем некоторые из наиболее интересных мне знакомых 40-летних не знают до сих пор. Потребляйте кальций. Бережно относитесь к своим коленям. Вам их будет не хватать, когда они выйдут из строя. Может быть, вы вступите в брак. Может быть, нет. Может быть, у вас будут дети. Может быть, нет. Может быть, вы разведетесь в 40, а может быть, наоборот, вы будете отплясывать танец маленьких утят на 75-й годовщине своей свадьбы. Что бы вы ни делали, не хвалите себя слишком много. Ну и не ругайте тоже. Ваш выбор, как и у всех, наполовину во власти случая. Наслаждайтесь своим телом. Используйте его, как вы только можете. И не бойтесь того, что другие люди думают об этом. Тело – это самый прекрасный инструмент, которым вы когда-либо будете обладать. Танцуйте, даже если вам негде этого делать, кроме вашей гостиной. И, пожалуйста, не читайте журналы о красивой жизни. Они только заставят вас чувствовать себя отвратительно.

будьте благодушны со своими братьями и сестрами. Они ваша лучшая связь с прошлым. И те, кто, скорее всего, будут рядом с вами в будущем. Поймите, что друзья приходят и уходят, но за нескольких драгоценных нужно держаться. Прилагайте все усилия, чтобы преодолеть разрывы в географии и в жизни. Потому что чем старше вы становитесь, тем больше вам нужны будут люди, которых вы знали, когда вы были молоды. Поживите немного в Москве, но покиньте ее, прежде чем она сделает вас твердым. Поживите на острове Бали, но покиньте его, прежде чем он сделает вас мягким. И вообще, путешествуйте. Примите несколько неизбежных истин. Цены будут расти, политики будут изменять своим женам, вы тоже будете стареть. И когда вы состаритесь, вы будете фантазировать, что когда вы были молоды, цены были разумными, политики были благородными, и дети уважали своих стариков. Кстати, уважайте своих стариков. Вы никогда не знаете, когда они уйдут навсегда. Не рассчитывайте, что кто-нибудь будет обеспечивать вас. Может быть, у вас есть свой инвестиционный фонд. Может быть, у вас есть богатый супруг или супруга. Но вы никогда не знаете, когда каждый из них может покинуть вас. Не экспериментируйте слишком много с вашими волосами. Или к тому времени, когда вам стукнет 40, они будут выглядеть на 85. Все мы когда-нибудь уйдем. Но важно продержаться до конца во что-то веря. В этом самая большая трудность, потому что, кажется, нет ни черта такого, во что действительно стоило бы верить. Вот такие вот советы, уважаемые выпускники. Но будьте осторожны и терпеливы с теми, кто вам их дает. Совет — это форма ностальгии. Это способ выуживания прошлого из мусорной кучи, закрашивания свежими красками нелицеприятных моментов и переработки его в нечто более дорогое, чем оно было. Но то, что солнцезащитные кремы действительно спасают вашу кожу от ожогов, это доказано учеными. Так что смело мажьтесь.

0: Мои хорошенькие, ну что, смотрите, сейчас линейки проходят, в 10 часов у многих начались линейки.
1: Прямо сейчас стартовали.
0: Самое главное, свистните им там, скажите, чтобы до 12, по крайней мере, в столице уже закончили, вот хотя бы в 12:30 закончили, потому что потом их дождем все накроет.
1: Зальет.
0: Вот, да, такое вот. Слушайте, сегодня, кстати, в наших путешествиях произошел очередной перелом. Потому что, ну, это сейчас мы уже и самолеты имеем, да, и автомобили тоже под боком всегда, и с такими автострадами проделать там 2500 километров, это вообще, ну, как бы не проблема, особенно для матерого, конечно же.
1: Не то, что раньше.
0: Да-да-да, раньше ты попробуй 2500 километров как-то преодолей, лошадью, блин, 7 недель будешь ехать, еще пока доедешь, уже приедет уже твой сын, понимаешь, взрослым видим. Ну, такое есть. Короче, в 1864 году в этот день произведен первый пульмановский спальный вагон, товарищи. Значит, Джордж Пульман, значит, изобретатель. Все началось с кого, откуда ноги растут. Значит, у него была ночная поездка на поезде из Буффало в Чикаго. Вот, короче. Ну, а представь себе вагоны того времени. Скамейки. Просто скамейки. Все.
1: Просто деревянные скамейки.
0: Скамейки. Никакого, какое белье. О каком белье может прийти речь? А никаких тебе этих подстаканников нету.
1: Да.
0: Нету вот этого сахара-рафината с таким локомотивом. Я вообще ничего. В общем, короче, и богатые пассажиры, в принципе, готовы платить большие деньги за возможность нормально спать в пути, этого и возможности не имеют. Он натурально засел, вот после такого вот путешествия, он засел за изготовление такого вагона. Значит, главной его инновацией этого того самого знаменитого в мире пульмановского вагона стала складывающаяся верхняя полка. Ребята, она откидная, да. Днем, значит, поднимаешь к потолку под углом, фиксируется. Вот, освобождая пространство для того, чтобы ты там функционировал, днем сидел там, возможно, с кем-то в карты играл, выиграл.
1: Да.
0: А там люди состоятельные.
1: Хорошо выиграл.
0: Ну вот, поиграл курочку. Вот опять же, курочку принесли в газете, да, развернули, поели курочки, вот, встали. Такие, ну еще немножко попрыгал, чтобы курочку утрамбовалась, еще курочки поел. Ну вот, а вечером, короче, значит, соответственно, откидывалось обратно и превращалось в мягкую кровать с застеленным постельным бельем. Почему-то я сразу представил, что он сразу застелено. Пожалуйста. И ты там ложишься туда. А вот нижние вот эти сиденья раздвигались. Ну, как бы, ну, они так вот. Как бы диван, ну как диван, кровать, ну что,
1: в общем, раздвигались, да?
0: Раздвигались и образуют вторую спальную полку. Значит, в чем бизнес был? Значит, внимание, представьте себе, чувак изобретает такой вагон, и он не торопится его продавать.
1: Почему?
0: Он хочет его, он тебе его вагонным компаниям, всем вот этим железнодорожным компаниям сдает в аренду, ребятушки, по подписочке. Вот, ты как бы, я тебе все делаю.
1: Вот так и буду зарабатывать.
0: И это очень-очень-очень-очень-очень-очень хорошо. Вот мы один из первых вот тех людей, которые сразу просек, зачем я тебе буду продавать. Я лучше вот буду, будешь мне каждый месяц платить за каждый вагончик, выписанный тебе. Ты зарабатываешь, я зарабатываю. Win-win situation. Вот. $2 в ночь, и ты спишь как человек. Класс вообще. А там плюшевые диваны, хрустальные люстры, между прочим, оливковые панели, отделка из ценных пород дерева. Ну, класс! В 4 раза дороже, да. Но зато ты как человек. Как человек, ну. И вагон-ресторан тоже придумал он.
1: Ага.

0: Пока Синукай. Выгодные цены каждый день. Вереск 17 сантиметров. Евро 29. Бензиновая воздуходувка Грюндер 99 евро. Мульча крупной фракции 50 литров. Всего 4,99. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро, аккумуляторная пила по дереву 35 евро и набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии Базара 0 Fight возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.

0: Падонки, падонки, ребята, падонки.
1: СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Вот мы все время говорим «падонки, падонки». А вы знаете, вот, Александр, что такое падонки?
3: Нет.
0: Что такое падонки? Как вы думаете? Ну, представьте себе падонки, я вам говорю, а вы представляете, что? Что у вас мозг воспаленный
3: рисует? Ну, мужик упал.
0: Мужик упал по падонок, вполне вот себе. Ну, только падонками называют вот таких мужиков. И, внимание, опавшие, ну, раньше времени, а, возможно, и просто вовремя с деревьев плоды. Различные плоды. Вот сейчас падонков очень много. Ну, естественно, яблоки. И вот только кабачок падонком не бывает. Слушай, ну вот смотри, ну алыча, например, сливы там, ну не успели собрать, все, ну упало, упало все в падонке. Ну, да. И что?
3: Она никто не собирает.
0: Она лежит, по полу валяется, никто его не ест. И что дальше происходит? Под теплым нагнетанием.
3: Бродит.
0: Бродит туда-сюда. Вот мужик падонок, он не бродит, а вот все остальное бродит. Бродит, бродит, бродит. И вот сейчас как раз-таки я говорю, осторожничать надо только по одной простой причине. Ученые говорят про этих ос. Ну, значит, смотри, сейчас очень много всего забродившего на земле лежит. Ну, если ты не собираешь, то, естественно, и туда летят, как, ну, это сладенькое, это осы начинают.
3: Это вкусненькое.
0: Да-да-да, и брожёное. Брожёное означает, что немножко так под шофе получается. И в отличие, вот, допустим, от Артёмки, возьмем Артёмку, например. Если Артёмка под шофе, он добрый, он всех любит, он детям раздает деньги. И все говорят, ну и дурак, конечно, дядя Артём деньги раздает, напился и деньги раздает. Вот, но это Артём. Вот, а осы совершенно другие. Вот они, когда они, в них попадает алкоголь, они становятся гадины агрессивными, понимаешь?
3: Еще больше кусают.
0: Еще, куда бы еще? Они вообще начинают кусать. Причем кого ни попадя.
3: Да.
0: Если до этого...
3: Даже не смотрят.
0: Если до этого тебе нужно было ее как-то придавить, защемить, то здесь она просто... Не нравишься ты ей?
3: Хопа!
0: Косматый гад. Ну а что?
3: И все.
0: Че смотришь? Сюда. Сюда иди.
3: Вот это вот все.
0: Так что, короче. И, кстати, я хочу напомнить про августовских вот этих мух, которые тоже. В этом году я был покусан два раза мухой. Это очень обидно. Не достать ее просто.

0: Слушай, ну почему, чем? Хорошо. Я всегда, когда кто-то по-польски...
1: Всегда нравится.
0: Да, конечно. Когда мне становится хорошо, когда рядом поляк кричит что-нибудь такое. Даже и пофиг, даже не мне. Мне всегда очень хорошо. Так, значит, внимание, внимание, внимание, дорогие друзья. Да, вот сейчас, пока там все уже поехали работать, есть такое предложение. Давайте разыграем. У нас есть подарочная карта на двоих. Аренда корта, падл корта и...
1: На часик.
0: Всего инвентаря для двоих людей на часик, конечно же, поиграться. А такое? Значит, сейчас поиграем в игру «Клевета на Левитана». Мы что-то невнятно вам пробуем, бубним два раза, а вы...

0: Через WhatsApp запишите свой телефон, номер телефона 25-45-25-25, радио СВК+. Потом зайдете в WhatsApp и отошлете.
1: И мы там сразу появимся.
0: Мне только что Оля написала, говорит, я не могу, я не знаю. Я говорю, Оль, ну что же вы это в 26-м году играете это по СМС-ку? Говорит, я не знаю, как вам... Ну нет, я-то все понимаю. Мы же невозможно везде все знать, конечно. И как значит, пришить лацкан к пиджаку и, соответственно, как отослать WhatsApp. Ну, например, образно выражать. Ну ладно, все, давайте два раза повторяю. Два раза повторять буду вам. А все остальные не будут вам два раза повторять. Обратите внимание на разницу. Ну что, готовы?
2: Слушаем.
0: Сначала слушаем, потом в буквы все это превращаем и текстом пересылаем. Пожалуйста, только
2: на WhatsApp.
0: Не голосовым, да.
3: Надо называть Сарфан и Семен. Едем на спорт. Надо называть Сарфан и Семен. Едем на спорт.
0: Понятно, Карина. 25-45-25-25.

0: Лена, как шлем? Как шлем?
1: Никакого шлема нет, не бывает никакого шлема. Не бывает. Это же девушка, ты что?

0: не поносить тебе больше сменку, а также на физру лыжи. Не поносить. Чувствую. Итак, дорогие друзья, внимание, внимание, внимание. Мы сейчас правильно все расскажем, все правильно, как это все было.
1: Все слушайте, правда было.
0: А так мы сегодня очень я рад был увидеть столько красивых женских имен, которых я давно-давно не слышал. Они такие все вообще шикарные. Сначала я расскажу вам всю правду, как было. Значит, давайте так. Начнем с того, что изначально было Надя. Потом надевайте или наденьте, да? Пожалуйста, сосуй. Сарафан и шиньон. Мы едем на спорт.
2: Надя, надевай сарафан и шиньон. Едем на спорт.
0: Едем на спорт, абсолютно верно. Значит, предтеча, конечно же, мое любимое. Наденьте, Надя, эти бриджи, шиньон и лучший сарафан. Мне профсоюз дал 2 путевки. Мы едем рвать ессентуки. Но немножко слишком долго. Такое нельзя вообще. Живым людям, конечно же. Поэтому и у нас, так как мы разыгрываем падл, вот на двоих, на часик, весь корт, плюс ко всему еще весь инвентарь. Значит, давайте выбирать. Сегодня мы услышали среди... Вот я-то сказал Надя, да? А там мы услышали и Раду, и Ладу, и Наду, и Владу, и Ладна, и Ванда. Всякие разные. Все имена хорошо.
1: Было много.
0: Я девочка, я свою дочь, говорит, Ладной назову. Ладно. Вот и ладненько. Вот и чудненько. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, давайте выбирать. А у нас сегодня...
1: Сколько?
0: Столько 8 человек абсолютно правильно написали.
1: Ой.
0: Вот что значит...
1: 8?
0: Что значит ой? Да-да, давайте.
1: Тогда пусть будет 4-й.
0: Да.
1: Сверху.
0: Так. Все?
1: Все.
0: Все.
1: У нас WhatsApp играет.
0: Надя, надевай. Надевай. Проверочное слово. Надя, надевай. Одя, одевай. Правильно?
1: Все.
0: Все. Надя, надежда. Одя, одежда.
1: Одежда.
0: Надя, надевайте сарафан и шиньон. Едем на спорт. Алексей. Алеша. Мальчик хороший. Алеша, 42-23 на конце. Финал. 4 циферки. 42-23. Тебя поздравляем. Знатный бородач. Вот. И возле статуи Христа Спасителя. И обратите внимание, он стоит. Это молодец. Мы поздравляем тебя. И вот сейчас вот...
1: Как сейчас швырнем.
0: Сейчас сезон начнется. И ты сходишь, конечно же, в...
1: Infinity Paddle.
0: Да, друзья. Infinity Paddle.
1: Пространство для тех, кто живет игрой.
0: Так?
1: В клубе Infinity Paddle все разработано с точностью и вниманием к деталям. Современные площадки для падл-тенниса, оборудованные по международным стандартам, обеспечивают максимальный комфорт игры.
0: Все, и да. Это все, друзья, Infinity Paddle. И сейчас уже, как вы знаете, имя нового нашего героя. Мальчик «Золотые уши Прибалтики».
1: Леша.
0: Это раньше он был Леша, сейчас с такой подарочной картой Алексей Степанович.
3: Плюс.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Это, мама, и так плохо, еще вы. И, Танюша, не, ну, и так я понимаю, я сегодня переживаю, потому что у многих такая вот еще школы психотравма есть, когда 1 сентября тебе, несмотря на то, что тебе никуда не надо, у тебя гадко на душе.
3: Ты все равно это чувствуешь.
2: Да, и тут еще наши начали тут присылать эти открытки с 1 сентября, Днем знаний и так далее. Но я сразу, кстати, предупредил, что буду делать куколки вуду ваши, буду колоть вас с иголками.
3: Остановились
2: в момент, кто бы не остановился. Конечно.
3: Страшно.
2: А тут Танюша прислала, говорит, вот такая погодка сейчас, на данный момент, в Лепо. И прислала такую безнадегу дождливую. Причем дождик такой, ну, не накрапывающий, а прям такой, знаешь... Ну,
3: такой бе.
2: Да, есть такой дождик, когда ты все равно стоишь на линейке и типа такое. А вот такой дождь, когда ты уже знаешь, нет, надо уходить сразу, причем даже не сговариваясь.
3: Расходимся.
2: Понимаешь? И вот это вот, и так, знаешь как, Танюша, и так гадко, а еще вы. Ну что ж, ну, я так понимаю, что у вас началось, это сейчас к нам все потащится, и у нас где-то в районе часа обещали тоже начнется. Но, возможно, и раньше, что в зависимости от того, как будет дуть со стороны Лепойской. Спасибо большое. Слушайте, ну, в такую безнадегу нужна какая-то песня такая прям.
3: Мотивационная. Вау.
2: Нет. А эта нет? Песня должна быть, чтобы ты вот так вот, у тебя вот где-то в наушниках, в машине, да. У тебя. Лучше, конечно, чтобы в машине, чем в наушниках. Ну, почему? Ну, в наушниках лучше слышно, а в машине... ты сухой. Вот. И поэтому проект, который называется «Бахтин». «Бахтин», да. И песня называется «Голос». Вот для тех, кто подождем. Или для тех, кто смотрит на тех, кто подождем. Вот. Две разных ситуации. Ощущение... Ничего не поделаешь. Матерь природа пить изволите.
3: Ага.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди, возможны также ливни и грозы. Дует слабый, при грозе обещают порывистый западный ветер. Температура воздуха днем 17-22 градуса. В Энсфилсе и Лепе сегодня максимум 17-20 градусов. Даугавпилс Резекне до 21. В Риге с полудня пройдут кратковременные дожди. После обеда возможны ливни и грозы. Воздух в столице днем прогреется до 20 градусов.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе. Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 11 часов, 1 минута. С новостями в студии Елена Провоторова. В Латвии сегодня отмечается День знаний. За парты сегодня сядут около 224 тысяч латвийских школьников. С началом нового учебного года госполиция усилила контроль за общественным порядком и безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений. В Риге начались работы по обновлению инфраструктуры набережных 11 ноября и Радзене. Жителей просят не приближаться к краю набережных. А теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Рижский окружной суд сегодня оставил без изменений решение суда первой инстанции, приговорившего бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и строительного подрядчика Мариса Мартинсона к тюремному заключению за преступления, связанные со взяточничеством. В конце 2023 года Римшевич был приговорен судом к 6 годам лишения свободы и 1 году условного срока, а Мартинсон к 5 годам тюрьмы. И Римшевич, и Мартинсон виновными себя не признают. Во время заседания, которое рассматривал апелляцию, Римшевич в заключительном слове заявил, что в деле до сих пор не доказано, когда, где, сколько и как, за что были выплачены взятки. Между тем, прокуратура обвиняет Римшевича в получении взятки в размере не менее 250 тысяч евро, отмывание этих денег, а Мартинсона в пособничестве получения взятки. Минувшей ночью жители Лудзенского и Алуксинского краев Латвии получили на свои смартфоны предупреждение об угрозе воздушному пространству страны в Лудзенском крае. Уведомления были разосланы около 2 часов ночи. Спустя полчаса отменены. Жители Алуксинского края получили уведомление в 3:45, и в течение 40 минут угроза была снята. Одновременно с объявлением угрозы были приведены в боевую готовность истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Беспилотники, которые сегодня рано утром создали угрозу воздушному пространству Латвии, залетели также и на территорию Эстонии. Об этом сообщала эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ИРР. Власти Латвии ищут способы помочь семьям пропавших без вести в Непале и Китае. Вчера в МИДе прошло совещание с представителями государственных и муниципальных учреждений, чтобы определить, какую помощь могут предложить родственникам пропавших без вести. Сегодня в Непал отправляется сотрудник консульского департамента МИДа, который будет заниматься координацией работы на месте. Тем временем в Латвии образцы ДНК сдали 30 ближайших кровных родственников пропавших без вести, чтобы при необходимости можно было провести идентификацию. Как известно, 26 августа обрушение ледника вызвало сход ледяных масс, вызвавших наводнение с потоками воды и грязи, что привело к масштабным разрушениям в Непале и Китае. К утру 31 августа было установлено, что в результате этого стихийного бедствия погибли по меньшей мере 900 человек, еще около 4200 числятся пропавшими без вести. Недалеко от эпицентра происшествия находилась также большая группа туристов из Латвии, организованная любителями йоги из Янтра. Еще небольшая группа латвийских туристов находилась в зоне стихийного бедствия в составе группы одной из местных компаний. По данным латвийского МИДа, 3 гражданина нашей страны не пострадали в вызванном наводнением грязевом оползне в Непале, но 33 человека считаются пропавшими без вести. Сегодня в Латвии отмечается День знаний. В латвийских учебных заведениях начинается новый 2026-2027 учебный год. По предварительным данным Минобразования, в этом учебном году к занятиям в школах приступит около 224 тысяч школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников. Свои двери для учащихся сегодня распахнут 455 муниципальных и 72 частные школы. Преподавать в них в целом будут около 26 тысяч учителей. С началом нового учебного года госполиция усилила контроль за общественным порядком и безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений. Особое внимание уделяется соблюдению разрешенной скорости, а также соблюдению безопасности пешеходов, велосипедистов и водителей электросамокатов. Усиленный контроль вблизи учебных заведений продлится до 1 октября. А вчера, в последний день августа, в Латвии произошло 145 ДТП. В 13 из них пострадали 15 человек, в том числе 8 велосипедистов, 1 пешеход и 1 водитель электросамоката. На дорогах страны были задержаны 4 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Во всех случаях возбуждены уголовные дела. В целом, сотрудники госполиции выписали 393 административных протокола о нарушении правил дорожного движения, в том числе 164 за превышение разрешенной скорости. В Риге начались работы по обновлению инфраструктуры набережных 11 ноября и Радзиня. В ходе работ на нескольких участках предусмотрены демонтаж и восстановление перил. Поэтому жители призывают проявлять особую осторожность в местах проведения работ, соблюдать установленные ограждения и не приближаться к краю набережной там, где перила демонтированы. В данный момент ремонтные работы активно ведутся на участках набережной 11 ноября от Вантового моста до Большого Кристопа и между Каменным и Железнодорожным мостами. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень
3: на Плюсе.
2: Музыкальный урожай.
5: Здравствуйте всем под Белановиком, Бара Виктором. Осень, осень на Плюсе, осень в Латвии, осень вообще 1 сентября на календаре. Всем привет! Ну как вы, ощущаете какие-то изменения? Вот вчера было лето, 31 августа, сегодня уже осень, 1 сентября. Ну, конечно, ощущаете, особенно те, у кого дома школьники. Может быть, кто-то вообще в первый класс, первый раз. А поэтому я хочу поздравить вас, дорогие, с Днем Знаний. И даже, скажем, если уже в вашем возрасте и вы давно закончили школу, и, может быть, ваши дети, там, внуков ждете, чтобы отвезти. В любом случае, согласитесь, как-то 1 сентября, сколько бы тебе не было лет, все равно волнительно. Все равно ты вот к этому дню относишься по-особенному, с какой-то теплотой. Я с удовольствием всегда вспоминаю школу, поэтому еще раз хочется поздравить вас с Днем Знаний. Но вообще здесь у нас на Слокус 65 в доме радио СВХ царит праздничная атмосфера, не только потому, что сегодня День Знаний, потому что наша замечательная радиостанция СВХ-ЛВ сегодня отмечает двухлетие. С большим удовольствием хочу поздравить наших коллег и еще раз отметить, что у нас действительно здесь радио-семья. Вот мы так дружны, мы так общаемся. Сейчас попробовала очень вкусный тортик. Уфа и Фрэдис задули свечки, две, потому что 2 года сегодня исполняется. Ну и вот в таком праздничном состоянии приступаю к работе. Ближайшие 4 часа здесь. Полина Кузьмина, это я. Здравствуйте, это вы. Хочу вас всех поприветствовать. Какие вы все молодцы и красивые. 25-45-25-25 – это наш номер для обратной связи. Он вам пригодится. Да просто так вот. Можете писать, что хотите. Только поприличнее, пожалуйста, а то разные есть радиослушатели. Ну и, конечно, запланированы и конкурсы, и общение с вами. Поэтому я надеюсь на прекрасное время вместе, а по-другому, в принципе, у нас и не бывает. Всем еще раз привет и с 1 сентября!

0: ВХ+.
1: Селим в твоей квартире, совсем одни в целом мире. И вдруг за окном застыли облака.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Vid zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.

1 сентября обещают синоптики, начиная с западных районов. Дожди, местами сильные с грозой, температура воздуха от плюс 18 до 22. Венспилс и Лепой дожди с утра и до плюс 19. В Резекне, Даугавпилсе дождь во второй половине дня, плюс 19, плюс 20. В столице сегодня обещают довольно-таки сильный дождь, возможно, он в середине дня, и температура воздуха до плюс 20 градусов. А я тут рву бумажку, нервничаю, потому что мне пишут WhatsApp is not responding. Что у меня завис WhatsApp? Ну вот что я помню, писал Игорь. Игорь уже наш постоянный слушатель. Дядю Мишу хочет пригласить, Шуфутинского. Нет, давайте прибережем, пожалуйста, до 3-го все-таки сентября. Пока что еще 1-е число. Но он где-то тут на подходе уже стучится в дверь. Андрей из Баварии пожелал всем Guten Morgen. Андрюш, вам тоже. И также вот веселые картинки нам прислали. Ну, и на картинке изображен старшеклассник. У него на плече первоклашка, которая звенит в звонок первый. Там написано, что по легенде раньше надо было, когда ты покидал школу, вместо себя принести нового ученика в это заведение. С какой радостью дети идут в первый класс, и посмотрите потом, как меняются они по ходу всего этого учебного своего времени, но в любом случае это трепетное, волнительное, замечательное время встречи с одноклассниками, обсудить, как провел лето. Наверняка многие детишки очень поменялись визуально, подросли. Поэтому я поздравляю всех. И вот есть сообщение от Натальи, тоже у нас в СМС пришло нам, которое у меня пока что из респондинг. Я надеюсь, что WhatsApp у нас как-то придет в себя, иначе без WhatsApp будет очень сложно сегодня коммуницировать с вами. Но вот сообщение от слушательницы. Желаю всем ученикам любопытства, уверенности и хороших оценок. Пусть знания даются легко, учителя встречаются понимающие, а школьные друзья остаются друзьями на долгие годы. Родителям терпения и спокойствия, учителям сил, вдохновения и благодарных учеников. И пусть этот учебный год принесет не только контрольные, экзамены, домашние задания, но и много ярких событий, новых открытий, побед и поводов гордиться собой. С днем знаний, с новым учебным годом!

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Слава богу, заработал WhatsApp, все в порядке, связь налажена. Спасибо Александру Буслаеву. Все починил мне Сашенька, теперь опять могу смотреть и на Сергея, и на Андрея, и на Игоря, и на Татьяну, и на Алексея, и на Марину, на всех наших замечательных радиослушателей. 1 сентября на календаре сегодня, и, ну, это не только День знаний, мне кажется, многие люди, может, даже психологически ощущают какое-то, ну, другое, что ли, ощущение у нас, правда, как будто лето закончилось, все за все там осталось. Кстати, у этого ощущения, если вдруг вы себя так чувствуете, есть вполне конкретное название, это эффект временной точки, да. Это когда определенная дата воспринимается как граница между одним этапом и другим этапом. Вот, психологи называют это эффект временной точки. Поэтому 1 сентября для многих работает, ну, почти как маленький Новый год. Или есть, например, люди, ну, наверное, даже не есть люди, а многие люди волнуются, скажем, перед своим днем рождения или перед другой важной датой, да, и вот ждут как будто этот момент, и вот этот эффект наступает волнительный. Но если говорить о 1 сентября, то, безусловно, лето ведь ассоциируется у нас больше, по большей части с отпуском, с поездками, день более длинный, да, более свободный график, может быть. А 1 сентября как будто вот нажимает на какую-то психологическую кнопку, все это заканчивается. Но на самом деле мы-то понимаем, что нет. Вот, например, я летом в отпуске не была. Можно будет устроить отпуск, скажем, когда-нибудь осенью или, может быть, зимой. Правильно, устроить себе лето. Мы-то знаем, что лето, оно круглогодичное. Было бы, возможность была бы, да? Но, тем не менее, если вдруг вы испытываете смешанные эмоции, я вас поддерживаю, это все нормально. Опять-таки, повторюсь, если у вас в доме школьник, то это вдвойне волнительно, чтобы все там наладить опять этот учебный процесс. Это тайм-менеджмент, назовем его так, если ребенок еще ходит в разные кружки и тренировки, это же все опять нужно как-то организовать, всю эту логистику и так далее. Желаю вам успехов, чтобы вы со всем справились. Ну а Сергею, нашему постоянному слушателю, огромное спасибо за опять такой осенний коллаж. Он уже в таких оранжево-желтых цветах, кстати, как и корпоративные фирменные цвета радиостанции СВХ. Всем желают вдохновляющего вторника. С днем рождения осени, поздравляет нас Сергей и пишет, вот, кстати, Сергей, молодец, осень — это не конец, а новое начало, полное красок, идей и чудес. Супер! Каждый день — это шанс начать сначала и создать жизнь, о которой ты мечтаешь. Осень напоминает нам, что перемены могут быть красивыми, если впустить их с открытым сердцем. Так что открывайте сердце и впускайте перемены только к лучшему.
2: Пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
0: СВХ Плюс.
3: Ты думал все понарошку,

0: обратить внимание на то, что с началом нового учебного года государственная полиция усиливает надзор за общественным порядком, безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения, ее ограничений. Уважаемые водители, пожалуйста, не нарушаем. Мы используем ремни безопасности, детские автокресла, а также безопасности соблюдения установленных требований пешеходами, водителями велосипедов и электросамокатов. Будем бдительны, будем друг друга уважать. И вот такой усиленный контроль вблизи учебных заведений будет проводиться до 1 октября. А я сегодня, кстати, добиралась до работы общественным транспортом на трамвае. И вот когда захотела пробить билетик, так скажем, сосканировать этот QR-код, было написано, что сегодня платить не нужно. То есть сегодня транспорт бесплатный. Точно мы об этом говорили, но как-то я подзабыла. Вот. Используйте возможность. Можно оставить автомобили дома. Или если вы уже выехали на работу, может быть, там отмечаете 1 сентября, можно оставить на парковке возле офиса или где вы трудитесь. Но я ни к чему не призываю. 11 часов и 45 минут. Приятно, что нас слушают и за пределами Латвии. Вот давайте послушаем привет от Кости. Костя пишет: «Добрый день. Пришел сентябрь в Эстонию, а вместе с ним и солнышко. Жаль, что ненадолго. Теплого и солнечного сентября вам и всем слушателям СВХ Плюс, и, конечно, Владимиру Вэллу и Димхарову. Передайте те же пожелания от Кости Таллинского». И здесь он нам еще прислал видео.
1: А в Эстонию пришла осень. Еще в августе лил дождь, но теперь в сентябре солнце и отличная погода. Все на пляж.
0: Да, мы бы с удовольствием мы бы отправились на пляж. А, кстати, видео сейчас вы находитесь на Певческом поле, если я ничего не путаю. Ох, я вспоминаю, когда последний раз там была. Либо на концерте The Weeknd, либо на концерте Джастина Тимберлейка. Ну, когда-то недавно, вот, ну, как недавно, год там, два назад. Но, тем не менее, на Depeche Mode тоже туда ездила. Вот, люблю я ваш Таллин. В этом году дважды была в Таллине. В этом году была на концерте Лени Кравица. Была также на концерте The Cure. Вот, поэтому Таллин у меня ассоциируется с местом проведения разных мероприятий и концертов. Ну и также большой привет нашему Сергею. Нашему я уже так называю Сергею, потому что ну, вот, ни дня, ни утра, ни вечера без картинок от Сережи. А сейчас он прислал не только коллаж, где я тут очень симпатична, но и фотографию из Юрмалы. Я обожаю Юрмалу. И вот Сергей пишет: эти два фото сделаны утром в Юрмале в одно время. Одно фото левая часть над морем, второе правая часть. Как будто лето не хочет еще уступать свое место осени. И также большущий привет нашим постоянным слушателям, бригаде Вечного Солнца, Виктору. Очень приятно, что вы столько лет вместе с нашей радиостанцией. Мы это очень ценим, обнимаем вас.
2: Жесткий вайб, ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, будет кайф.
3: СВХ плюс.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

10 на плюсе. Вы знаете, сегодня я провожу свой эфир не одна. У меня здесь есть компаньон. Некоторые боятся, конечно же, вот этих созданий. А мне не очень нравится. У меня тут паук. Паук, причем он то опускается, то поднимается по своей паутине. А может, это даже как-то он и недавно ходил и смотрел нового человека-паука. Может быть, превратится в какого-нибудь молодого человека в обтягивающем костюме. Я не знаю. Но, тем не менее, хороший знак, мне кажется, на мой взгляд. Ведь говорят, что пауки приносят счастье. Ну, мне так казалось, да, вот и летучие мыши, и черные коты. Я во все вот это вот верю. И, естественно, я не могла не заснять этот момент. Я все это запротоколировала, сняла на видео, выложила в свои социальные сети. Вы, кстати, не забывайте подписываться на наши социальные сети. Радиостанция СВХ Плюс представлена во всех основных соцсетях. У нас действительно интересно и весело. Можно посмотреть, что происходит за эфиром. Какие-то интересные тут рассказы ведущих и гостей радиостанции СВХ Плюс. Так что welcome. Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, Ютуб. Ну, хотите, подписывайтесь и на личный мой. А что, я могу себя прорекламировать в конце концов когда-нибудь или нет? По Кузьмина. Кстати, здесь вот был вопрос от радиослушателя. Извините, а Полина Чуй – это вы? Ну да, у меня в социальных сетях Полина Чуй Кузьмина – это я. Здравствуйте. Да, Наталья, отвечаю на вас, на ваш вопрос. Но мне кажется, что это не особо важно. Хотите, подписывайтесь, хотите, не подписывайтесь. Так, вот и лучше давайте обратим внимание, раз уж мы заговорили о флоре и фауне, то кто-то тут ползет по студии, паучок, а кто-то скидывает рога. И вот наш постоянный радиослушатель, собирающий чернику, бруснику и даже обедающий бутербродами с колбасой в лесу Иво, как раз-таки прислал фотопруф всего этого, держит в руках рога. В общем, уже вот такой вот осень действительно. Ну, рога, это же рога, правильно? Это ж не кусок дерева. Рога, да, вот. Поэтому поздравляю вас с новым сезоном, с осенью, с Днем Знаний. Впереди у нас новости, после них продолжим общаться.

0: В Латвии сегодня преимущественно облачно. Во второй половине дня обещают дожди, даже ливни и грозы. Дует слабый ветер. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов. Венспилс и Лепая сегодня 17-20 градусов. Даугавпилс и Резекне до 21. В Риге после полудня пройдут кратковременные дожди. Возможно, ливни с грозой. Воздух в столице днем прогреется до 20 градусов.
1: Радио СВХ.

0: В Риге 12 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Рижский окружной суд сегодня оставил без изменений решение суда первой инстанции, приговорившего бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсона к тюремному заключению за преступления, связанные со взяточничеством. С сегодняшнего дня Латвия ввела запрет на импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Президент Латвии провозгласил ранее возвращенный им на повторное чтение в закон закон об эмиграции, сохраняющий возможность для иностранцев получать ВНЖ в обмен на инвестиции. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Рижский окружной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, приговорившего бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсона к тюремному заключению за преступления, связанные со взяточничеством. В конце 23-го года Римшевич был приговорен судом к 6 годам лишения свободы и году пробационного надзора, Мартинсон к 5 годам тюрьмы. И Римшевич, и Мартинсон виновными себя не признают. Во время заседания, которое рассматривал апелляцию, Римшевич в своем заключительном слове заявил, что в деле до сих пор не доказано, когда, где, как, сколько и за что были выплачены взятки. Между тем, прокуратура обвиняет Римшевича в получении взятки в размере не менее 250 тысяч евро и отмывании этих денег, а Мартинсона в пособничестве получению взятки. В ночь на вторник два беспилотника вблизи эстонской границы с Россией представляли потенциальную угрозу для Эстонии. Один из них вторгся в эстонское воздушное пространство. Об этом, выступая сегодня по эстонскому телевидению, сообщил командующий ВВС Эстонии бригадный генерал Рива Вальки, заверив, что оба инцидента закончились без последствий, что ситуация в Эстонии в настоящее время спокойная. Латвийские НВС также прошедшей ночью выпустили предупреждение об угрозе воздушному пространству страны. Уведомления получили жители Лузенского и Луксинского краев. С сегодняшнего дня Латвия ввела запрет на импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Запрет, в частности, распространяется на книги, газеты, другую печатную продукцию, одежду и обувь, а также игрушки и спортивное оборудование. Цель запрета – защита интересов безопасности Латвии, сокращение возможностей России и Беларуси получать доход от экспорта товаров и ограничение потока российской пропагандистской продукции в Латвию. Данный запрет будет пересматриваться раз в год, оценивая его эффективность. Первая оценка должна быть проведена правительством до 1 марта будущего года, чтобы принять решение о дальнейшем применении запрета. Президент Эдгар Ринкевич провозгласил ранее возвращенный им на повторное чтение в Сейм закон об эмиграции, сохраняющий возможность для иностранцев получать временный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Об этом сообщило официальное издание Латвии Свестнесес. В июне Ринкевич вернул в Сейм закон об эмиграции, поскольку считал, что Сейм должен вновь оценить регулирование выдачи временных инвестиционных виз, особенно соответствие таких виз интересам безопасности Латвии. Однако Сейм на своем неочередном заседании 20 августа вновь рассматривая этот закон, сохранил формулировку, поддержанную парламентской комиссией, которая разрешает иностранцам получать ВНЖ на срок до 5 лет в обмен на инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро в Государственный фонд альтернативных инвестиций, а также уплату в госбюджет 10 тысяч евро. Сегодня в Латвии отмечается День знаний. В латвийских учебных заведениях начинается новый 2026-2027 учебный год. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в особом обращении поздравил учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний. Он призвал родителей, педагогов и всех, кто работает в системе образования, помнить, что школа и все дискуссии о ней ведутся исключительно ради детей. Слушайте, говорите, ищите решения, потому что если целью каждого будет светлое будущее для детей, тогда можно будет найти правильный путь, написал президент. Согласно повестке дня президента Латвии Эдгар Ринкевич в День знаний посещает школы Латгалии. Синоптики предупредили, что сегодня, 1 сентября, во многих местах Латвии ожидаются ливни с грозой и, возможно, градом. Местами они будут особенно сильными. Количество осадков за короткое время местами может достичь месячной нормы. Ожидаются сильные порывы ветра. При этом воздух днем прогреется до 18-22 градусов. В Риге наибольшая вероятность дождя и грозы будет во второй половине дня. Максимальная температура воздуха в столице, напомню, составит 20 градусов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня, лабден, гуден так, 12 часов и 12 минут, бонжур, хеллоу, что еще, больше не знаю никакие языки. Так, я уже поделилась, что у меня здесь помощник сегодня, паучок у меня здесь в студии, нет, я не сошла с ума, действительно, он оберегает теперь наше пространство здесь. И вот Виктор пишет, паучков нельзя прогонять, у нас живут в квартире везде, в Риге, в Юрмале, мы их сильно любим, вредители уничтожают, и хорошая примета. Правда, имя у всех одно, Афонька, это Алена их всех так прозвала. Ну, а да, можно я тоже вас, пусть у нас тоже Афонька будет, ну, если вы не против. Так что у нас теперь тут есть Афонька. Дневное шоу Полина Кузьмина и Афонька. Слушайте в эфире СВХ+. Круто, мне кажется. А далее еще раз привет хочу передать Косте, который находится в Таллине. Здесь он прислал видео, что в Таллине солнышко. Находится Костя на Певческом поле. Я вот тоже поностальгировала, сказала, что была на ряде концертов, в том числе на Певческом поле. На Певческом поле вот была на Scorpions, была на Джастине Тимберлейке, была на The Weeknd, была на Depeche Mode. И вот Костя пишет, да, я тоже ходила на все эти концерты, но на первом месте, конечно, концерт Майкла Джексона в августе 1997 года. Но здесь я так вам завидую, Константин. Это вообще, побывать на концерте Майкла, это вау. Особенно сейчас, да, после того, как мы все посмотрели фильм «Майкл», и когда вот ощущаешь, что не хватает этого артиста настолько гениального, искреннего, доброго, то, ну, как-то так вот, да. У вас была такая возможность, у нас уже только клипы смотреть в Ютьюбе. Ну, написал Костя, что да, я сам себе завидую. Pet Shop Boys и Аха, вот, тоже там было много замечательных концертов, да. А на Pet Shop Boys я тоже была, кстати, в Таллине, да, была на Pet Shop Boys. И концерт Скутер, а концерт Скутера в 2027-м, а я была на концерте Скутера единственный раз в 1997 году на стадионе Сконта, здесь у нас, в Риге, причем не на открытой, не open-air площадке, а там внутри как-то это все вот было организовано, да, очень хорошо помню этот год. Когда, может быть, некоторые из наших слушателей еще и не появились на свет. Но, тем не менее, всем желаю отличного настроения. Сегодня 1 сентября. Поздравляю с Днем Знаний, с первым днем осени. 25-45-25-25. Это телефон для обратной связи. Спасибо, что вы с нами.
1: СВХ+.

0: un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Радио СВК Плюс представляет.
6: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВК Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
5: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
6: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо – новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: СВХ плюс.
1: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль. С тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

0: 21 минута, но сейчас мы тут, можно сказать, меряемся пауками, у кого больше. Но, безусловно, Ива, который слушает нас в лесу, прислал фотографию паука такого упитанного. Напомню, что не так давно в студии радиостанции «Суха Плюс» я увидела паучка. Вместе с нашими слушателями мы дали ему имя Афонька. Теперь он тоже соведущий и будет меня оберегать и от всяких бед, и, конечно же, вдохновлять. Спасибо вам за ваши фотографии. Сергей пишет: я тоже был на концерте Майкла Джексона в рамках Dangerous World Tour, но главный концерт, на котором я был и который в памяти на всю жизнь, это последний концерт Виктора Цоя в 1990 году. Да. Виктор, вот Виктор, кстати, поклонник тоже Виктора Цоя, пишет, что в 1997 году по радио крутили больше всех Скутера и Пандору с песней «Why». Да, это такой ударный был медляк. Разве Скутер не в андерграунде выступал? Яша Кульнев тогда работал на радио. Но Яша Кульнев точно, я его встречала в андерграунде, и он там даже и на сцену выходил, я очень хорошо помню, там был какой-то парад-мод и так далее, ну и тоже как ведущий. А насчет андерграунда, нет, Скутер, ну, может, он и приезжал в андерграунд тоже, я помню группу такую «Султанс», ребята были темнокожие, вот, они там выплясывали в андерграунде, а Скутер, ну, точно концерт был на стадионе «Сконта» в Крытом, потому что у меня там знаковое одно событие произошло, и я долго это в памяти сохранила. Вот. Так что вот так вот слова «паразиты» убираем из лексикона. А, Наталья написала очень красивое сообщение. Я бы хотела его сейчас зачитать. «Добрый день. Для меня 1 сентября – это второй этап в году, когда закладываются последующие цели, которые еще не достигнуты. Ведь 1 сентября – не только начало для получения знаний детками, но также и для взрослых. Многие взрослые решаются именно сейчас пойти на различные курсы, как для знаний, так и для увлеченного времяпрепровождения, возможности новых знакомств. Некоторые кардинально меняют и свою профессию. Всем удачи, кто начал закладывать в свой сундучок новый багаж знаний и навыков». Спасибо, Наталья, вы очень правильно написали, я с вами абсолютно и всецело согласна, потому что для многих и взрослых людей это тоже новый этап. И опять-таки повторюсь, с вами полностью согласна. Давайте пожелаем удачи людям, которые решили сделать какой-то шаг. Может быть, для кого-то и в непривычную сторону, такой аккуратный пока что. Но тем не менее, вы молодцы, что вы не стоите на месте, вы развиваетесь, вы движетесь вперед. И хочется пожелать, чтобы вы чувствовали себя счастливыми. Вот. Ну и от Татьяны тоже нам здесь приветик пришел. Видео пока что загружается. Посмотрю. Из Лепы это вы раньше присылали сообщение. Видео загрузится. С удовольствием его пересмотрю.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: вся лента с фотографиями улыбающихся детей, с цветами. Поздравляю с 1 сентября. Конечно, 1 сентября, в том числе и время фотографий, букеты, школьные кадры, встреча с учителями, с одноклассниками. Но вот прежде чем выкладывать снимки с линейки в социальных сетях, стоит вспомнить и о персональных данных детей. На одном из порталов мне попалась такая, ну, новость, напоминание. И, кстати, я соглашусь. Государственная инспекция данных Латвии напоминает, что самим родителям фотографировать школьные мероприятия, в том числе 1 сентября, не запрещено. Никто не может вам это запретить, забрать у вас телефон. Но вот с публикацией снимков здесь ситуация сложнее. Если на фотографии изображен ваш ребенок или близкие люди, это, ну, нормальная, обычная ситуация. Это вам уже решать, выкладывать ли фотографию своего ребенка или нет. А вот если вы выкладываете в открытый доступ фотографии других детей, учителей или там посторонних людей, тут уже могут применяться правила защиты персональных данных. Может быть, не все хотели бы, чтобы их выкладывали или их ребенка. Особенно это касается детских садиков и школ. Перед публикацией фотографии школа должна иметь соответствующее правовое основание. Инспекция рекомендует заранее получать согласие родителей на публичное размещение снимков детей. Вот так вот. Также отдельная инспекция напоминает, фото друзей ребенка или учителей нельзя просто брать и публиковать без учета их желания. Еще важный момент. Учитель не получает автоматически право выкладывать школьные фотографии в своем личном профиле. Ну, то есть, если вы учитель, тоже сфотографировали свой класс, если, скажем, в родительском чате все дали свое разрешение, да, хорошо, выкладывайте фотографию, это да. Если есть хотя бы кто-то, кто не хочет, ну, можно ему тогда прикрепить смайлик зайчика или котика, ну, как мне кажется. Право на публикацию материалов, сделанных для нужд школы, принадлежит образователю. Учреждению, если именно оно является ответственным за такую обработку. Вот. Еще есть, что хочу отметить. Право на защиту персональных данных принадлежит прежде всего самому ребенку. Поэтому чем старше школьник, тем важнее учитывать его мнение. То, что они уже сами себя там вовсю фотографируют и выкладывают, учитывая, что практически у каждого ребенка есть аккаунты в социальных сетях, это пусть тоже они, видимо, как сами договорятся. Тем не менее, еще раз хочу, ну, отойду от всех этих правовых каких-то аспектов. Еще раз хочу порадоваться всей этой красоте. С большим удовольствием ставлю тут всем сердечки своим друзьям. Ну, во время работы, наверное, этим не буду заниматься. А вот после с большим удовольствием тоже рассмотрю, потому что 1 сентября ассоциируется с чем-то очень приятным и замечательным. Так, ну и еще вот тут было сообщение, загрузилось от у нас Татьяны. Видео здесь. А, это радио, где играет СВХ+.
1: Любимая песня моей внучки Александры. А сейчас она перешла на второй курс юридического.
0: Ну, как быстро растут дети.
1: Удачи всем школьникам и студентам с 1 сентября.
0: Спасибо большое вам, Татьяна. Да, дети растут очень быстро. У меня тоже дочка вроде бы недавно родилась, вроде бы недавно пошла в школу, а сейчас уже на третьем курсе или на четвертом. Я уже вообще ничего не понимаю, но я знаю, что в этом году ей уже нужно бакалаврскую работу писать. Ну как так вот все это произошло быстро? Буду ждать внуков.

0: Видишь? А это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.

0: календаре день знаний. И не только. Сегодня также, кстати, день прощания с неудачами. Первый день осени, как напоминает Сергей, это отличный повод оставить в прошлом все, что не получилось, и начать двигаться дальше с легким сердцем. Неудачи бывают у каждого, но гораздо важнее не зацикливаться на них, а сделать выводы и смело идти вперед. Я вас всех поддерживаю. Так что сегодня прощаемся с неудачами и с радостью открываем дверь удачи. Так, еще есть слушатели Сергея. У нас это популярное имя среди радиослушателей. Сергей пишет: «Добрый день, не помню в каком году на скутерах ходил в спортманеж». А, на скутерах ходили в спортманеж. В скутерах ходил в спортманеж, как-то так звучит не очень. Да, у Манежа было столько легендарных концертов, кого там только не было, а во Дворце спорта, ой, я помню, как на Татьяну Буланову первый раз пошла там, вот это «Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой». ДДТ концерт, помню, папа меня взял с собой во Дворец спорта, это было что-то. Да, тут с таким удовольствием можно поностальгировать, а тем более вы не только концерты вспоминаете, но и... Вообще, то время наша постоянная радиослушательница Кристина прислала здесь: «У меня просто машина, никаких линеек». И вот фотографию Мерседеса. Я специально... А вот Игорь вспоминает «Сектор газа». Да, ну, это мальчишник группу, вот тоже был вообще мега-концерт. Вот, можно долго вот эти легендарные представления вспоминать. Так, машину прислала Кристина. Я ее, в общем, загуглила, честно признаюсь, потому что не могла понять, что за машина. Но, как ответил мне Google, на изображении, которое вы прислали, показано классическое двухдверное купе Mercedes-Benz V123, кузов C123, вероятнее всего, модификация 230CE или 280CE 70-х, начала 80-х годов, окрашенная в светло-зеленый цвет и оснащенная легкосплавными дисками в ретро-стиле. Легкосплавными, наверное, так правильно. Мужчина, извините, пожалуйста, вам сейчас как будто гвоздем по стеклу, наверное, или гвоздем. В общем, машину прислали, и раз уж мы вспомнили 90-е, тогда ведь, наверное, самыми одними из крутых машин считались вот эти Ford Scorpio и Ford Sierra, я помню, да. В общем, на Sierra уже было круто, если ухажер подъехал, но если на Scorpio, так это вообще ой-ой-ой. Да. Спасибо большое вам за воспоминания. Очень действительно приятно. Всем потрясающего дня. Продолжим.
1: СВК плюс.

0: Эфиопии в 90-х. Это, безусловно, Ford Sierra и Ford Scorpio. И вот тут Лев, наш слушатель, прислал фотографию такого голубого, синего. Ну, такой цвет очень красивый автомобиля. А, прокатимся, пишет Лев. И вот здесь вот фотография Форда Скорпио. Вот прямо ностальжи. Пишет, 41 год. Я вот спросила, это автомобилю или вам? Вот Лев пишет, мне немного меньше, а мне немного больше. Тот случай, когда даже машин моложе меня. Ну ладно, ничего. Раритет ничто не может испортить. Также Лев пишет, кстати, я не Лев, а Артур. А кто вас Львом записал здесь у нас в WhatsApp? Наверное, Вова Вэл. Он у вас увидел льва такого, царя зверей. Лев всегда прав. Хорошо, сейчас вас переименуем. Будете Артуром. Также вот есть сообщение у нас о дорожной ситуации от Владимира из Лепы, насколько я понимаю. Давайте послушаем.
1: Добрый день. В Лепе после грозы затопило улицу Сильти, перекресток. Также я понимаю, что закрылся магазин Максима по техническим причинам. Пока-пока. Всем привет.
0: Спасибо большое за информацию. Вот этот, кстати, ливень нам обещают и в Риге во второй половине дня, поэтому будем к этому готовы. И еще большой привет слушателю Эдуарду. Здесь он обнимает всех нас, радиостанцию СВХ+, я так понимаю, и ведущих, и слушателей. Очень приятно. Впереди у нас новости, после них продолжим болтать. Скажи.
2: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии местами дожди, возможны ливни и грозы. Ветер слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха от 17 до 22 градусов. Венспилсе Лепое сегодня 17-20. В Даугавпилсе Резекне до 21. В Риге после полудня пройдут дожди, возможны ливни. Воздух прогреется до плюс 20 градусов.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Премьер резко высказался о деятельности партнера по коалиции. Президент провозгласил закон об иммиграции с ВНЖ за инвестиции. Власти Непала проводят захоронение погибших, предварительно взяв ДНК. В Риге час дня. Новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Эдгар Ренкевич провозгласил закон об иммиграции, который ранее был представлен на второе чтение и сохраняет возможность для иностранцев получать временный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Временный вид на жительство можно будет получить после внесения не менее 150 тысяч евро в специальный государственный фонд и уплаты в бюджет 10 тысяч евро. Премьер-министр Андрис Кулбергс крайне нетерпимо отозвался о плане национального объединения по ограничению иммиграции. Премьер назвал поданные министром внутренних дел Янисом Домбровой на рассмотрение коалиции предложения имитации борьбы с мигрантами, а деятельность национального объединения в этой сфере истерикой капризного детсадовца. Домброва так и не понял, что значит быть министром, поскольку внес на рассмотрение правительства документ, который не был согласован с учреждениями. В нем, в частности, министр внезапно решил подать в суд на двух членов Европейской комиссии и предложить поправки к директиве ЕС. Коалиция отказалась рассматривать этот документ. Национальное объединение потребует от премьера объясниться за свои эмоциональные высказывания по поводу плана борьбы с иммиграцией. Ограничение иммиграции является одним из приоритетов национального объединения. Мы добились того, чтобы это было закреплено в декларации в плане мероприятий правительства. Такие внезапные возражения заставляют задуматься о влиянии узких экономических групп или о нежелании отдельных политиков выполнять план действий, заявил председатель фракции Национального объединения «Всеми» Артур Сбутанс. Дроны, из-за которых прошлой ночью была объявлена угроза в воздушном пространстве Латвии, залетели также на территорию Эстонии, где в воздух были подняты истребители миссии НАТО. Воздушная тревога была объявлена около 2 часов ночи, вначале в Лузенском крае, затем в Валукстенском крае. После 4 утра тревога была отменена. С 1 сентября вступил в силу запрет на импорт ряда товаров, произведенных в России и Беларуси. Запрет распространяется не только на прямой импорт, но и на поставку товаров из третьих стран. При этом страны Евросоюза не попадают под ограничения. Например, ввозить в Латвию товары, произведенные в России или Беларуси из Литвы, не запрещается, поясняет портал Delphi. В список запрещенных товаров попали книги, газеты и другие полиграфические изделия, одежда, обувь, головные уборы, игрушки, игры и спортивные принадлежности. Власти Непала начали временное захоронение неопознанных жертв наводнения. Поиски выживших продолжаются, однако маловероятно, что среди них могут оказаться жители Латвии. На данный момент в Непале найдены более 900 жертв наводнения, начато их захоронение в траншеях. Останки многих погибших начинают разлагаться, поэтому возрастают опасения по поводу возможной угрозы для здоровья других людей. Захоронения производятся в соответствии с нормами международных правовых актов, берутся образцы ДНК, собираются другие данные об умерших, чтобы позже их можно было эксгумировать. В результате разрушительного наводнения пропали 33 жителя Латвии. Их родственники приходят в полицию для сдачи ДНК с целью возможного установления личности погибших. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Еще раз хочу обратить внимание всех автоводителей. Вы там, пожалуйста, особо не газуйте, потому что с началом нового учебного года госполиция усилила надзор за общественным порядком и, безусловно, безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений. Не нарушаем скорость, соблюдаем ограничения, используем ремни безопасности, детские автокресла, ну и в целом будем более внимательны и бдительны, потому что детишки вернулись, все-таки разгоряченные, отдохнувшие после каникул. Сейчас у них такое эмоциональное состояние, очень радостное, может быть, где-то непредсказуемое. И кто-то может выбежать, не дай бог, резко на проезжую часть, так что следим за ситуацией. Ну, а мне продолжают присылать ретро-автомобили, и вот у Кристины тоже целая тут фотогалерея. Теперь вы мне прислали, я сейчас посмотрела, что это на изображении. Показан классический британский автомобиль Jaguar XJS в кузове кабриолет Convertible. Вау! Класс Гран Туризма. Выпускали эту машину с 1975 по 96 год. А данный кузов с рестайлинговыми фонарями относится к периоду после 91 года. Также на машине установлены легкосплавные диски и мягкий складной верх бежевого цвета. А номерной знак на фото латвийский, его мы зачитывать не будем, но вот кто-то действительно фанатеет по ретро-автомобилям. Лев, который выяснилось вообще Артур, на самом деле, тут уже предложил покатать на Форде Скорпио, которому 41 год, не Артуру, он помоложе, как выяснилось, а машина такая. Прислал еще, что у него есть, у нас есть все, помните, у него есть и Форд Скорпио, у него есть и Форд Сьерра, у него тут еще есть какие-то машины очень любопытные такие, которые вызывают ностальгию. Но чувствуется, что вы этим увлечены. Это круто, когда вот есть дело, которое вас вдохновляет. Ну и Кристина тут пишет, жалуется, что купила 4 штуки крем-шнит, и что-то мне показывает, что это смесь, которая мягкая между булочками, должна быть сладкая, и там не должно быть кислинки. Что-то мне подсказывает, что я съела одну уже испорченную. Что мне делать с тремя остальными? Скормите врагам. Нет, ну вернуть – это просто максимальная неудача сегодняшнего дня. Кристина, ну, во-первых, не зацикливайтесь, пожалуйста, на этом. Я знаю по себе. Тоже недавно съела какой-то зефир в шоколаде. Мне показалось, что что-то с ним не то. В итоге забыла потом. Когда я об этом думала, у меня заболел живот. После того, как я перестала об этом думать. Но что самое страшное может случиться? Ну, может это произойти. Может быть, тогда выпейте активированного угля или что-нибудь еще, какую-нибудь таблетку. Крепкого вам здоровья. Вот. Ну и, о, Татьяна прислала что-то вообще какое-то, обалдеть, вообще ретро-автомобиль. Сейчас тоже постараюсь понять, что же это за такая за машина. Вот, по-быстрому. Как хорошо, что есть вообще интернет. На изображении показан классический американский автомобиль Cadillac Eldorado 9-го поколения белого цвета с массивной хромированной решеткой радиатора и бамперами. Но он выглядит вообще, там только Элвиса Пресли не хватает внутри. Обалдеть. Спасибо вам большое за настроение. Всех еще раз с первым днем осени.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Домат Приекс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся «Домат Приекс ЛВ».
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш. СВХ плюс.

0: СВХ Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня,
1: СВХ Плюс, твоя броня. День знаний, 1 сентября, 13:20. Вот от Виктора еще одно теплое сообщение пришло. Да, старший сын, кажется, недавно пошел в первый класс, ему уже 39. Младшему в ноябре 27 числа 17. Да ладно, внучкам 6 октября двойняшки 16 лет исполнится. А дед в хоккей гоняет и в спортзале пропадает. Кстати, Виктор, даже не сказать, что вы дед, выглядите потрясающе. Девочке второго сына, ему 38, и дочь еще красавица Вероника, а ей 27. А еще вчера, кажется, в садик шли с ней каждое утро. Вот так оно летит время. Хорошо, что мы вечно молодые. Это я с вами соглашусь. Я тоже вообще не понимаю, отказываюсь считать, сколько мне лет. Особенно, когда сегодня я получила фотографию Форда Скорпио, которому 41 год, и вдруг поняла, что я даже старше старой машины. Но самое главное, что за ней следят, и она очень красиво выглядит. Машина. Вот. И, кстати, среди наших слушателей столько не то, что даже любителей ретро-автомобилей, а людей, которые могут позволить себе содержать этот автомобиль, довести до красоты, ухаживать за ним. Еще когда эта машина на ходу, это я только могу себе представить, сколько нужно средств, а самое главное, сколько времени. И вот наш слушатель Денис прислал здесь, тоже похвастаюсь, и прислал даже видео. И машина, обалдеть, машина просто красотища. Здесь он прислал немного нам автомобильные классики. Перед нами ярко-красный Chevrolet Corvette C3. Настоящий американский спорткар, который легко узнать по длинному капоту, низкой посадке и эффектному силуэту. Красная, красивая машина. Вау. Очень мне понравилось. Очень мне понравилась ваша машина. Обалдеть. А также Денис пишет, а в конце 90-х был у меня Ford Scorpio 2.8 Chia. Супер. Так, что еще тут у вас есть? У нас есть все. А у Сергея, Сергей Пристак, сейчас буду гуглить, Сергей, у вас тоже такая машина, я видела только в фильме каком-то, так, сейчас отожествит, он поймет, что это такое. На изображении показан классический британский лимузин Daimler DS420, предположительно 78-го года выпуска, окрашенный в белый цвет. О, ну хоть и лимузин постарше, чем я. Спасибо. Машина, обалдеть, это настоящая? 1979-го, пишет Сергей. Ну, круто, но вы меня удивили своими автомобилями, конечно. Класс. Так, скоро у нас конкурс. Кстати, скоро у нас конкурс. Идиот. Это я никому не обращаюсь, это так называется спектакль, куда можно будет выиграть два пригласительных билета. Поэтому, кто хочет в театр культуриться, следите за эфиром.
2: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю закрутку.

собой. Приглашаю к участию 25-45-25-25. Напомню, на этой неделе у вас есть возможность выиграть два пригласительных билета в театр. Если вы любите, конечно, Достоевского, но хотите увидеть его героев совсем по-новому, у нас есть для вас отличная новость. 22 октября во Дворце культуры ВФ спектакль «Идиот. Три грани любви» по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. «Князь Мышкин», Настасья Филипповна, Аглая, Рогожин и другие известные персонажи. Любовь, страсть, ревность, интриги и попытка спасти человека, который сам себя спасти не может. Спектакль поставил Борис Богданов в международном актерском составе. Артисты из Латвии, Эстонии, Украины, Кипра, Испании и Польши. Постановка на русском языке, продолжительность 2 часа 20 минут. Будет и антракт для того, чтобы в буфет можно было бы сходить, обсудить первое действие. В общем, если вы хотите провести вечер с Достоевским, узнать, какие три грани может иметь любовь, то участвуйте в нашем конкурсе. Конкурс длится эту рабочую неделю с финалом в пятницу 4 сентября. Каждый день определяется финалист. И вот, повторюсь, в пятницу 4 сентября мы выявим победителя, кому достанутся два билета. Вот у нас здесь в списке уже есть Дмитрий, победитель вчерашнего дня. Сегодня мы продолжим слушать звуки. И вам просто, прослушав звук, надо будет написать мне на номер 25-45-25-25, как вам кажется, что это за такой звук? Откуда он исходит или кто его издает? Ваши варианты, пожалуйста, пишите. Итак, для того, чтобы все было хорошо слышно, я сейчас убираю фон, я выключаю микрофон и играю в эфире этот звук. Давайте еще раз проиграю звук, для того, чтобы вы хорошо расслышали. Вот, как вам кажется, что же это такое? Может быть, что-то происходит? Вот, пишите 25-45-25-25. Удачи!

0: сложное сегодня задание пока, но много очень получила вариантов, но такого верного я не вижу. Здесь и фольга шуршит, и звук движения трамвая, швейная машинка, звук лего в пакете, лязг железной цепи, катание детской игрушки на палке, граблями по камешкам, цепь, что-то открывают, закрывают, здесь уже поближе, это скрипит потертое седло, цепь по железу, точит нож, двигаются тележки, заводится машина, тележка для покупок, Шанель и Габбана на продленке, дальше здесь сыпятся металлические предметы, все это неверно, гремучая змея, граблями по траве тянут, вот тянут лебедку, тянут за цепь, ребят, мы в театре, немножко подскажу вам, мы в театре. Если мы в театре, что может быть? Еще раз давайте послушаем. Хочу верный ответ. О, вижу уже верные ответы. Поэтому дам вам еще время. 25-45-25-25. Пишите.
1: Музыка для всех. Только хиты.
2: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
1: Только твоя музыка.
3: Ты скажешь мне привет, я тебе не отвечу, что я каждый день ищу случайных встреч.
1: Музыка,

0: Очень много уже правильных ответов, Это звук, когда вручную поднимают занавес. У нас звуки связаны с театром. А, так, но тем не менее, здесь был вариант, что едят шоколадку в театре. Вот этот звук действительно очень такой неприятный, когда ты наслаждаешься спектаклем, и кто-то начинает открывать конфетку или шоколадку. Также были варианты, ну да, подъем кулис, открывают занавес, я это все засчитаю как правильные варианты. Но был, например, катятся декорации на роликах. Тоже интересно. Здесь написано еще режиссер напился и упал. Не, ну, фантазия у вас, конечно, бурная. Так, в общем, правильных ответов. Занавес, занавес, открывается занавес. Звук занавеса. Здесь кто-то зацепился за занавес. Заводят часы с кукушкой. В общем, мне необходимо время для того, чтобы сосчитать все верные ответы. Огромное вам спасибо за ваше участие. И скоро я объявлю финалиста сегодняшнего дня.
1: Хиты по осени считают.
2: Музыкальный урожай.
1: Музыкальный урожай.
3: Осень.
1: Осень на плюсе.
2: Музыкальный урожай.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņi skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
7: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas Veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: СВХ плюс.

в первый класс. Может быть, сегодня кто-то отправился, поэтому родителям первоклашек отдельные поздравления, успехов, удачи, меньше нервничать, все обязательно будет хорошо. Первый день осени, ну и вообще осень — это и новый сезон, в том числе и в театре. Я с большим удовольствием еще раз хочу обратить внимание, что 22 октября во Дворце культуры ВЭФ спектакль «Идиот. Три грани любви» по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. Также хочу отметить, что 4 сентября, когда, собственно, и будет финальный розыгрыш, мы узнаем победителя, кто отправится на этот спектакль. Ко мне придут гости. Это режиссер Борис Богданов, а также продюсер Игорь Левин. Вот все вопросы задам интересующие. Поговорим в том числе и об этой постановке, ну и вообще о жизни культурной, так скажем, вы тоже сможете присоединиться. Ну, а пока давайте подведем итоги конкурса. Сегодня я загадала звук. Звук, который означал, что поднимаются кулисы. Некоторые из наших слушателей написали, что лебедка, такой механизм называется, может, в театре по-другому. Но я засчитала тут и кулисы, и занавес, в общем, опускается или поднимается как-то. Ну, вот все, которые пришли, не супер прямо точно верные, все равно включила в список тех, которые являются правильными ответами. И всего их получилось 38. Спасибо большое, кто ответил верно. Сейчас прибегнем к рандомайзеру-генератору случайных чисел онлайн. У меня получилось 35. 35 я лучше тогда вот снизу посчитаю, чтобы было все удобнее мне вот это отсчитывать. Да, сейчас немножко так вот у нас пауза в эфире. Я считаю, так, сейчас должна немножко замолчать для этого, потому что, когда я говорю, мне сложно думать, как многим женщинам сейчас скажут мужчины. Так, да. Вот. Давайте небольшой, чуть-чуть, вот пусть музыка позвучит, потому что я иначе сосчитать не могу. Мне сложно, я школу давно закончила, извините.

Все, теперь я точно сосчитала. Итак, давайте определим человека, чье имя я впишу в список финалистов, и среди которых в эту пятницу 4 сентября будет разыгран не один билет, а два пригласительных на спектакль «Идиот. Три грани любви» 22 октября во Дворце культуры ВФ. Итак, такую возможность у нас получает Игорь! Игорь, наш постоянный радиослушатель. Игорь, ваш номер телефона заканчивается на 588. Игорь, я вас поздравляю, вы в финале. Слушайте внимательно радио примерно в это время 4 сентября.

0: parke. Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi – Sebanka, Sixt un Ignitison.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро. Аккумуляторная пила по дереву 35 евро. И набор торцевых ключей 12 евро. Lidl stojiet tavo!
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зили. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
4: Я бросаю все дела, чтобы думать о тебе. Этот мир сошел с ума, но у нас иммунитет.
5: СВК плюс.

0: столько красоты вы мне тут наприсылали, и улыбающиеся детки с цветами. Поздравляю с Днем Знаний. Как-то сегодня речь зашла об автомобилях, которые были популярны в 90-е, потом мы уже перешли к ретро-машинам, и вы тоже их присылали. Меня это удивило и порадовало, что среди наших радиослушателей есть коллекционеры даже ретро-машины. Вот Сергей прислал нам фотографию белого Даймлера 1979 года. И здесь вот как такой видеопруф. Вот сам Сергей за рулем. Пассажиры такие красивые. Какой-то тут пикник белый. Ой, ну просто хороша жизнь. Чувствуется, вы прекрасно провели лето. Спасибо вам за видеоотчет. Очень интересно было посмотреть и за вас, конечно же, порадоваться. Ставлю вам сердечко. Также отреагировала сердечком на поздравление с первым днем осени. Пусть не будет грусти, пусть ваша золотая осень будет радостной и теплой. Это нам пишет тоже постоянный слушатель Сергей. Еще вот тоже Сережа. Популярное имя среди наших слушателей. Привет. И, кстати, мы сегодня тоже вспоминали и машины, и как в школу ходили, и как на разные концерты. И вот Сергей пишет: «Доброго осеннего дня. В спортивном манеже были на концерте «Парк Горького». Билеты выиграли тогда в конкурсе на радио СВХ+.» То есть есть люди, которые слушают радиостанцию СВХ+, долгие-долгие годы. И для нас это бесценно. Ну а сейчас давайте послушаем песню, которая нас немножко перенесет в детство. Как дети. Иногда вроде время идет вперед, да, а мы иногда ведем себя как дети, чувствуем себя как дети. Этот внутренний ребенок напоминает о себе даже, когда нам уже много лет.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии местами дожди, возможны ливни и грозы. Ветер слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха от 17 до 22 градусов. Венспилс, Лиепая 17-20. Даугавпилс, Резекне до 21. В Риге после полудня возможен дождь, сильный с грозой. Воздух прогреется до плюс 20 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Национальное объединение потребует объяснения от премьера. Президент провозгласил закон об иммиграции с ВНЖ за инвестиции. Владимир Путин планировал встречу с директором ЦРУ, но затем передумал. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Эдгар Янкевич провозгласил закон об иммиграции, который ранее был представлен на второе чтение и сохраняет возможность для иностранцев получать временный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Временный вид на жительство можно будет получить после внесения не менее 150 тысяч евро в специальный государственный фонд и уплаты в бюджет 10 тысяч евро. Премьер-министр Андрис Кулбергс крайне нетерпимо отозвался о плане национального объединения по ограничению иммиграции. Премьер назвал поданные министром внутренних дел Янисом Домбровой на рассмотрение коалиции предложения имитации борьбы с мигрантами, а деятельность национального объединения в этой сфере истерикой капризного детсадовца. Домброва так и не понял, что значит быть министром, поскольку внес на рассмотрение правительства документ, который не был согласован с учреждениями. В нем, в частности, министр внезапно решил подать в суд на двух членов Европейской комиссии и предложить поправки к директиве ЕС. Коалиция отказалась рассматривать этот документ. Национальное объединение потребует от премьера объясниться за свои эмоциональные заявления по поводу плана борьбы с иммиграцией. Ограничение иммиграции является одним из приоритетов национального объединения. Мы добились того, чтобы это было закреплено в декларации и в плане мероприятий правительства. Такие внезапные возражения заставляют задуматься о влиянии узких экономических групп или о нежелании отдельных политиков выполнять план действий, заявил председатель фракции Национального объединения в Сейме Артурс Бутанс. Кабинет министров сегодня вновь отложил рассмотрение вопроса о реформе порядка оценки знаний в школах и отказу от минимального порога при сдаче централизованных экзаменов. В письме директора школ накануне призвали министра образования и науки Илзе Индриксоне и иных государственных должностных лиц не торопиться с этой реформой. Министр образования и лидер национального объединения Илзе Индриксоне раскритиковала нерешительность партнеров по коалиции по этому вопросу. С 1 сентября вступил в силу запрет на импорт ряда товаров, произведенных в России и Беларуси. Запрет распространяется не только на прямой импорт, но и на поставку товаров из третьих стран. При этом страны Евросоюза не попадают под ограничения. Например, ввозить в Латвию товары, произведенные в России или Беларуси из Литвы, не запрещается, сообщает портал Delphi. В список запрещенных товаров попали книги, газеты и другие полиграфические изделия, одежда, обувь, головные уборы, игрушки, игры и спортивные принадлежности. Президент России Владимир Путин изначально собирался встретиться с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом во время его визита в Москву на прошлой неделе, но передумал, узнав цель поездки, рассказало издание агентства. Рэдклифф приехал в Москву с призывом к российскому руководству как можно скорее договориться о завершении войны. Он считает, что военное и экономическое положение России ухудшается, и Кремлю выгоднее заключить соглашение сейчас, чем ждать дальнейшего ослабления. Директор ЦРУ встретился с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и с руководителем ФСБ Александром Бортниковым. Содержание разговора одной из встреч передали Путину, после чего Кремль отказался от личной встречи президента с Рэдклиффом. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: А у нас тут дождик уже начался около здания на Локос 65. Пасмурно. Сегодня синоптики пугали вообще такими затяжными ливнями и гроза, возможно. Будьте внимательны. Наш радиослушатель уже присылал сообщение из Лепы, где там затопило даже некоторые улицы. Надо быть внимательными и аккуратными. 1 сентября на календаре. Сегодня день знаний, начало осени. Еще раз поздравляю вас с этим событием. И отдельно также красной датой в календаре является день рождения одного из самых любимых латвийских исполнителей. Мы от души хотим поздравить с днем рождения Ренарса Каупурса. Да, именно 1 сентября он родился. Певец и человек, вот, без которого невозможно представить ни музыку, ни сцену. И он вообще, я не представляю, как бы было бы, если бы он не выходил на сцену и не радовал бы нас своим голосом и своим талантом. Безусловно, Ренарс Каупурс — один из самых узнаваемых голосов Латвии, и песни давно стали частью нашей музыкальной истории, известны далеко за пределами нашей страны, поэтому мы Ренарсу хотим пожелать вдохновения, новых идеи, больших сцен, безусловно, крепкого здоровья. И, конечно, чтобы и зрители, и слушатели еще долгие-долгие годы встречали выступления группы Brainstorm, Prata Vetra громкими аплодисментами. Ренарс, с днем рождения, счастья, любви и музыки, которая всегда будет звучать в твоей жизни и, конечно, в наших жизнях также.

0: 1, 2, 3, go! На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 14:19. Сегодня 1 сентября. Ну, для кого-то это действительно начало новой жизни. Новый класс, новая работа, новые планы. А вот для двух очень известных людей вчерашний день, 31 августа, стал точкой, после которой привычная жизнь уже не будет прежней. 31 августа Тим Кук завершил работу на посту генерального директора Apple. Он руководил компанией с 2011 года после Стива Джобса и теперь передал эстафету Джону Тернусу, который вот с сегодняшнего дня, с 1 сентября, официально возглавил Apple. Сам Кук написал, что это был его последний день в качестве главы компании, но сразу добавил, что уже завтра, ну, получается, сегодня, он переходит на новую должность. Кук теперь исполнительный председатель Совета директоров Apple. А для 51-летнего Джона Тернуса это наоборот. Первый день в совершенно новой роли. Практически всю профессиональную карьеру он провел в Apple, занимаясь разработкой устройств. Причем когда-то Тернус успел поработать еще под руководством самого Стива Джобса, а его наставником позже стал Тим Кук. В общем, получается настоящая передача такой эстафеты от одного поколения Apple другому. Еще одна очень символичная новая глава началась вчера у Лионеля Месси. 31 августа легендарный аргентинец официально объявил об уходе из национальной сборной. Более 20 лет он носил футболку Аргентины, провел за команду 207 матчей, забил 125 голов. Его последним матчем стал финал чемпионата мира этого года. Аргентина уступила Испании. Месси решил, что пришло время остановиться и признался, что решение, конечно, причиняет боль, но он отдал сборной все, что мог. Теперь Месси будет смотреть матчи уже как обычный болельщик. Он сказал, что будет болеть за сборную. Особенно трогательно прозвучали его последние слова: «Спасибо тебе, Боже, за то, что сделал меня аргентинцем. Вперед, Аргентина!» Ну, в общем, 1 сентября для этих людей действительно начало новой жизни. Но Тим Кук остается в Apple, но уже без кресла CEO. А Джон Тернус впервые становится руководителем одной из крупнейших компаний мира. Ну, а Месси снимает футболку сборной, которую носил большую часть своей взрослой жизни. И тут, ну, грустят болельщики, грустят. Но из футбола пока он не уходит. Я правильно, по-моему, понял? Да. Вот. Так что так. В общем, 1 сентября действительно для кого-то начало, может быть, и для вас, с чем, безусловно, я вас хочу поздравить.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

часов и 28 минут. Недавно обратила ваше внимание на то, что для двух известных людей вчерашний день стал точкой, после чего у них началась новая жизнь. 31 августа Тим Кук завершил работу на посту генерального директора Apple. Теперь он передал эстафету Джону Тернусу. Поздравляем, уже с 1 сентября он официально возглавил Apple. Ну и 31 августа легендарный аргентинский футболист Лионель Месси заявил об уходе из национальной сборной. И вот комментарий от слушателя Кирилла. Вот вроде мы знали, что этот момент когда-нибудь наступит, но все равно грустно. Месси столько лет был частью сборной, что кажется, Аргентина без него уже будет совсем другой. Спасибо, Лео, за эту невероятную историю. И Ольга тоже написала, вот женщина болеет, это нормально, Месси очень грустно. И здесь вот смайлики такие, плачущие. Как будто заканчивается целая эпоха футбола. Столько лет он был символом Аргентины. И теперь уже сложно представить сборную без него. Спасибо за все, дорогой Лео. И здесь вот такая гифка. Месси. Да. Очень милый. И про Тима Кука тоже вот пришло сообщение. Если я правильно понимаю, зовут Леонид, нашего слушателя. Пишет Леонид. Вот это поворот, не ожидал. Столько лет Тим Кук был лицом Apple, что даже непривычно представить компанию уже без него на посту главы. Интересно, каким будет Apple при новом руководителе. Похоже, начинается новая эпоха. Но посмотрим. Совсем скоро же должны представить уже этот первый складной iPhone, который так все долго ждут, какого-то там 8, 9, 10. Ну, когда-то вот в начале сентября все это предлагают, новую продукцию. И уже это будет представлять не Тим Кук, как мы привыкли, а уже Джон Тернус. Ну, посмотрим, увидим, услышим. Может быть, даже и купим.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

пишет: Кук столько лет был у руля Apple, что я вообще не представляю эту компанию без него. Интересно, что теперь изменится? Новые продукты, новые идеи или все останется по-прежнему? Ну, конечно, новые продукты, новые идеи идет вперед. Тем более, что Тим Кук, он же остается в компании Apple, просто будет теперь занимать другую должность. Ну, новая работа у него действительно. Что ж, можно с этим поздравить. Ну, а Джон Тернус впервые становится руководителем одной из крупнейших компаний мира. Также вот Дмитрий пишет: точно так же говорили про Стива Джобса, ну как же без него, и про Генри Форда, Билла Гейтса и многих других. Да, еще одно сообщение у Дмитрия: с грустным под дождь приветом ко всем, кто помнит и чтит тех, кто заслужил. Увы, встречал и таких персонажей, кто видит вокруг только отражение себя любимого. Ну да, Дмитрий, мир разнообразный, мы разные. Есть и люди, которые не замечают никого, кроме себя. Тут уж, ну, так происходит. Такова жизнь. Если бы все было идеально, наверное, не было бы так интересно. Но спасибо, что вы вместе с нами. Очень приятно. Сегодня также мы говорили о том, что Лионель Месси официально объявил об уходе из национальной сборной Аргентины. И сегодня как-то вот так вот забыла я вас ознакомить с гастрономическими праздниками. А вот как раз-таки в Аргентину и хотелось бы перенестись, потому что в Аргентине сегодня отмечают День повара, Día del Cocinero. Вот, у них там всем говорят спасибо, спасибо людям, благодаря которым из обычных продуктов получается что-то, ради чего мы готовы забыть о диете. А ведь если говорить об аргентинском

0: эмпанадос, такие небольшие пирожки с начинкой. Внутри может быть мясо, может быть сыр, овощи или другие ингредиенты. На десерт подают альфахорос. Вот этого я еще и не пробовала. Это, оказывается, что такое альфахорос? Альфахорос – это нежное печенье с прослойкой из густой молочной карамели «Дульси де лече». Его в Аргентине любят настолько, что это практически национальный гастрономический символ. Наверное, те, кто бывал в Аргентине, это попробовали. И, конечно, ни в коем случае не забываем о мате, традиционном напитке из листьев падуба. Его пьют горячим, обычно из специальной чаши. Называется она «Калабас» через металлическую трубочку. Но там тоже целый ритуал. Я вот эти чаши видела в одном комиссионном магазине. Они так интересно очень выглядят. Но, признаться, никогда в жизни не пробовала. Хотя хотелось бы. Ой, а музыка аргентинская. Сейчас бы что-нибудь такого послушать. Но, тем не менее, хочу поздравить всех тех, кто любит не только привычную нашу кухню, но иногда позволяет себе некие гастрономические эксперименты. Поздравляю вас. Еще, кстати, сегодня, если говорить о праздниках съедобных, день кексов с вишней, National Cherry Popover Day, Popover, Popover, в общем, в США. И еще вот вам, пожалуйста, в Америке день гироса. А уж это можно у нас отметить. Тут гуляй душа, как говорится. День гироса и кебаба в Риге.
1: СВХ+.

0: 12 часов и 47 минут. Мое эфирное время подходит к своему завершению. Но вот на прощание новость для поклонников Джонни Деппа. Есть такие, конечно. Оказывается, у нашего любимчика есть еще одна сторона. Он не только снимается в кино, играет там музыку, музицирует, но и рисует, пишет картины. В Дюссельдорфе открылась большая выставка под названием «The Art of Johnny Depp». Во дворце Бенрад показывают сразу 60 его работ, оригиналы, монопринты и ограниченные тиражи. Причем Депп рисует с детства, но долгие годы показывал картины только друзьям и близким. Стесняшка, в общем, такой был. Впервые представить свое творчество публике он все же решился. Случилось это в 2022-м, и первая же коллекция была распродана буквально за несколько часов. На выставке, кстати, есть портреты людей, которые вдохновляли актера, а также довольно необычные работы. Например, загадочный персонаж с головой кролика Баннимен. По словам организаторов, этот образ не Хью Хефнера, но появился после повторяющегося сна, который независимо друг от друга видели сам Депп и его сын Джек. А сам актер выставку уже успел посмотреть, правда, без камеры поклонников, пришел не в день открытия, а приехал во дворец еще до концерта с Hollywood Vampires, спокойно осмотрел экспозицию, он там давал концерт. Так что, если будете в Дюссельдорфе, то можно увидеть эту экспозицию, выставку до 27 сентября и открыть Джонни Деппа по-новому, не только как капитана Джека Воробья. На этом спасибо за внимание. Еще раз хочу поздравить всех с 1 сентября. Еще раз хочу поздравить нашу замечательную радиостанцию СВХ ЛВ со вторым днем рождения. И еще раз хочу поздравить Ренерса Каупорса с праздником. И здесь, кстати, Вадим написал, что приветствую в день рождения Каупорса, господина. Хочу похвастаться историей жизни. Году этак в 2008 плюс-минус бежал по Домской площади, сокращая путь, прошел через ступеньки Латвийского радио и буквально наталкиваюсь на Реннерса. Увидев мое восхищенное лицо, он поднес палец к губам, мол, не шуми, а потом протянул руку. Я был в восторге, пишет Вадим, побежал дальше, даже спасибо не сказал. Но зато вы рассказали сейчас эту историю в нашем радиоэфире. Кто еще появился на свет в один день с Реннерсом Каупорсом, мы уже узнаем в рамках будущего часа, когда в эфир выйдет программа «Хорошие новости», и Дим Харов будет вас поздравлять. Номер, напомню, для посланий поздравительных 25-45-25-25.
1: СВХ плюс.

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Этой ночью на большей территории дожди, на востоке ливни, температура воздуха от плюс 13 до плюс 17. Завтра днем облачно, временами дожди по центральным и восточным районам, температура воздуха от 17 до 21. Венспилс и Лепой без осадков до 18. В Резекне, Даугавпилсе временами дождь до 20. В Риге дождь ближе к вечеру и до плюс 20.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе. Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: Родственники 30 пропавших без вести в Непале сдали образцы ДНК. В коалиции разногласия по поводу инициатив национального объединения. Латвия вернет Еврокомиссии деньги за мост. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Образцы ДНК в государственной полиции сдали в общей сложности уже 30 родственников людей, пропавших в Непале, сообщили в Министерстве иностранных дел. Новых сведений о лицах, имеющих государственную принадлежность к Латвии из Непала, ни вчера, ни сегодня не поступало. «Мы по-прежнему ждем и надеемся», заявила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне. Сегодня в Непал отправился представитель консульского департамента. Он отправляется с очень тяжелой миссией, и мы желаем ему огромной выдержки, сообщила Медне. С 1 сентября вступил в силу запрет на импорт ряда товаров, произведенных в России и Беларуси. Запрет распространяется не только на прямой импорт, но и на поставку товаров из третьих стран. При этом страны Евросоюза не попадают под ограничения. Например, ввозить в Латвию товары, произведенные в России или Беларуси из Литвы, не запрещается, сообщает портал Delphi. В список запрещенных товаров попали книги, газеты, одежда, обувь, головные уборы, игрушки, игры и спортивные принадлежности. Премьер-министр Андрис Кулбергс назвал ребячеством, поданным министром внутренних дел Янисом Домбровой на рассмотрение коалиции пакет предложений по предотвращению иммиграции, назвав происходящее истерикой капризного детсадовца. Министр внутренних дел Янис Домброва так и не понял, что значит быть министром, поскольку внес на рассмотрение правительства документ, который не был согласован с учреждениями. В нем, в частности, министр внезапно решил подать в суд на двух членов Европейской комиссии и предложить поправки к директиве ЕС. Коалиция отказалась рассматривать этот документ. Министр опроверг заявление премьера и упрекнул того в отсутствии опыта и непрофессионализме. Национальное объединение потребует от премьер-министра объясниться за свои эмоциональные заявления по поводу плана борьбы с иммиграцией. Кабинет министров в очередной раз отложил рассмотрение вопроса о реформе порядка оценки знаний в школах и отказе от минимального порога при сдаче экзаменов. В письме директора школ призвали министра образования и науки Илза Индриксона и иных государственных должностных лиц не торопиться с реформой. Министр образования и лидер национального объединения Индриксона раскритиковала партнеров по коалиции за нерешительность в этом вопросе. Правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства сообщений о возврате Европейской комиссии аванса в размере более 25 миллионов евро на строительство опор совмещенного железнодорожного и автомобильного моста через Даугаву в рамках проекта «Rail Baltica». Мост в нынешнем варианте оказался слишком затратным. В настоящее время мы ищем оптимальное техническое решение, которое можно реализовать в рамках доступных финансовых ресурсов, пояснил государственный секретарь Министерства сообщений Андулис Житковс. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Сейчас 15 часов и 8 минут, точное латвийское. Сейчас вы слушаете радио СВХ+. И сейчас я хочу поздравить всех с Днем Знаний, с 1 сентября. Особенно всех тех, кто первый раз пошел сегодня в садик, в школу, в высшее учебное заведение или какое-нибудь другое учебное заведение. Поздравляю. Здравствуйте, подруги и други мои. Это программа «Хорошие новости». Начинается в эфире радиостанции СВХ+. И до 16.00 буду принимать ваши поздравления, ваши музыкальные заявки, ваши приветствия, любые ваши хорошие новости. Если вы хотите поделиться своим хорошим настроением, я только за. Мало того, я порадуюсь именно за вас в том числе. Именно ваша радость станет от этого только больше. Попробуйте. 25-45-25-25. Обращайся в первую очередь к тем, кто никогда не участвовал в программе «Хорошая новость». У нас есть постоянные участники и участницы. И они знают в этом толк. А если вы никогда не пробовали, вот вам, пожалуйста, тот самый момент, когда почему бы не начать? Правда ведь? Хорошие новости приходят и просто так. Но иногда хорошую новость можно сделать самому или самой. Или увеличить, допустим, какую-то свою хорошую новость. Правда ведь? Итак, давайте поздравлять с праздниками по православным традициям. Как ни странно, мужчина с именем Август сегодня, 1 сентября, отмечает свои именины. Андрей и Тимофей по латышским традициям Аструмс, Илмарс и Илута. Именинники и именинницы дня текущего. Надо поздравить тех, у кого сегодня день рождения, ведь правда? Поздравляем. Добра, удачи, счастья, мира, исполнения желаний, любви. Хороших новостей побольше желаю. Кстати, про дни рождения. Наш собрат, скажем так, радио СВХ ЛВ, который вещает в Риге на частоте 100FM, сегодня отмечает свой второй день рождения. Поздравляю всех коллег и желаю рекламы побольше, рейтингов повыше, музыки хорошей, креативных всяких успехов, ну и вообще всего самого доброго. Радио СВХ ЛВ поздравляем с днем рождения. Ну, именно одного из самых известных людей нашей страны надо поздравить также сегодня с днем рождения. Ренар Скауперс, один из участников группы «Прата Ветра», сегодня отмечает свой день рождения. Ренар Скауперса с огромным удовольствием поздравляю с днем рождения и всего самого-самого доброго и хорошего. Желаю этому удивительному, прекрасному человеку. Большая радость и большая честь являться соотечественником и современником талантливого и классного парня. Ренар, дорогой, с днем рождения.
0: СВХ+.

0: dienās veikalo stop! Tikai trīs dienas!
1: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti! Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Желаешь, чтобы твой ребёнок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
4: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnredzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.

замечательное дело. Не знаю, как вы чувствуете. Я чувствую, что с каждым годом, вот именно осенью, именно в первые дни осени, вот эта песня Юрия Шевчука звучит-то все лучше, лучше, лучше, лучше. Согласны со мной? Согласны ведь, правда? Вот еще вчера бы она звучала, ну, здорово, конечно, отлично, но не так, как сегодня. А? Согласны? Абсолютно гениальная песня. А как вы думаете, сколько лет этой песне? Я вот специально зашел в Google сейчас и задал вопрос, в каком году написано, что такое осень, песня группы ДДТ. Ну, даже, может, ничего не отсылать. Вот просто сами себе скажите. В каком году написана песня? Я удивился. Этой песне в этом сентябре, Юрий Шевчук написал ее в конце сентября, 1991 года, исполняется 35 лет. 35 лет, мама дорогая. Фантастика. С каждым годом она все лучше и лучше. Согласны со мной? Кто согласен, смайлик пришлите. А пока давайте вот это поздравление прочитаю. К нему пароль «Ласточка». Привет, наше солнечное радио, пишет Лия. Спасибо большое за солнечное, дорогая Лия. Как и почти 25 лет назад, только теперь уже в роли жены и уже не по факсу, я снова хочу с вашей помощью передать привет любимому мужчине на нашем любимом солнечном радио. Привет Гунару. И повод сегодня особенный, именно 1 сентября. 24 года назад мы с Гунаром скрепили наш союз. Дорогой мой Гунар, я безумно тебя люблю. И спустя столько лет мои чувства к тебе не стали тише. С каждым годом я люблю тебя все сильнее. Спасибо тебе за наши счастливые 24 года, за нашу семью, за все, что мы пережили вместе, и за то, что ты по-прежнему тот человек, рядом с которым я хочу быть и с которым чувствую себя как за каменной стеной. Мы уже столько лет идем по жизни рядом, но мне все так же хочется держать тебя за руку, смеяться вместе, строить планы, пробегать марафоны, путешествовать, иногда спорить, потом мириться и просто проживать с тобой нашу лучшую жизнь. С годовщиной нас, любимый, я хочу, чтобы впереди у нас было еще очень-очень много наших счастливых 1 сентября. И пусть сегодня наше любимое солнечное радио сыграет для нас эту же песню Анжелики Варум и Леонида Агутина «Я буду всегда с тобой». Искренне ваш Илья. Всех с днем знаний, терпения родителям и успехов учащимся. Эх, как здорово так вот работать на радио, да, и вот 25 лет спустя, практически 25 лет спустя поучаствовать еще раз в жизни наших радиослушателей. Спасибо большое, дорогая Лия, за доверие. Лия, Гунар, поздравляем вас с вашим праздником, с вашим днем поздравляем вас. Согласия, мира, добра, любви, счастья вашей семье. Обнимаю, эта песня для вас.

0: Пускай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: 5:30, помимо сегодняшнего дня знаний, помимо первого дня осени, сегодня, между прочим, Всемирный день написания писем, насколько я понимаю, от руки. Вот те письма, которые от руки пишутся. Я так понимаю, не электронных писем. День японских дельфинов, Всемирный день дактилоскопии. Это отпечатки пальцев появились 135 лет назад. И Международный день приматов. Давайте-ка мы проверим наши с вами знания. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, человек это примат? Да или нет? Отправьте «да» или «нет» на 25-45-25-25. А после следующей песенки подведем итоги. Человек это примат? Да или нет? Только не подглядывайте, пожалуйста, никуда. Хорошо? Жду. А пока вы отвечаете на вопрос про человека и примата, я посмотрю вот на это сообщение о том, что в Болдырае уже началась опять буря какая-то, пишет нам Марина. Неужели опять деревья пострадают? Хотя, кажется, уже все, что могло, и пострадало. Вот. Будем надеяться, что ничего не пострадало. Также Марина всем желает отличного дня и пожелала послушать песню группы «Машина времени». А пока вы присылаете «да» или «нет» ответ на вопрос «человек это примат» 25-45-25-25. Не поленитесь, ну, чтобы больше ваших ответов было для интереса. После следующей песенки подведем итоги.
3: В полупустом вагоне газеты вдруг случайная строка. Сдается крепость в нежилом районе и номер телефона для звонка.

одинокие огни. В газетном спаме в нежилом районе сдается крепость.

как будто все могло бы быть иначе. Похожее на все и между тем в полупустом вагоне

выходить и мыслями проститься. С тем, что пройдет, забудется к утру. В полупустом вагоне на пустой странице сдается крепость, все равно кому-то.

0: Программа «Хорошие новости».
1: Хорошие новости.
2: 12:35. Я рассказал вам о том, что сегодня праздник, сегодня Всемирный международный день приматов вот отмечается, и спросил вас, как вы думаете, человек это примат или нет? Давайте начнем с таких обтекаемых ответов. Александр написал: если воспитанный, то нет, а если не воспитанный, то да. Окей, зачет, зачет, Саш. Был вариант еще: не всегда. Да, тоже хороший вариант. Александр также. Ну и практически половина на половину разделились ваши голоса. Кто-то считает, что человек примат, а кто-то считает, что человек не примат. Вот что по этому поводу говорит искусственный интеллект. Согласно научной классификации, вид человека разумный, Homo sapiens, это мы с вами, относится к отряду приматов, семейству гоминид и классу млекопитающих. Так что, как ни крути, с точки зрения биологии, мы с вами приматы. Вот такие вот дела. Так что у нас с вами сегодня праздник. Ну, я так понимаю, еще там у орангутангов праздник, там у шимпанзе сегодня праздник, да? Они ведь тоже к приматам относятся, если я ничего не путаю. Но вот эта версия мне очень понравилась, где если воспитанный, то нет, а если не воспитанный, то да. Саш, какую песню вам подарить? 25-45-25-25 пришлите, пожалуйста. Сыграю с удовольствием. Спасибо большое всем, кто откликнулся. Следующая хорошая новость. Добрый день, Дим. Сегодня наш сынуля пошел в первый класс. Прошу, зачитайте поздравления, поставить песню. Учат в школе. Наш дорогой первоклассник, сегодня удивительный день, и мы невероятно гордимся тобой. Ты стал таким взрослым и делаешь свой первый шаг в школьную жизнь. Пусть этот путь будет для тебя интересным путешествием, полным открытий и чудес. Мы хотим, чтобы ты знал, оценка в дневнике – это не самое главное. Главное – это твоя любознательность, твои новые друзья и радость от того, что каждый день ты узнаешь что-то новое. Мы всегда рядом, во всем тебе поможем и очень тебя любим. А в добрый час наш ученик, целуем, обнимаем, папа и мама. Прелесть этого поздравления, что оно подходит практически всем мальчишкам-первоклассникам сегодняшним. Поскольку имен не указано вообще. Дорогой Дмитрий, если вы хотите указать имя вашего первоклассника, напишите, пока эта песенка звучит, и мы его лично еще раз поздравим.

Не хотелось бы, конечно, какие-то нравоучения вот после этой песенки произносить в эфире. Вот. Но пожелаем, чтобы эта песня была не про вас. Особенно всем тем, кто сегодня вновь или впервые начал свой процесс образования. Окей, смотрите, какую добрую, замечательную историю вам расскажу. В 2011 году 71-летний бразилец Жоао Перейра, вышедший на пенсию, каменщик и рыбак из островной деревни неподалеку от Рио-де-Жанейро, это в Бразилии, да, нашел на камнях крошечного пингвиненка. Птичка умирала от голода, а перья были покрыты слоем липкой маслянистой грязи. Неделя ушла у Жуао только на то, чтобы счистить этот черный налет. Он выходил пингвиненка и назвал его Дин-Димом. Когда пингвин окреп, сменил перья, мужчина отнес его к морю и отпустил. Но через несколько месяцев, представьте себе, пингвин вернулся, узнал своего спасателя и пошел за ним в дом. С тех пор каждый год пингвин уплывал к местам размножения у берегов Аргентины и Чили, а это ни много ни мало 8 тысяч километров, на секундочку, но неизменно возвращался к своему спасителю, проводя с ним 8 месяцев в году, представьте себе. Биологи говорят, что никогда не видели ничего подобного. Пингвин считал Жоао членом своей семьи, и когда Дин-Дим, напомню, так его звали, видел друга, он вилял своим хвостом, как собака, и радостно повизгивал. Прикасаться к себе пингвин позволял только ему, а всех остальных он пытался клевать, когда те его пытались погладить. Вот такая вот история. Эта история вышла далеко за пределы Бразилии. Сначала вышла книга с картинками, а в 2024 году даже фильм под названием «Мой друг пингвин». Такая славная, замечательная история. Алене, наша радиослушница, за нее спасибо огромное. Сергей, наш радиослушатель, поздравляет всех с наступлением осени и попросил какую-нибудь песню от меня поставить. Да? Знаете, я поставлю тогда Сереже одну из самых любимых своих осенних песен. Это Владимир Кузьмин и песенка, которая называется «Голос». Давайте послушаем.

0: Tatjanas.
1: Viņi ir taravisu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Радио СВХ Плюс представляет.
4: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
3: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
4: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
5: Я хожу в 10-й класс Б, и подружек у меня нет. Не оформлена моя грудь.

0: Я хожу в 10 класс. Б.
1: Школьная тематика. Присутствуете? Правильно, целиком, полностью. Александр наш, радиослушатель, написал в честь детей любую школьную песню. Поставьте «Осенний, пока не хочется» песни, Александр. Ваше право, ваше право. Тем более, что действительно у нас еще пока лето. Метеорологическое продолжает. Еще раз, Саша, вам спасибо. Эту же песенку со школьной тематикой давайте вот адресуем следующим ученицам. Ирина написала: «Здравствуйте, любимое радио. Спасибо, Ирочка, за любимое. Поздравьте, пожалуйста, трех чудесных девочек. Первоклашку Юлию и шестиклашек Полину и Агату с началом нового учебного года. Успехов и везения им по жизни. А все претензии пусть останутся в прошлом». Вот. Родителям терпение. Девчонки, пусть все у вас будет хорошо. Пусть вам будет интересно в школе, а будет интересно, будет здорово. А Виктор нам только что написал: «Добрый день, на Краст авария случилась в сторону Южного моста, где последний светофор, крайне левая полоса, фура и легковая. Пробка от МОЛС, и лучше занимать правую полосу». Ну, насколько я понимаю, средняя там тоже еще есть, да, ведь? Там же трехполосная движение. Спасибо, Виктор, дорогой. Сыграю для вас вот эту песню от Макса Леонидова. Она прошла, как

0: ВСВХ плюс.
1: Этой ночью на большей территории дожди, на востоке ливни, температура воздуха от 13 до 17. Завтра днем облачно, временами дожди по центральным и восточным районам. Температура воздуха от 17 до 21. Венспилс и Лепой без осадков до 18. В Резекне, Даугавпилсе временами дождь до 20. В Риге дождь ближе к вечеру и до плюс 20.
0: Радио СВХ плюс.

0: коалиции разногласия по поводу инициатив национального объединения. Латвия вернет Еврокомиссии деньги за мост. Родственники 30 пропавших без вести в Непале сдали образцы ДНК. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Образцы ДНК в государственной полиции сдали в общей сложности уже 30 родственников людей, пропавших в Непале, сообщили в Министерстве иностранных дел. Новых сведений о лицах, имеющих государственную принадлежность к Латвии, из Непала ни вчера, ни сегодня не поступало. «Мы по-прежнему ждем и надеемся», заявила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне. Сегодня в Непал отправился представитель консульского департамента. Он отправляется с очень тяжелой миссией, и мы желаем ему огромной выдержки, сообщила Медне. С 1 сентября вступил в силу запрет на импорт ряда товаров, произведенных в России и Беларуси. Запрет распространяется не только на прямой импорт, но и на поставку товаров из третьих стран. При этом страны Евросоюза не подпадают под ограничения. Например, ввозить в Латвию товары, произведенные в России или Беларуси из Литвы, не запрещается, сообщает Делфи. В список запрещенных товаров попали книги, газеты, журналы, одежда, обувь, головные уборы, игрушки, игры и спортивные принадлежности. Премьер-министр Андрис Кулбергс назвал ребячеством поданный министром внутренних дел Янисом Домбровой на рассмотрение коалиции пакет предложений по предотвращению иммиграции, назвав происходящее истерикой капризного детсадовца. Министр внутренних дел Янис Домброва так и не понял, что значит быть министром, поскольку внес на рассмотрение правительства документ, который не был согласован с учреждениями. В нем, в частности, министр внезапно решил подать в суд на двух членов Европейской комиссии и предложить поправки к директиве ЕС. Коалиция отказалась рассматривать этот документ. Министр опроверг заявление премьера и упрекнул того в отсутствии опыта и непрофессионализме. Национальное объединение потребует от премьер-министра объясниться за свои эмоциональные заявления по поводу плана борьбы с эмиграцией. Кабинет министров в очередной раз отложил рассмотрение вопроса о реформе порядка оценки знаний в школах и отказе от минимального порога при сдаче экзаменов. В письме директора школ призвали министра образования и науки Илзе Индриксона и иных государственных должностных лиц не торопиться с реформой. Министр образования и лидер национального объединения Индриксона раскритиковала партнеров по коалиции за нерешительность в этом вопросе. Правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства сообщения о возврате Европейской комиссии аванса в размере более 25 миллионов евро на строительство опор совмещенного железнодорожного и автомобильного моста через Даугаву в районе Саласпилса в рамках проекта Rail Baltica. Мост в нынешнем варианте оказался слишком затратным. В настоящее время мы ищем оптимальный техническое решение, которое можно реализовать в рамках доступных финансовых ресурсов, пояснили в Министерстве сообщений. В Риге продлили время работы пунктов, где жители могут сдать поваленные во время недавней бури деревья и отломанные ветки. Пункт приема на бульваре Узвара с 16А будет работать до 20 сентября, а в межапарке на Сигулда с 12 до 14 сентября. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, Ашайс Клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 16:08, друзья мои, подруги. Всем привет. Радио СВХ Плюс начинает вечернее радиошоу под названием Drive Time. Возможно, именно сейчас кто-то едет из школы. Вот. Кстати, как там с пробками? Я ехал сегодня на работу и думал, что будет побольше машин, все-таки как 1 сентября. Нет, ничего такого, во всяком случае, в районе там 2 часов я не заметил. Вот как сейчас ситуация на дорогах, если есть какие-то затруднения, если есть какие-то аварии, радары, рассказывайте, пожалуйста. Давайте еще раз напомню, что на Краста авария в сторону Южного моста, там, где последний светофор, в крайней левой полосе была, 15-20 назад еще об этом нам рассказывал Виктор. Пробка от Молса на Краста в сторону Южного моста. Если у вас что есть рассказать, не нарушая только правил дорожного движения, или голосовые отправляйте, или смс, или ватсап, или звоните в студию радио СВХ Плюс 25-45-25-25, телефон для связи. Поехали!
0: Drive time. С нами. What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не понял, что сделал тот водитель, скорее всего, он тоже.
1: Давайте поговорим о происшествиях на дорогах за вчера, за последний день лета, за 31 августа. Вчера на дорогах Латвии случилось 145 аварий, на 74, кстати, больше, чем позавчера. Как всегда, лидирует Рига и Рижский регион, 84 аварии, больше половины. Меньше всего аварий случилось в Видземе, всего лишь 6 аварий. Пострадавших довольно много, 15 человек, 9 из них в Риге и Рижском регионе, 1 пешеход, 6 велосипедистов, 1 водитель самоката. Что творится? Земгала, 1 человек пострадал, в Курзуме 5 человек пострадало, 2 велосипедистов, Видземе и Латгале нет пострадавших, молодцы. Видземе и Латгале и пешеходы, и велосипедисты, и водители транспортных средств, молодцы. 0 стоит в графе погибших, это красивый, замечательный 0, который надо держать как можно дольше. Нарушение правил дорожного движения, то есть протоколов, было составлено 393. А больше всего нарушали Видземе, 129 нарушений. За агрессивное вождение вчера не задержали никого. А скоростных нарушений 164. Опять-таки Видземе лидирует, 61 нарушение. А меньше всего нарушений в Риге и Рижском регионе, между прочим, 15 всего лишь скоростных нарушений. Относительно немного нетрезвых человек вчера задержали. 4 человека. Один в Рижском регионе, один в Земгале, двое Видземе. У двоих будет крупный штраф или конфискация, а еще двое заплатишь штраф согласно обнаруженным промилле. 0 в графе угонов. Вот такова статистика за вчера. Пожалуйста, соблюдаем правила дорожного движения, взаимовежливо ведем себя на дорогах, не превышаем скоростной режим. Смотрим внимательно на велосипедистов, пешеходов, электросамокатеров и прочих участников движения. Это я обращаюсь к тем, у кого средства передвижения покрупнее, чем у упомянутых. Ну, а упомянутых прошу также внимательно смотреть за другими участниками движения на более крупных средствах передвижения и тяжелых. И будет все у нас тогда хорошо.
0: Drive Time. ВХ+.

0: Давайте посмотрим, что синоптики нам на завтра прогнозируют. Ночью на большей части территории страны дожди, на востоке ливни. Температура ночью от 13 до 17. Обратите внимание, тепло ночью, да? Завтра днем облачно, временами дожди по центральным и восточным районам. Температура от 17 до 21. Венспилс и Лепой завтра без осадков 18. В Резах на Даугавпилсе временами дождь около 20. В Риге ближе к вечеру возможен дождь и 20 градусов выше нуля.
1: А ты пахнешь дом вон. Черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
2: СВХ плюс.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: В качестве наиболее частой проблемы после возвращения из отпуска 37% участников опроса Норстат назвали сложности с возвращением к привычному повседневному ритму. Для большинства они связаны с возвращением к привычному распорядку дня. И чаще всего так отвечали респонденты в возрасте от 40 до 49 лет. Еще 15% отметили, что трудности связанные с большим объемом накопившейся невыполненной работы. Такой вариант ответа чаще выбирали женщины. В свою очередь, 11% ощущают нехватку мотивации. При этом среди опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет так ответили целых 22%. Врач Веселибас Центру Апвиены Баинга Орлеане подчеркивает, что отпуск – это важная пауза в работе, необходимое для поддержания психического здоровья. Однако не менее важно тщательно его планировать и после возвращения к повседневным делам не перегружать себя слишком быстро, чтобы положительный эффект от отпуска сохранялся надолго. Сразу после отпуска не стоит требовать от себя немедленной 100% продуктивности. Чтобы легче вернуться к рабочему режиму, важно постепенно восстановить привычный режим сна и распорядок дня, расставить приоритеты, запланировать перерывы и сохранить в повседневной жизни те занятия, которые помогают отвлечься и восстановить силы. Если стресс возвращается вместе с первым рабочим днем, возможно, стоит задуматься не еще об одном отпуске, а об истинной причине стресса, советует врач Инга Орлеане. Берегите свое здоровье и не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ash Ice Clubinch есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: Неписанные правила от Drive Time. Полный привод помогает ехать, но не помогает тормозить.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
1: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа по проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
1: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 7.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Часов 42 минуты в нашем городе, в нашей стране то же самое время. Если вы внимательно слушаете радио СВХ+, то вы знаете, что сейчас будет происходить. Но, тем не менее, расскажу. Сейчас кто-то из вас получит приз, поскольку мы будем крутить большое колесо удачи Путо. Наш главный друг, как можно догадаться из названия, и партнер главный – это Путо. Крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. Более 40 моек самообслуживания, где вы можете выбрать различные комбинации программ мойки. Подарочная карта 50 евро. Возможно, выпадет именно вам после того, как мы колесо удачи раскрутим на 50 евро. Подарочная карта от Пута. Еще один замечательный приз от компании Йосера, которая позаботится о ваших четвероногих членах семьи, подарив набор продукции, который подойдет или для собаки, или для кошки, или для вашей лошади. Если не ошибаюсь, вчера мы разыграли чемодан, стильный чемодан, как здесь написано, особенно выгодная цена на следующее путешествие. Вот цель ему боды. У нас есть вкусные призы. Это набор лакомств для деликатесов от Рамкалны, который можно взять с собой в гости, побаловать себя. В общем, все, что угодно можно сделать со вкусняшками. Да, конечно же. Кто ж откажется-то от вкусняшек? Или подарочная карта, допустим, в кафе Битыте номиналом, опять-таки, 50 евро. Вкусный визит в самое сердце Юрмалы. Красиво и вкусно. Красота! Красота! Парки приключили Тарзан с нами. Подарочная карта на 50 евро для вашего активного отдыха. Вот такие у нас призы. И один из этих призов мы сейчас разыграем, когда раскрутим колесо. Но мне же сначала надо выбрать, с кем это колесо крутить. А для того, чтобы выбрать, я предлагаю вам дозвониться в студию, но дозвониться по сигналу. Будет на старт, внимание, марш. Потом звоните. И вот тогда по номеру 25-45-25-25 с кем-то из вас мы соединимся в прямом эфире. Я вам задам один вопрос. Вопрос будет простой, чтобы было вам еще легче. Дам варианты ответа к этому вопросу. Вы на него, надеюсь, ответите правильно. И мы с вами крутим колесо удачи, вы забираете приз. По-моему, прекрасное предложение. Прекрасно. Итак, осталось только дождаться сигнала, а потом уже дозвониться в нашу студию. Напомню, номер телефона 25 45 25 25.

0: Да, хочу сказать тем нашим радиослушателям и радиослушательницам, которые уже побеждали в нашем конкурсе, забирали призы, дайте, пожалуйста, возможность сыграть кому-то другому. Да? То есть вы не дозваниваетесь, те, кто уже побеждал в нашем конкурсе. Итак, на старт! Внимание! Марш! Дозваниваемся. Здравствуйте!
1: Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Давайте знакомиться, как вас зовут?
1: Гита меня зовут.
0: Гита или Дита?
1: Гита, Г.
0: Г. Гита. Здравствуйте, дорогая Гита. Вы откуда нам звоните? С какого города?
1: Саласпилса.
0: Из Саласпилса. Как там погодка сейчас в Саласпилса? Такое же серое небо, как у нас здесь в Риге, небось?
1: Да, серенько.
0: Дождь идет?
1: Ну, да. Нет, дождя нет.
0: Дождя нет. Ну, у нас тоже, по крайней мере, вот здесь у нас локус 65, пока дождя нет. Скажите, пожалуйста, Гита, как давно, как внимательно вы слушаете радио СВХ+.
1: Ну, давно уже. Я даже не могу ответить, как давно.
0: Ну, приблизительно.
1: Пока на работе, тогда слушаю.
0: А давно кем вы работаете, дорогая Гита, расскажите, пожалуйста.
1: Я официантом.
0: А что вы так смеетесь? Очень хорошая даже профессия, во всяком случае. Всегда при кухне. Правда ведь? И домой с собой, да, что-то можно взять, покушать. Вот. Вы в ресторане, в кафе. Где вы работаете официантом, если секрет?
1: В кафе.
0: В кафе. Так, Гита, ну тогда давайте приступать к нашему розыгрышу и к вопросу. Да? Готовы?
1: Да.
0: Дорогая Гита, назовите, пожалуйста, первый адрес радио СВХ+. Адрес рождения, можно сказать, радио СВХ+. Может быть, вы помните на память или дать вам варианты ответа?
1: А если я на память неправильно отвечу? Ну, мне кажется, Сканстес.
0: Улица, давайте тогда, да, это улица Сканстес. Давайте тогда проверим вашу память. Сканстес 3? Сканстес 13?
1: Сканстес...
0: Дальше не читать. Сканстес 23, Сканстес 33 я не читаю уже. Останавливаемся на Сканстес 13, да? Ну и правильно, что там уже? Сканстес 13, совершенно верно. Первый адрес радио СВХ+. Вот вам, дорогая Гита, мои аплодисменты.
1: Спасибо.
0: А это знак. Вам... Это вам спасибо. Это вам спасибо, что дозвонили, что помните, между прочим. А сейчас самое интересное. Сейчас мы начнем крутить наше большое колесо удачи и выбирать для вас приз. Готовы?
1: Да, готова.
0: Внимание, поехали. Вот она. Крутится, крутится, крутится, покрутится и выпадает нам сектор Йосера. Скажите, дорогая моя Гита, есть ли у вас какие-то домашние животные?
1: Да, есть у меня.
0: Скажите, что у вас конь есть или лошадь, а?
1: Нет, конечно, точно нет.
0: А мы готовы. А мы к коню готовы, если что. Вот. У вас собачка, да?
1: Собака и кот.
0: О, как здорово. Я даже не знаю, что написать. Ну, я думаю, что с вами свяжутся. Я отправлю собака и кот тогда, вот информацию. А там, я думаю, с вами разберусь. Какой породы у вас собака, какой породы кот?
1: Если ну, кот сиамский, а собака беспородная.
0: А, два княжья, да?
1: Ну, да.
0: Как зовут красавцев?
1: Собаку Луна, а кота Михалыч.
0: Хорошо. Луна и Михалыч, да, прекрасная пара. Они дружно живут, нет?
1: Очень дружно.
0: Очень хорошо. Дорогая Гита, передавайте Михалычу и Луне от нас привет. Мы с вами чуть-чуть поболтаем за эфиром. Трубку, пожалуйста, телефонную не кладите. С вами было очень приятно общаться. Дозванивайтесь, выигрывайте. И вот получайте удовольствие от того, что мы есть друг у друга. Вы у нас, а мы у вас. Правда ведь?
1: Да.
0: Спасибо большое, трубку не кладите. А я пока вам расскажу про компанию Йосера. Победителю подарим, как вы уже слышали, приз. Вот, знаешь ли, чем полакомить собак, кошек и лошадей? Это немецкий качественный корм для животных Йосера с более чем 80-летним опытом работы в этой области. Йосера предлагает подходящий корм для всех четвероногих друзей, породистых и беспородных, больших и маленьких, а молодых и старых. Здоровье вашего питомца, отличная усвояемость и великолепный вкус. Вот главный приоритет Йосера Супер Премиум. С Йосера ты можешь быть спокоен за своего питомца. Йосера.лв. Более подробная информация. Вот, собственно говоря, очередной выпуск нашего с вами мероприятия под названием «Большое колесо удачи Пута» подошел к своему завершению. Завтра в это же время мы вновь с вами будем развлекаться и одарить вас призами.
2: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības. Puto Express. Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas. Tīrākam auto.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Этой ночью на большей территории дожди, на востоке ливни. Температура воздуха от 13 до 17. Завтра днем облачно, временами дожди по центральным и восточным районам. Температура воздуха от 17 до 21. Венспилс и Лепой без осадков до 18. В Резекне, Даугавпилсе временами дождь до 20. В Риге дождь ближе к вечеру и до плюс 20.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Родственники 30 пропавших без вести в Непале сдали образцы ДНК. В коалиции разногласия по поводу инициатив национального объединения. Air Baltic на 20% сокращает количество направлений из Риги. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Образцы ДНК в государственной полиции сдали в общей сложности уже 30 родственников людей, пропавших в Непале, сообщили в Министерстве иностранных дел. Новых сведений о пропавших без вести в Непале жителях Латвии ни вчера, ни сегодня не поступало. По-прежнему такими считается 33 человека. «Мы по-прежнему ждем и надеемся», заявила директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне. Сегодня в Непал отправился представитель консульского департамента. Он отправляется с очень тяжелой миссией, и мы желаем ему огромной выдержки, сообщила Медне. Президент Эдгар Ринкевич провозгласил закон об иммиграции, который ранее был представлен на второе чтение и сохраняет возможность для иностранцев получать временный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Временный вид на жительство можно будет получить после внесения не менее 150 тысяч евро в специальный государственный фонд инвестиций и уплаты в бюджет 10 тысяч. Евро. Премьер-министр Андрис Кулбергс назвал ребячеством поданный министром внутренних дел Янисом Домбровой на рассмотрение коалиции пакет предложений по предотвращению иммиграции, назвав происходящее истерикой капризного детсадовца. Министр внутренних дел Янис Домброва так и не понял, что значит быть министром, поскольку внес на рассмотрение правительства документ, который не был согласован с учреждением. В нем, в частности, министр внезапно решил подать в суд на двух членов Европейской комиссии и предложить поправки к директиве ЕС. Коалиция отказалась рассматривать этот документ. Министр опроверг заявление премьера и упрекнул того в отсутствии опыта и непрофессионализме. Национальное объединение потребует от премьер-министра объясниться за свои эмоциональные заявления по поводу плана борьбы с иммиграцией. Кабинет министров в очередной раз отложил рассмотрение вопроса о реформе порядка оценки знаний в школах и отказе от минимального порога при сдаче экзаменов. В письме директора школ накануне призвали министра образования и науки Илза Индриксона и других государственных должностных лиц не торопиться с этой реформой. Министр образования и лидер национального объединения Индриксона раскритиковала партнеров по коалиции за нерешительность в этом вопросе. Операция по сокращению нелегальной миграции «Вилкатис» продлена до 3 октября. Для обеспечения безопасности восточной границы 11 августа началась операция «Вилкатис оборотень». Ее цель – существенно сократить количество случаев незаконного пересечения границы. Кроме того, государственная пограничная служба совместно с государственной полицией начала сканирование грунта вдоль латвийско-белорусской границы с помощью георадара в поисках возможных подземных лазов. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic следующим летом предложит почти на 20% меньше направлений, чем в этом году. При этом на 12 наиболее популярных направлениях авиакомпания увеличит частоту рейсов. А этой зимою будут два новых направления – Мадейра и Шарм-эль-Шейх. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Один бургер – это хорошо, два бургера – это очень хорошо, три бургера – это отлично, 6 бургеров – это вообще замечательно, а 7-й бесплатно – вообще прелесть какая! Вот, воспользуйтесь, не провороньте, пожалуйста, вам до 13 сентября действует предложение от Lido A6 Club, когда 7-й бургер вы получаете бесплатно. Всем приятного аппетита, прекрасного настроения и беспрепятственного... путешествуем вместе с радио СВХ Плюс. А в рамках программы Drive Time меня зовут Дим Харф. Поехали!
3: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
4: В студии Дим Харф. СВХ Плюс.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый 7-й бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от 7-го бургерного рая. Запомни приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, 7-й бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
8: СВХ плюс.

0: Конкурс под названием «Красивые ответы» в нашем эфире. И разыграем два билета, как мне кажется, на красивый фильм. Визуально ошеломляющий, эмоционально потрясающий фильм режиссера Мигеля Анхеля Хименеса. Называется «День рождения». Приглашает вас в элегантную, полную интриг и недосказанности драму, где за каждым взглядом скрывается нечто большее. В главной роли Уильям Дефо. «День рождения» так называется фильм. Два билета, на который мы с вами и разыграем прямо сейчас. Семейные тайны на частном острове в Средиземном море. В общем, будет интересно. 28 числа в рижских кинотеатрах, в латвийских кинотеатрах. Вот. И два билета мы с вами разыграем на этот фильм в рамках конкурса «Красивый ответ». Напомню вам суть нашего конкурса. Я вам приведу сейчас цитату, вернее, часть цитаты, а вам надо будет ее продолжить. Причем продолжить по-своему. Если ваше окончание совпадет с окончанием оригинала, вы приз не выиграете. А вот за самый красивый ответ подарю вам, соответственно, два билета в кино. Итак, поскольку у нас с вами сегодня 1 сентября, День знаний, многие пошли в школу, кто впервые, кто не впервые, давайте про школу с вами и поговорим. Виктор Гюго, известный французский писатель, говорил следующее. Тот, кто открывает школу, все на этом я прерву, цитату Виктора Гюго, и вам предложу ее продолжить. Продолжить по-своему. 25-45-25-25, присылайте свое продолжение. Можно без начала этой фразы. Давайте еще раз повторю. Тот, кто открывает школу, закончите, пожалуйста, эту цитату Виктора Гюго. По-своему. Внимание, по-своему. Присылайте смс или ватсап и выигрывайте два билета в кино. Вперед. 25-45-25-25. Жду.
1: Красивые ответы.
2: СВХ плюс.

0: Корсакау, просто поздравляем с днем рождения, который на сегодня отмечает. И рассказываем прогноз погоды на завтра. Этой ночью на большей части территории Латвии дожди, на востоке ливни, температура ночью от 13 до 17. Завтра днем облачно, временами дождь по центральным восточным районам. Температура от 17 до 21, Венспилс лепая, без осадков. Завтра 18, Рызак на Даугавпилсе, временами дождь 20, в Риге дождь ближе к вечеру, 20 градусов выше 0.
1: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для...

0: радио, про которое рядом.
1: Все будет хорошо.
2: Друзья мои, подруги, подводим итоги нашего конкурса «Красивый ответ». Я предложил закончить вам фразу Виктора Гюго, которая начинается со следующих слов. «Тот, кто открывает школу...» Вот эту фразу я предложил вам закончить. Вот как она заканчивается в оригинале. «Тот, кто открывает школу, закрывает тюрьму». Очень мудро, очень мудро. Говорил, писал Виктор Гюго. Давайте ваши лучшие варианты посмотрим. Тот, кто открывает школу, он, скорее всего, плохо учился, поэтому работает сторожем. Как вы по сторожам-то прошлись? Тот, кто открывает школу, тот закрывает детство. Грустно, но тоже очень хорошо. Тот, кто открывает школу, тот ее и закрывает. Тот, кто открывает школу, тот попадает в рай. Тот, кто открывает школу, тот верит в лучшее. И вот этот вариант я решил вознаградить. Тот, кто открывает школу, тот инвестирует в вечность. О, круто. Особенно сегодня, 1 сентября. Звучит, а? Тот, кто открывает школу, тот инвестирует в вечность. А, забыл записать ваше имя, но я вас поздравляю. Вот, скажу. Селена. Астрологи Селена. Вот так вы записаны в своем WhatsApp. Вот, на фотографии вы в шикарном белом свадебном, да, платье? Может быть, и не свадебном. На фоне потрясающего пейзажа. Сейчас мы с вами будем переписываться, поскольку именно вам я хочу подарить 2 билета в кино. Фильм называется «День рождения». Вот, и надеюсь, вам этот фильм понравится. Ольга вас зовут, да? Очень хорошо, Ольга. Поздравляю вас. Эти билеты прямо сейчас.

0: Это новости.
1: После кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения и утечки данных, дирекция получила около 2000 связанных с инцидентом заявлений, в том числе требования о выплате компенсаций. По социальным сетям рассылаются и готовые образцы заявлений. ЦСДД призывает не спешить с требованиями о компенсации и дождаться результатов проверки государственной инспекции данных. Возможностью после инцидента заменить автомобильные номерные знаки люди пока пользуются редко. Государственная инспекция данных отмечает, что дела с высоким приоритетом на практике обычно рассматриваются в течение 4-9 месяцев. Сентябрь является самым опасным для детей месяцем с точки зрения дорожного движения, отмечает страховая компания «Эрго», ссылаясь на данные дирекции безопасности дорожного движения. «Я бы призвала родителей в начале месяца уделить детям несколько минут, чтобы вместе обсудить безопасность на дорогах или, если возможно, пройти маршрут, по которому ребенок будет добираться от места жительства до школы. Напомнить о том, что нельзя переходить дорогу, глядя в телефон. То же самое касается и прослушивания музыки в наушниках», рассказала начальник бюро безопасности дорожного движения Сабина Ирбенеца-Чесле. В свою очередь, на остановке общественного транспорта в целях безопасности детям рекомендуется стоять на расстоянии одного большого шага от проезжей части, советуют на предприятии «Ригас Сатексме». Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Техосмотр вашего настроения. Drive Time на плюсе.
3: Догонку к автомобильным новостям расскажу. Новость, которая пришла из Гонконга, где испытали очередное аэротакси. Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки совершил демонстрационный полет в Гонконге. Во время испытания он перевез по заданному маршруту робота. То есть робот перевез робота, так можно сказать. Причем крупная транспортная компания заявила о планах приобрести 30 таких аппаратов более чем за 70 миллионов гонконгских долларов. Это около 9 миллионов долларов американских. Компания намерена задействовать их для пассажирских и грузовых перевозок в Гонконге. Администрация Гонконга рассчитывает завершить работу над законодательством к 2027 году. Пока еще нет соответствующих законов, которые разрешают использовать, да, авиатакси. Правила должны создать основу для безопасности будущих коммерческих пассажирских перевозок на таких аппаратах. Их уже не первый год испытывают, и вроде как заявляют, что вот-вот они войдут в серию. Ну, вот очередное заявление, и глядишь, Гонконг станет первым местом на планете Земля, где беспилотный летательный аппарат или авиатакси станут реальностью и войдут в нашу с вами реальную жизнь.

0: Неписанные правила от Drive Time. Знак «Уступи дорогу» не вступает в переговоры.
1: Сегодня 1 сентября, и сегодня только День знаний, сегодня еще и День примата. Вот совершенно удивительные факты я вам сейчас про приматов расскажу. Это просто невероятно интересно. Ученые, наблюдая за дикими шимпанзе, обнаружили поразительную вещь. Юные самки шимпанзе часто берут обычные деревянные палочки, баюкают их, носят на спине и устраивают им гнезда. Это поведение полностью аналогично человеческой игре в куклы и подготовки к материнству. Маленькие девочки играют в куклы, а шимпанзе играют, а юные шимпанзе играют в палочки, тоже как бы в куклы. Что любопытно, самцы же используют палки исключительно для драк или для исследования каких-нибудь дырок. Допустим, дупел. А? И у мальчишек то же самое. Знаменитый самец бонобо, бонобо — это карликовый шимпанзе по кличке Канзи, стал легендой мировой науки. Он понимал около 3000 устных английских слов, не каждый человек понимает, и активно общался с людьми, нажимая на специальные графические символы. Но самым удивительным было то, что Канзи, карликовый шимпанзе, научился, внимание, разводить костер при помощи спичек, готовить на нем еду и даже играть на планшете в Майнкрафт. Что-то. Гениальный примат прожил насыщенную жизнь и умер в марте 2025 года, то есть относительно недавно, в возрасте 44 лет. Легендарная самка шимпанзе Ошо стала первым животным, которое удалось обучить американскому языку жестов. Она освоила около 160 жестов, комбинировала их для выражения мыслей и, внимание, даже научила нескольким знакам своего приемного сына без участия людей. А следующую новость я вам очень советую посмотреть, найти в интернете. Наберите селфи обезьяны, просто вот словосочетание селфи обезьяны, и посмотрите на удивительную фотографию, их там даже несколько, особенно в Википедии. Так вот, историю расскажу. В 2011 году в индонезийских джунглях хохлатый павиан, он же хохлатый макак по кличке Наруто, завладел камерой британского фотографа. Парня звали Дэвида Слейтера. Ну и сейчас, наверное, зовут, дай бог ему здоровья. И вот, играя с этой камерой, сделал культ вставшую впоследствии культовую фотографию. Он сфотографировал себя каким-то образом. И вот найдите, селфи обезьяны найдите в интернете. Но что самое любопытное, снимок стал вирусным, и это привело к многолетнему судебному процессу в США. Организация защиты животных PETA пыталась доказать, что авторские права на фотографию принадлежат обезьяне, а не владельцу камеры. Интересно, чем закончился этот суд. Найдите, не пожалеете, фотографию. Фотография блестящая просто.
0: Драйв тайм. С нами. What? Oh.

0: ВХ+.
1: И твой яркий макияж, это так смело, ты идешь в красивый...
2: Я нашел, в 2017 году стороны, которые отсудились из-за фотографии, пришли к обоюдной договоренности, по которой человек-фотограф пообещал направлять 25% будущих доходов от снимков и организации по охране макак.
1: И твой...
2: 3 апреля 2018 года суд постановил о прекращении дела и указал, что животное не имеет статусного права. Мне вот это решение больше нравится. На охрану макак 25%. Ой, смотрю на эту фотографию, это просто прелесть. Обязательно найдите, обязательно. Селфи обезьяны.

0: РВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Но если хочешь петь, то пой.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью на большей территории дожди, на востоке ливни, температура воздуха от 13 до 17 градусов. Завтра днем облачно, временами дожди по центральным и восточным районам, температура воздуха от плюс 17 до 21. Венспилс и Лепа и без осадков до плюс 18. В Резекне, Даугавпилсе временами дождь до плюс 20. В Риге дождь ближе к вечеру до плюс 20.
0: Радио СВХ плюс.

0: Родственники 30 пропавших без вести в Непале сдали образцы ДНК. Спецоперация на границе продлена до выборов 7. Air Baltic на 20% сокращает количество направлений из Риги. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Образцы ДНК в государственной полиции сдали в общей сложности родственники 30 пропавших в Непале жителей Латвии. До сих пор неизвестна судьба группы из 33 граждан Латвии и 2 граждан Эстонии, которые внесены в список пропавших без вести. Среди них первая скрипка национальной оперы Светлана Окунь, чьи родные последний раз вышли с ней на связь накануне трагедии 25 августа, сообщает портал Delphi. Поездку организовала студия йоги «Янтра». На ее сайте указано, что 8 августа началось паломничество к горе Кайлас. 26 августа после завершения тура по Тибету группа планировала вернуться в столицу Непала, Катманду. «Мы по-прежнему ждем и надеемся», заявила сегодня директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне. Сегодня в Непал отправился представитель консульского департамента. Он отправляется с очень тяжелой миссией, и мы желаем ему огромной выдержки, сообщила Медне. Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил закон об иммиграции, который сохраняет возможность для иностранцев получать временный вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции. Временный вид на жительство можно будет получить после внесения не менее 150 тысяч евро в специальный государственный фонд и уплаты в бюджет 10 тысяч евро. Премьер-министр Андрис Кулбергс назвал ребячеством поданный министром внутренних дел Янисом Домбровой на рассмотрение коалиции пакет предложений по предотвращению иммиграции. Министр внутренних дел Янис Домброва так и не понял, что значит быть министром, поскольку внес на рассмотрение правительства документ, который не был согласован с учреждениями. Коалиция отказалась рассматривать этот документ. Министр Домброва опроверг заявление премьера и упрекнул того в отсутствии опыта и профессионализма. Национальное объединение потребует от премьер-министра объяснений и указывает на влияние лобби. Кабинет министров в очередной раз отложил рассмотрение вопроса о реформе порядка оценки знаний в школах и отказе от минимального порога при сдаче экзаменов. Накануне директора школ в письме призвали министра образования и науки Илзе Индриксоне и других государственных должностных лиц не торопиться с реформой. Министр образования и лидер национального объединения Индриксоне раскритиковала партнеров по коалиции за нерешительность в этом вопросе. Операция по сокращению нелегальной миграции Вилкатис продлена до 3 октября. Для обеспечения безопасности восточной границы Латвии 11 августа началась операция Вилкатис. Ее цель – существенно сократить количество случаев незаконного пересечения границы. Кроме того, государственная пограничная служба начала сканирование грунта вдоль латвийско-белорусской границы с помощью георадара в поисках возможных подземных лазов. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic следующим летом предложит почти на 20% меньше направлений, чем в этом году. При этом на 12 наиболее популярных направлениях авиакомпания увеличит частоту рейсов. В этом зимнем сезоне будут 2 новых направления – Мадейра в Португалии и Шарм-эль-Шейх. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: До 19.00 предлагаем вам свою компанию, друзья мои, подруги. Меня зовут Дим Харов. Еще раз поздравляю всех с наступлением осени. И в этом часу я для вас приготовил еще несколько интересных фактов про приматов. Мы, кстати, люди-человеки, homo sapiens, также являемся приматами с биологической точки зрения. Очень интересный факт, скажу честно. В этом часу еще астрологический, метеорологический прогноз. Какой у нас план. Я постараюсь так, чтобы вы не пожалели. Приятного, замечательного, классного вам вечера вместе с радио СВХ+.
0: Drive Time! С нами! Прикольнее!
2: СВХ+.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Tie ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: 22 октября на сцене Дворца культурного спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
6: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido – за то, что настоящее.

0: неписанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
1: Обещал вам кое-что интересное про приматов рассказать сегодня, день приматов. Да? Самый большой примат в истории – гигантопитек. Слава богу, сейчас такие приматы не живут. Нет, гигантопитек. Рост этих вымерших древних обезьян достигал 3 метров, представьте себе, а вес 500 килограммов максимум. Хочешь себе представить этого гиганта? Среди современных приматов рекордсменами являются гориллы, самцы которых могут весить 200-250 килограммов при росте до 2 метров. Тоже не маленькие, прямо скажем, обезьянки. А самый крошечный примат – это карликовый мышиный лемур с острова Мадагаскар. Он тоже примат. Длина его тела составляет всего лишь 9-10 сантиметров, а средний вес 30-50 граммов. Крохотулечка совсем! Приматулечка такая! Ну, 9-10 сантиметров, представься, а? Тараканчик такой. Документально подтвержденный рекорд долголетия среди человекообразных обезьян принадлежит самке шимпанзе по кличке Little Mama, да? Которая прожила в неволе приблизительно 76-82 года. Тоже до конца неизвестно, но минимум 76. А самая быстрая обезьяна – это обезьяна гусар или потас, еще их называют. Это наземные приматы, они редко забираются на дерево, да, поскольку они бегают очень быстро. Спасаясь от хищников, в саванне они могут разогнаться до 55 км в час, представьте себе. А есть еще крошечные приматы, которых называют долгопяты. Они обладают уникальным строением задних лап, что позволяет им прыгать в длину на расстояние до 6 метров. Это почти в 40 раз превышает длину их собственного тела. Ну и еще кое-что интересненькое о приматах расскажу во второй половине этого часа.
0: Это Drive Time с Димом Харовым.

погоде. Этой ночью на большей территории дожди, на востоке ливни, от 13 до 17. Температура завтра днем облачно, временами дожди по центральным и восточным районам. От 17 до 21 градуса температура воздуха по стране. Конкретнее, Вентспилс Лепая без осадков, 18 с плюсом. Резекне, Даугавпилс, там временами дождь, плюс 20. В Риге такая же температура, ближе к вечеру возможен дождь.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Дорогие, замечательные, завтра вы, скорее всего, будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами, посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать. Тельцы, завтра вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным, как ветер, хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости. Близнецы, завтра желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой. Не физической, конечно, а и элементом внезапности. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом. Раки, завтра не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству завтра, дорогие раки. Львы, завтра вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно. Дева, день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать завтра.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
2: СВХ+. Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу все.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты,

в этом городе, в этой квартире.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, Ашайс Клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы. Завтра вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Найдите в себе силы не показать своего огорчения по этому поводу. Скорпионы, завтра у вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями. Скучать вам завтра, скорпионы, не придется. Вам, стрельцы, завтра противопоказан эгоизм даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами. Ваша семья и ваши друзья хотели бы провести с вами завтра побольше времени. Замечательное, как мне кажется, предложение. Не отказывайте им во внимании. Далее, возможно, завтра будете слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Такое тоже случается. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью. Это одно из лучших ваших качеств, кстати. Рыбы. Завтрашний день может оказаться трудноватым для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи, в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми, у них может сложиться неверное о вас представление.
0: Гороскоп.
4: СВХ+.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: О-о, сила цена, о-о, замоцена.
3: Ties nāku niet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā. Ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Kto izbūt?

0: kreditz.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ. Хочу.

0: Primal Vibe.
1: Драйв-тайм прямо сейчас
2: в студии Дим Харов.
3: Обещал вам еще какие интересности про приматов рассказать, если вы только что подключились. Повторю, что сегодня не только День знаний, но сегодня День приматов. И вот вам, пожалуйста, несколько весьма-весьма любопытных фактов.

Обезьяны используют собак как пастушьих собак и охранников, которые защищают их лагерь по ночам от гепардов и гиен. Это ж надо до этого додуматься. То есть не только человек, что называется, приручает собак, но и приматы приручают собак. В индонезийском храме Улувату длиннохвостые макаки организовали настоящий криминальный бизнес. Они грабят туристов, воруют у них очки, телефоны, кошельки и шляпы. Ну, в общем, все, что плохо и хорошо, кстати, лежит. Похищенное внимание они соглашаются вернуть, только в обмен на вкусняшки какие-нибудь. Причем макаки прекрасно оценивают значимость вещей. За дорогой смартфон они требуют гораздо больше лакомств, чем за дешевую заколку. Откуда они знают все это дело?

0: Izrādās cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti! Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыдзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 40 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
7: СВХ+.

0: Поехали!
1: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым.
2: Спасибо за то, что часть этого замечательного, прекрасного дня. На сегодня вторник, 1 сентября, провели с радио СВХ Плюс, в частности, со мной, с Димом Харовым. Благодарю вас, друзья мои, подруги, вас за компанию и за внимание. Прощаюсь с вами до завтра. Честь имею.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: СВГ Плюс.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
2: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Радио СВХ Плюс представляет.
6: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
5: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
6: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
7: Плюс.

которая вокруг на радио, про которое рядом. СВХ плюс.

0: Дахаплюс.
1: Я смотрю на

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
7: СВХ+.

0: цветы по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: СВХ+.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить. Ты сегодня я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам. И в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если ты нишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: СВХ плюс.

которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: buscando el sueño.
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
2: Скоро встреч на мятых простынях цвета мая.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на frailyticket.com.

0: Новая музыка.
1: Экспонаты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: Стопроцентные хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка для

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю панкаду. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: За красивые слова, за мысли слова.
0: СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

которая слушает тебя. СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

0: слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: То ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: рядом.
1: Только с тобой могу я быть
0: собой. СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю.
2: Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
2: Бара Виктор.
0: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный

СВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфон.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после великов шли играть в футбол.
1: СВХ плюс.
2: За солнце

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.